ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавочника на двери напоминали о хозяине. Таков и я, подобен лавке той, со стыдом сказал себе. Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой. Освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего и наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во царстве твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты еси хлеб единственный, питающий жизнь мою. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты еси единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты еси единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Я люблю свой мир. Я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки, на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И неважно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами. В моей памяти остается все так, как

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. «Я не слыхал от няни никогда ни одного бранного слова. Она всегда любовно и ласково останавливала упрямство и шалость. Мораль ее была самая простая и всегда трогательная, потому что выходила из любящей души. Бог не велит так делать. Не делай этого, грешно. И ничего более. Помню, однако же, что она обращала внимание мое и на природу, находя в ней нравственные мотивы. Помню, как теперь... Успение в день, храмовый праздник в Андроньевском монастыре, монастырь и шатры с пьяным шумящим народом, раскинутые на зеленом пригорке передо мною, как на блюдечке, а над головами толпы черная грозовая туча. Блещет молния, слышатся раскаты грома. Я с няней у открытого окна и смотрим сверху. «Вот смотри», — слышу, — говорит она. Народ шумит, буянит, а не слышит, как Бог грозит. Тут шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога свое. Это простое указание на контраст между небом и землей, сделанное, кстати, любящей душой, запечатлелось навсегда. И всякий раз как-то заунывно настраивает меня, когда я встречаю грозу на гулянье.

0: Радио «Вера».
1: В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутою, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

0: вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Наступила Великая Суббота перед Пасхой. Маленький Ваня весь день предвкушал радость праздника. Сегодня ночью он с мамой и братьями пойдет в церковь и будет не просто стоять на службе, а помогать батюшке. Ему уже исполнилось 7 лет, он научился читать и возглашал во время богослужений записки за здравие и за упокой. Мамы дома не было. Ваня заглянул в их с братьями и сестрами спальню. Там тоже никого. Мальчик прошел на кухню, но и там не было ни души. Зато на столе стоял большой, красивый, высокий кулич. Сегодня утром мама осветила его в храме, и ароматная бело-розовая сахарная помадка, которой кулич был облит сверху, влажно блестела от еще не высохших капель святой воды. Ваня подошел поближе, глубоко вдохнул сдобно-ванильный запах кулича, отломил сбоку маленький кусочек и отправил в рот. Кулич оказался бесподобно вкусным. Но вместо улыбки из Ваниных глаз вдруг закапали слезы. Он понял, что нарушил пост. А ведь в этом году он в первый раз постился по-настоящему, как взрослый. Теперь после пасхальной службы все станут разговляться и будут радоваться, что Христос воскрес. И можно отведать сладкого кулича, а Ваня будет лишен этой радости. «И зачем только мама поставила этот кулич здесь, прямо на виду?» — с досадой подумал он. «Это из-за нее я согрешил». Перед службой Ваня исповедовался. Он искренне раскаялся не только в том, что невольно нарушил пост, но и в том, что совершенно необоснованно сгоряча обвинил в этом свою маму. После исповеди пасхальная радость вернулась к нему, и кулич во время праздничной трапезы показался еще вкуснее. Прошло время, Ваня вырос и стал священником, а вскоре принял и монашеский постриг. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где многие годы посвятил молитвенному труду. Бог наградил его мудростью и добротой, и люди со всех концов большой страны, которая тогда называлась Советским Союзом, приезжали к нему за советом. Старец Иоанн Крестьянкин не раз вспоминал ту историю с куличом и говорил: –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Вадим Бондаренко.
1: Человеку свойственно оценивать себя лучше, чем он есть на самом деле. В духовной жизни это порождает немало ошибок, одна из которых – представление, что вот сейчас я своими усилиями достигну святости. Такой подход приводит человека к отчаянию. Путь, который мы должны пройти в своей духовной жизни, не имеет своей целью сделать нас стерильными. Мы должны научиться видеть любовь Божию к нам и делиться ею так, как нам это доступно. Хочу поделиться с вами цитатой митрополита Антония Сурожского, который утешает нас на этом пути. «Думать, что вы пройдете свой путь безошибочно, просто неразумно. В Царство Небесное идут не от победы к победе, а от поражения к поражению. Только доходят те, которые после каждого поражения встают и идут дальше».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Большую роль в моей жизни играла моя няня Ганя. Ганину любовь и заботу я чувствовала всегда. Хорошо запомнилось мне одно пасхальное воскресенье, когда у нас дома в Петербурге собралась к обеду вся родня. Меня еще не брали в церковь ночью, и этот семейный обед был для меня большим событием, может быть, даже первым в своем роде. Я заглянула в столовую, где был накрыт пасхальными яствами стол, и ужаснулась. Для нас с братом Юрием там места не было. Я всегда узнавала наши места по особым клееночкам с орнаментом шахматной доски. Сейчас я их не увидела. По всему столу расстилалась белоснежная накрахмаленная скатерть, на которой лежали приборы для взрослых. Для нас мест не было. Меня охватили отчаяние и горе. Горе мое было так велико, что я убежала и спряталась в самом верном потаенном месте, в кабинете моего отца, под письменным столом, за корзинкой для бумаг. Там я могла выплакаться всласть. Но Ганя нашла меня там и уговорила рассказать причину моих слез. Узнав, что я в отчаянии, потому что нас не хотят за столом, она тут же отправилась и выяснила, что по случаю праздника клеенки класть не стали, но места для нас предусмотрены. Через несколько минут, с умытым лицом, в свежем платье, я уже была восстановлена в радости праздничного дня.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Улицы Нижнего Новгорода окутала глубокая осенняя ночь. Город уснул, ни одно окошко не светилось. Погрузился в темноту и большой каменный особняк на Малой Покровской. Его в 1908 году купил для своей семьи Матвей Башкиров, известный в городе купец, владелец мукомольных заводов. Несмотря на поздний час, хозяину не спалось. Он сидел в высоком кресле и, глядя на огонек лампады, теплившийся перед иконами, вспоминал. Вот перед его глазами знойный полдень. По Волге идет тяжелая баржа с зерном. Худые, черные от загара бурлаки изо всех сил тянут лямку. С ними маленький мальчик лет 10. «Притомился малец», – участливо спрашивает его идущий рядом бурлак. «Ничего, держись, матюха, уже чуток осталось». Купец рукавом дорогого шелкового халата утер набежавшую слезу. Маленьким матюхой в бурлацкой лямке был никто иной, как он сам – Матвей Емельянович Башкиров. В прошлом сын бедняка, а ныне один из богатейших людей Нижегородской губернии. Выбившись в люди и разбогатев, Башкиров не забыл свое прошлое. Верующий и сострадательный человек, не понаслышке знающий, что такое нужда, он стал помогать людям, сделав заботу о ближних, бедных, обездоленных, нищих, сиротах главным делом своей жизни. В 1893 году Матвей Емельянович взял опеку над городским детским приютом. Он ежемесячно выделял крупную сумму на его содержание, но этого доброму сердцу купца казалось мало. Поэтому каждое воскресенье после утреннего богослужения Башкирова можно было увидеть в конфетной лавке, где он закупал сладости для многочисленных воспитанников приюта. А потом с тяжелыми мешками, доверху набитыми карамелью и леденцами, сам ехал к детям. Подросших ребят он определял в высшие учебные заведения и оплачивал их образование. Когда началась Первая мировая война и было принято решение об эвакуации Варшавского политехнического института, Матвей Емельянович внес 500 тысяч рублей на организацию переезда и обустройство вуза на новом месте. Это щедрое пожертвование сыграло решающую роль. Институт переехал именно в Нижний, хотя на право принять его у себя претендовали Саратов, Одесса, Оренбург и еще несколько крупных городов. Вскоре за купцом Башкировым в народе прочно закрепилось прозвище «Благодетель». Первыми его стали так называть крестьяне села Зименки, где у Матвея Емельяновича было загородное имение. В селе Башкиров отремонтировал обветшавший храм, а еще построил водокачку. Ему было больно смотреть на то, как старухи и беременные женщины с полными ведрами по несколько раз в день карабкались с реки вверх по крутому склону. Село стояло на высоком холме. Для своих работников при каждом мукомольном заводе Башкиров построил теплые, благоустроенные общежития и помимо заработной платы выплачивал ежемесячные пособия на детей. Когда в 1891 году губернию поразил голод, Башкиров одним из первых откликнулся на беду, организовав раздачу зерна и муки из собственных хранилищ. Он с радостью поступил бы так и в 1917-м, когда после Октябрьского переворота голод и разруха охватили страну. Однако новая власть не дала Матвею Емельяновичу такой возможности, отняв у него все до копейки. Возможно, бурлацкое прошлое могло бы смягчить положение Башкирова, но он не счел нужным выгораживать себя. И теперь те, кому купец когда-то помогал, спешили поделиться со своим благодетелем последним куском хлеба. В один из дней 1924 года улицы Нижнего заполнил народ. Пели «Святый Боже». Милиционеры уже собирались разгонять антисоветскую демонстрацию, но потом остановились. Дело в том, что это был вовсе не митинг, просто благодарные нижегородцы провожали в последний путь своего любимого благодетеля Матвея Емельяновича Башкирова.
0: Имена милосердия.

говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь — веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей, как обряд, с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеви, яко век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре Древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится: «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так: «Исповедайтеся Господеви, яко век милость Его». Эти слова нужно понимать так: «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «хвалите Бога».
1: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Отец Павел Флоренский называл религию художницей спасения и пояснял это так: религия есть, или, по крайней мере, притязает быть художницей спасения, и дело ее – спасать. От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас, спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает гиену, которая в нас, и языки которой, прорываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она улаживает душу, а водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Прииди ближе, прииди ко мне, величественной души истины. Прииди и войди в душу мою полнее, чем входит в меня свет и воздух. Без света могу я провести всю ночь, без тебя же на ложе опуститься не в силах. Без воздуха могу ступить 10 шагов, без тебя же и одного не сделаю. Вселись в душу мою глубже, чем проникает мысль моя, и вся вселенная не сможет подвигнуть душу мою в девстве жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои, только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Прииди ближе, прииди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царевича твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми. Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином, сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, в суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога. И старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им, равной мерой наградит их. И наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко. Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год, на елку. Потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу. А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более 5 десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое я тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной плод.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого. 1943 год. Великая Отечественная война. Валентин Феликсович, святитель Лука, был назначен главным хирургом Красноярского края, но в то же время оставался ссыльным и жил прямо-таки в нищете. Никакой зарплаты ему, естественно, не полагалось. Пайков тоже. А жил он знаете где? Подошли мы с ним к госпиталю, а там одни ступени ведут наверх, в фойе, а другие вниз, в подвал. И возле этого спуска, как сейчас помню, звонок и табличка на стене. Дворнику звонить здесь. То есть святитель жил в каморке дворника. Такая небольшая комнатушка. Кровать, стол, стул, топчанчик. Иконы в углу. Перед ними лампадка теплится. А за окном обратная сторона деревянных ступеней парадного входа. То есть, понимаете, у него окно было как раз под крыльцом. Вот так он и жил. Первое, что меня поразило, это то, как почтительно к нему обратилась пожилая женщина-санитарка. Как я сейчас понимаю, она взяла у него благословение. А тогда меня просто потрясло, как она, сложив руки лодочкой, поцеловала руку святителя, а он перекрестил ее склоненную голову. Я такого в жизни не видела. Потом Валентин Феликсович надел чистый халат, который ему принесла эта женщина, водрузил на голову белый колпак, и таким святитель показался мне величественным и красивым, что и я попросила его меня благословить. Он обрадовался, обхватил мою голову, поцеловал, перекрестил. И знаете, точно светлее стало на свете.
0: Голоса.

делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем.

0: тех, кто хочет верить.
1: Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Священника Иоанна попросили осветить деревенский дом. Это было большое добротное кирпичное строение со множеством пристроек, комнат и комнатушек. С крестом и крапилом, громко произнося молитву о благословении жилища, отец Иоанн неспешно прошелся по всем комнатам. Оставалась последняя, которая, судя по мешкам с картошкой и связкам лука, служила хозяевам кладовой. Там было темно. Священник окропил святой водой углы и уже собрался уходить, как вдруг заметил, что комната разделена занавеской. Он отодвинул плотную ткань, шагнул вперед и провалился в пустоту. Через секунду отец Иоанн почувствовал, что лежит на сырой земле. Кругом было темно, пахло плесенью. «Кажется, я провалился в погреб», — подумал священник. Банки с вареньем и огурцами, стоящие рядом, подтвердили его догадку. Священник чудом не упал на них спиной. Он встал на ноги. Светлый квадрат выхода виднелся метрах в трех над его головой. «Надо же!» — удивился про себя отец Иоанн. «Так высоко, а я совсем не ушибся! Слава тебе, Господи!» Он чинно осветил погреб, потом нащупал лестницу и осторожно поднялся наверх. За чаем с вишневым вареньем, наверняка из того самого погреба, отец Иоанн, смеясь, рассказал хозяевам дома о том, что с ним произошло. Они всплеснули руками. «Батюшка, да мы и представить не могли, что вы в кладовку-то пойдете. Там же темень. Думали, покрапите возле дверей, да и будет. А уж тем более за занавеску». Отец Иоанн успокоил их, сказав, что совершенно не пострадал. Отделался легким испугом. «Слава Господу за эту его милость», — сказал священник. «Ведь таким образом Бог дал ему возможность с честью и в полной мере совершить свой долг. Не упади, отец Иоанн, погреб так и остался бы неосвященным». Через несколько лет после этого случая отец Иоанн принял монашеский постриг и поселился в Псково-Печерском монастыре. В тяжелые для церкви советские годы на долю отца Иоанна выпало немало испытаний, куда серьезнее, чем то падение в погреб. Но они лишь закалили веру в Христа в том, кого тысячи людей почитали как мудрого старца Иоанна Крестьянкина. А отец Иоанн не уставал повторять: «Скорби учат нас чувствовать милость Божию, а потому слава Богу за все».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Как полезны нам бывают испытания, которые посылает Бог. Порой мы ропщим, высказываем Богу свое недовольство и несогласие с происходящим, и жалуемся на те или иные обстоятельства. Но как радостно бывает, когда мы с помощью Божьей их преодолеваем и выходим из искушений духовно более сильными и твердыми. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. В искушениях, многократно испытывая Божию помощь, человек приобретает и твердую веру, отчего делается небоязненным, приобретает и благодушие в искушениях от самого упражнения, какое имел он.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя о своем детстве. Когда мы в 1907 году поселились, Арбат был еще совсем тихий. Даже трамвая на нем еще не было, и асфальта на мостовой. Между булыжниками

0: окнами, кое-где пробивалась летом травка, а фонари были газовые, низкие, которые по вечерам зажигали специальные рабочие зажигальщики, перебегавшие быстро с длинными легкими лесенками от одного фонаря к другому. Улицы Москвы тогда вообще были тихими дорогами большой деревни. В воздухе был покой. На углу Никольского переулка, теперь Плотникова, был большой склад дров, а за ним по переулку стояли два деревянных дома, в которых жил причт Никола Плотниковской церкви. В них первые годы нашей здесь жизни не было еще и электричества, а воду привозили ежедневно на лошади в громадной бочке. Не было тогда еще и кино, и автомобилей, а на углу почти каждого переулка стояли извозчики разных категорий, от совсем простеньких ванек до шикарных лихачей на дутых резиновых шинах. На одном из первых появившихся в Москве автомобилей я катался вместе с детьми одного служащего военно-окружного суда. Это было, наверное, уже в 1910 или 11 году. На самом Арбате, не считая Арбатской площади и прилегающих переулков, стояло три церкви. У Николы Явленного посередине Арбата был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности.
1: Голоса

0: стараемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Воскресное ноябрьское утро 1862 года жители вятского городка Котельнича после божественной литургии не спешили домой, как обычно. Вместо этого они направились в дом городского общества, органа местного самоуправления. Здесь состоялось открытие невиданного прежде учреждения – общественного банка. Он должен был сочетать в себе и коммерческие функции, и благотворительные. За счет доходов банка содержался дом презрения неимущих крова в Котельниче. В качестве директора банка избрали инициатора его создания, известного купца и благотворителя Михаила Кардакова, вложившего в основание банка капитал в 10 тысяч рублей серебром. Первый тост был поднят за здоровье государя-императора, второй – за здоровье благодетеля Кардакова. Честь и слава тому, кто сделал так много для нашего города. Его имя перейдет в отдаленное потомство и будет произноситься с уважением каждым гражданином. Банку и дому презрения для бедных сразу присвоили имя Кардакова. Купеческая семья Кардаковых была хорошо известна в Вятской губернии. Михаил Иванович Кардаков родился в 1819 году. Начинал с оптовой торговли в Архангельском порту. Экспортировал хлеб, лен, кожи в Англию, Бельгию, Голландию. Позже Михаил Кардаков вложил средства в производство, построив в Котельниче кожевенный завод, на котором работало около 100 рабочих. Михаил Кардаков не только стремился приумножить капитал предков, но заботился о просвещении сограждан, ежегодно жертвовал на нужды уездного училища Котельнича, состоял попечителем Вятской публичной библиотеки. В 1859 году жители Котельнича выбрали Михаила Кардакова городским головой. Он сразу выступил инициатором учреждения в городе школы для образования девиц среднего сословия, дочерей купцов и мещан. Кардаков пожертвовал дом для девичьей школы, установил отопление для нового учебного заведения, положил жалование преподавателям. Родители на первый год были освобождены от платы за образование дочерей. Михаил Иванович и его супруга Надежда Дмитриевна также изъявили готовность стать попечителями училища и вносить ежегодно по 100 рублей каждый. В конце 60-х школа преобразовалась во второразрядное училище, а позднее – в гимназию. Не жалели Кардаковы денег на храмы родного Котельнича. Для прихода Николаевской церкви, которой принадлежала его семья, Михаил Иванович заказал церковную утварь и 40 икон в Дивеевской обители за 4000 рублей. В 1857 году купец перестроил кладбищенскую церковь Александра Невского из ветхой деревянной в полукаменную теплую. За его счет изготовили для храма новый иконостас и колокол в 127 пудов. За заслуги перед родным городом Михаил Кардаков в 1862 году указом правительствующего сената был возведен в потомственное почетное гражданство Котельнича. Через несколько лет потомственным почетным гражданином стал его двоюродный брат Андрей Прокопьевич Кардаков. Трижды избирали его городским головой. Однако особую добрую память Андрей Прокопьевич заслужил основанием ремесленной земской школы. Котельничу было необходимо современное профессиональное образование. Постройку здания для школы, приобретение мебели, учебных пособий Андрей Прокопьевич взял на себя. В те же дни городской голова внес 300 рублей на Ломоносовскую стипендию для обучения в Казанском университете воспитанника из крестьян Вятской губернии. По случаю пожертвования на ремесленную школу в Котельниче Андрей Кордаков получил в июле 1866 года благодарность от государя-императора Александра II. Без участия Михаила и Андрея Кордаковых не разрешалось ни одно общественно важное дело в Котельниче. Братья считали, что каждый состоятельный человек должен участвовать в просвещении своих сограждан. Купцы Кордаковы были безмерно уважаемы современниками как энергичные и щедрые благотворители.
0: Имена милосердия.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова. Может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно?

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это, панихида или богослужение родительской субботы. Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего, или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность и сгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
1: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С раннего детства 8-летней Саше из Омска пришлось преодолевать трудности. Через 3 недели после рождения девочка перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг. Затем оказалась в больнице с пневмонией. В год Сашу изъяли из неблагополучной семьи. Так она попала в детский дом, но спустя 4 года девочку удочерили. Приемные родители стали заботиться о здоровье ребенка. При обследовании у Саши выявился птоз обоих глаз. Это аномальное состояние подвижного века, которое закрывает глаза девочки. Исправить его может операция. Сделать ее Саше нужно как можно скорее. Несмотря на все сложности, Саша растет позитивным и любознательным ребенком. Любит активные игры и общение с детьми. Этой осенью она пойдет в школу, и родители мечтают, чтобы Саша смогла полноценно видеть. Но денег на дорогостоящее лечение у семьи нет. Поддерживает Сашу фонд «Провидение». Больше 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения. Организация открыла сбор для Саши. Подарить ей возможность видеть и развиваться можно на сайте фонда «Провидение». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мати Божия Пречистая, откуда духи нечистые исходят? От жены нечистой, от брака ее скверного с сыном собственным. Ум нечистый оскверняет душу, матерь свою, и духи нечистые поселяются в душе нечистой. Главное же их твердыня — сердце. Из твердыни своей духи злые со страстью нечистой нападают на родителей своих и множатся в умах и душах. Сколько же духов нечистых, Мати Божия! Несть им числа, во много раз превосходят они числом своим духов чистых, ибо пред ними они бессильны, словно тень, и в легионы соединяются против одного духа чистого, против одного духа девственного. Наипаче они множатся среди тлена и гнили, с наибольшим же ожесточением на девство нападают, на девственное в душе и теле, уме и сердце мужей и жен. Сколько в сердце желаний греховных, наслаждений ядовитых, страха и ненависти к небесному, столько же в нем и духов нечистых. Сколько в уме иллюзий о мире, в представлениях ли и понятиях, в мечтах или словах, столько же в нем и духов нечистых. И каждый дух нечистый сеет семя свое в уме, и каждый дух нечистый сеет семя свое в сердце. И все они, захватив ум и сердце, сеют семя свое нечистое на ниве воли, а поработив душу, главной твердыней своей ее делают, и множатся в ней, словно тени при свете солнечном. Один от другого множится. Беспорядка и закона. Враги, заклятые закона и порядка. И мерят силы свои лукавством и количеством. И празднуют победу неподоблести. И дробятся, как песчинки, и не с числа им. Не из любви друг другу множится. Множится из эгоизма адского. И блаженства не чувствуют они от существования своего. Борьба за превосходство и права свои исполняет все время их. Горе человеку, ставшему полем их битвы. Что за плоды человеку приносит действие духов нечистых, Мати Божия? Приносит оно болезни человеку внутреннему, а вслед за ним и внешнему. Грех — семя болезни. Семя греха растет буйно, словно сорняк. Все болезни человеческие — плод греха. И слепота, и глухота, и немота, и всякая болезнь. Странно сказать, и смерть — болезнь. Следствие той же причины, от того же червя гниения. Мати Божия Пречистая и Пресветлая, освободи нас от духов нечистых, омый нас от всякого греха, от болезни исцели, милостью Сына Твоего и силой Духа Святого. Из гноища зловонного на коленях вопием к Тебе, сиянием Твоим попалит лены разложения, удушающие нас, Мати Божия.

0: Радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей. Пред ними открылась книга природы. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта, 1886 год. «Я с сестрами в первый раз поехала в деревню Борщень Курской губернии в имении нашей родственницы Нины Васильевны Еврейновой, урожденной Собашниковой. За год жизни в деревне она построила школу с удобной квартиркой для учителя, вокруг нее развела сад. Нина Васильевна познакомила меня с жизнью крестьян. Вся обстановка внутри хат – стол, лавки, сундучок – топят по-черному, спят на земляном полу в повалку. Тут же помещается скотина – маленькая коровенка, овца». Люди эти никогда не мылись, не знали, что такое мыло, не бывали в бане. На 50 верст кругом ни одной больницы, ни школы, ни церкви, только на усадьбах. Молодой священник из крестьян этой местности, назначенный в их приход по просьбе мужа Нины Васильевны, очень рьяно принялся за дело просвещения этих дикарей и отдавался ему всей душой. Он преподавал закон Божий в школе и помогал учительнице обучать детей русскому языку. Дети говорили на местном жаргоне, москвичам совершенно непонятном. И самой трудной школьной задачей было научить их русскому языку. Отец Захарий принимал живейшее участие во всех начинаниях Нины Васильевны. Действовал и в церкви, и в школе, и в домашнем быту деревни, вникая во все нужды своего прихода и помогая ему не столько словами, как примером.
0: Голоса

Синие обои полиняли, образа, дагеротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

0: Вера. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
1: Иван неспешным шагом прогуливался по Тверской. В Москву из провинциального Орла он приехал недавно. Широкие многолюдные улицы столицы одновременно и пугали, и восхищали вчерашнего провинциала, решившего поселиться в Первопрестольной. Иван снял комнату в Большом Казихинском переулке. Ее сдала молодому человеку одинокая старушка Анастасия Матвеевна. Там едва умещался старый кованный сундук, служивший Ивану кроватью, и малюсенький столик. Но теснота была мелочью по сравнению с самой Анастасией Матвеевной. Старая женщина была абсолютно уверена в том, что, пустив квартиранта, она обрела неограниченное право учить парня уму-разуму. И хотя поведение Ивана было самым что ни на есть примерным, хозяйка обязательно находила, к чему придраться. Вчера, например, едва Иван шагнул с улицы на порог, выговорила ему за то, что он слишком долго гуляет. А он и не гулял вовсе. Просто после работы пошел на вечернюю службу в храм. Вот и теперь, подходя к дому, Иван гадал, с чем нынче встретит его старушка. Однако в доме было подозрительно тихо. И вдруг Иван услышал всхлипывание. Он приоткрыл дверь на кухню и увидел Анастасию Матвеевну, сидящую за столом, по которому живой скатертью ползло и падало на пол сдобное дрожжевое тесто. Старушка горько плакала. «Убежала моя квашня, а за муку да за масло ведь деньги плачены». Ивану неожиданно стало жаль бедную Анастасию Матвеевну. Он почувствовал тепло и любовь к старушке, которая, как ребенок, плакала над неудавшейся стряпней и по впустую потраченным деньгам. «Я покупаю у вас это тесто», — выпалил Иван. Анастасия Матвеевна подняла голову. Она удивленно и недоверчиво посмотрела на молодого человека, но когда тот положил на стол несколько купюр, засветилась улыбкой. «Ишь ты какой!» — смеясь сказала она. «Ну ладно, забирай назад свои деньги. Есть у меня еще мука. Будут у нас сегодня пироги». С того самого случая старушка ворчать на своего квартиранта почти перестала. Иван же вскоре стал священником, а спустя годы – монахом. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, куда к нему приезжали паломники со всей огромной страны, называвшейся тогда Советским Союзом. Беседуя с ними, старец Иоанн Крестьянкин повторял, что главное для человека – это умение.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Бывает так, что мы случайно наступим кому-то на ногу, мы говорим «простите», этого бывает достаточно. Если человек виноват бывает в автомобильной аварии, таким образом наносит тяжкий вред здоровью другого, то уже извинений бывает недостаточно. В таком случае раскаивающийся человек предлагает материальную помощь в восстановлении здоровья пострадавшего, ухаживает за ним, молится за него. Так происходит и в духовной жизни. Одни страсти человеку легко бывает победить, а с другими бывает трудно справиться. На борьбу с ними уходит вся жизнь, несмотря на то, что человек осознает свою духовную болезнь. Он много плачет, просит у Бога помощи, совершает аскетические подвиги. От результатов борьбы с грехом зависит наша загробная участь. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Сорского. Страсть во всех своих проявлениях подлежит или соразмерному с виною покаянию, или будущему мучению.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Федора Шаляпина «Я был отчаянно провинциален». 1884 год. Казань. Читать нравилось мне, и я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминание, я прочитал в нем о здравии Иераксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии –

Иван и Евдокия – отец-мать. Федор – это я. Николай и Евдокия – брат и сестра. Но что такое иераксы? Набравшись храбрости, я спросил отца: «Папа, это кто иераксы?» Отец рассказал мне кратко и памятно. До 18 лет я работал в деревне. Пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал все, что мог. Был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе. Наконец попал в работники к приставу Чирикову в Ключищах, а в том селе при церкви был пономарь иеракса. Выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне. Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе. Их легко удержать в памяти».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Густая тайга гудела от вьюги. Между деревьев, петляя и кренясь на бездорожье, ползли сани. Лошадь по колено увязала в снегу. В санях сидели две женщины, укутанные толстыми шерстяными платками, в длинных овчинных тулупах с высоко поднятыми, завязанными по самые глаза воротниками. Экипаж вынырнул из-за высокого сугроба, и вдруг за деревьями, совсем близко, показались огни. «Омск!» – радостно крикнул возница. Женщины устроились в одной из городских гостиниц. Развязывая примерзший к волосам платок, одна из них сказала по-английски: «Милая, давай вернемся назад. Здесь пока еще есть хоть какая-то цивилизация, а там, куда мы держим путь, дикий край. Мы можем погибнуть, если не в дороге, то потом, в любой момент». Но ее подруга лишь покачала головой. Она не собиралась сдаваться. Приняв решение поехать в Сибирь, в отдаленный, затерянный в тайге поселок, где жили прокаженные, женщина понимала, на что идет. «Нет, я поеду дальше», – твердо ответила она. «Что ж», – опустив голову, сказала ее попутчица, – «тогда я возвращаюсь без тебя». На следующее утро сани продолжили свой путь по бескрайней тайге. Теперь в них ехала лишь одна пассажирка. Ее звали Кейт Марсден. Она родилась в Англии в богатой семье успешного адвоката и с детства мечтала посвятить себя помощи бедным, больным и калекам. Едва ей исполнилось 16, Кейт пошла работать с сестрой милосердия в один из лондонских госпиталей Красного Креста. В 1877 году началась русско-турецкая война, и девушка в составе группы добровольцев отправилась в Болгарию ухаживать за русскими солдатами. Там, в госпитале, где трудилась Марсден, у одного из раненых солдат обнаружили лепру или проказу. К больному тут же отказались приближаться все доктора и сиделки. И только Кейт продолжала самоотверженно ухаживать за несчастным, пока его, завернув в толстый тряпичный кокон, не увезли в Сибирь, где, как говорили, находилось что-то вроде резервации для прокаженных. До глубины души, пораженная таким отношением к больному, Кейт дала Богу обещание сделать все, что в ее силах, чтобы изменить участь страдающих лепрой людей. Вот почему зимой 1890 года Кейт Марсден в открытых санях ехала по заснеженной тайге. Ее путь лежал далеко на север, в Якутию, Вилюйский округ, где жили прокаженные. Сани, лодка, верховое седло. Путешествие Кейт длилось несколько месяцев. Только в конце июня, в сопровождении охраны из казаков, которую ей обеспечил епископ якутский Милетий, благословивший Марсден на ее начинание, она достигла конечного пункта. Увидев, в каких чудовищных условиях живут здесь прокаженные и из местного населения, и те, кого привозили сюда из городов, Кейт немедленно взялась за организацию цивилизованной поселенческой колонии. На высоком сухом берегу, в 11 километрах от Вилюйска, она выстроила целый деревянный город, жилые дома, больница, ферма, мастерские, пекарня, школа, церковь. Уже на первом этапе строительства Кейт потратила почти все, что досталось ей в наследство от отца, а это было весьма большое наследство. Тогда она обратилась ко всем неравнодушным людям Сибири с призывом жертвовать на благое дело. Так ей удалось вовлечь в свой проект многих людей и собрать значительную сумму. 2500 фунтов стерлингов выделил Лондонский благотворительный комитет. В 1898 году епископ якутский Милетий осветил Вилюйский городок для прокаженных. В 1990 году в Якутии, неподалеку от бывшего Вилюйского поселения, был найден крупный алмаз весом больше 55 карат. Этот драгоценный камень назвали в честь женщины, которая 100 лет назад, не испугавшись морозов и неизвестности, приехала сюда, чтобы заботиться об отверженных, и стала для них ярким алмазом милосердия и доброты. Кейт Марсден.
0: Имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь страдалица святая, для тебя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Крицкого. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе песням. Канон Андрея Крицкого назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до 7-летнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать Священное Писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в Священный Сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спиши». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Канон Андрея Крицкого читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого Поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Крицкого. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
1: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О цели и смысле жизни. Однажды Паисия Святогорца спросили: можно ли считать монашескую жизнь выше, чем жизнь семейную? На что старец ответил короткой притчей: предположим, два человека отправляются в паломничество. Один идет по наезженной дороге, другой по тропинке. Однако оба идущих имеют одну и ту же цель. Бог радуется первому и любуется вторым. Будет плохо лишь в том случае, если идущий по тропинке станет осуждать в своем сердце того, кто идет по шоссе, или наоборот. Оба пути благословенны, и если выбравшие их живут по Богу, то оба этих пути могут привести в рай.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона Глаголемого Петра...»
10: «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним». И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
9: «И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях».
8: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот, они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. Здоровье, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок, и в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это вместо ловцов рыбы Господь сделал их ловцами человеков.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Свобода. Какая непривычная тишина. Обычно утро в нашем доме – это маленький ураган. Дети носятся по комнатам, жена одновременно готовит завтрак и помогает им собраться в школу. В общем, весело. А вчера они все вместе уехали к родителям в деревню на недельку погостить. Я не поехал. Решил, останусь, отдохну. Ну что, свобода? Футбол можно смотреть сколько захочешь. С друзьями думал встретиться. Столько лет уж не собирались. Да, столько всего хотел сделать. Только вот не хватает чего-то. Тихо как-то, непривычно. Всего день жены с детьми нет, а я уже так по ним скучаю. Скорее бы они возвращались.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 14 июня. В этот день, в 1891 году, родился писатель Александр Волков. О его творчестве настоятель прихода Святой Троицы Московского Патриархата в Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
2: Александр Мелентьевич Волков пришел в литературу не сразу. По образованию он был педагогом и математиком. Много лет преподавал, интересовался наукой и историей. Настоящую известность ему принесла сказочная повесть «Волшебник изумрудного города», впервые опубликованная в 1939 году. Созданная на основе сюжета книги американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз», история Волкова превратилась в самостоятельное произведение с собственными героями и неповторимой атмосферой. Несколько поколений читателей выросли на книгах «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый туман» и других произведениях цикла. Творчество Волкова отличается увлекательным сюжетом, верой в дружбу, смелость и взаимопомощь. Его герои побеждают не силой, а добротой, верностью и готовностью прийти на помощь ближнему. Именно поэтому книги писателя не стареют и продолжают находить новых читателей. Спустя более века, после рождения Александра Волкова, его произведения остаются важной частью русской детской литературы, напоминая о том, что чудеса начинаются там, где есть мужество, надежда и доброе сердце.
0: Актуальная тема.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Петровками» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Живут такие люди.
2: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Балерина Вера Борисенкова, о которой я хочу вам рассказать, живет в Москве, а работает в Большом театре. Плотный график репетиций и концертов не мешает ей заниматься благотворительностью. Уже много лет Вера бесплатно выступает в детских домах, хосписах, онкологической больнице, а еще собирает и привозит туда вещи для подопечных. Нас встречают с любовью, делятся впечатлениями артистка балета. Когда спрашиваем, кто будет с нами танцевать, вызываются многие. Даже те, кто передвигается на инвалидных колясках. Вера вспоминает, как во время концерта в первом московском хосписе танцевала под музыку Чайковского вместе с пожилой пациенткой. А в центре онкологии имени Блохина к ней в гримерку перед выступлением зашла девочка, которая везла за собой капельницу. Она убедилась, что действительно приехали артисты, и сообщила: «Ну, я готова». После того случая Вера перестала сомневаться, нужны ли ее концерты тяжело больным людям. «От них я получила ценные уроки жизни», — говорит она, — «и со временем поняла, что не только дарю праздник, но и сама получаю его». Ее история добрых дел началась в 2011 году. Вера узнала, что знакомые едут с подарками в Рязанский детский дом, и захотела помочь. Ей предложили организовать для детей выездной концерт. Она так и сделала, пригласив с собой 20 коллег. С тех пор Борисенкова научилась справляться с множеством различных задач, будь то праздник, субботник на территории интерната или помощь конкретному ребенку. У Веры есть подопечная, сирота Даша. Несколько лет назад артистка впервые увидела ее в онкологической больнице. Девочка перенесла злокачественную опухоль сетчатки глаза, в результате чего потеряла зрение. 22-летняя Вера Борисенкова не осталась равнодушной к судьбе незрячего ребенка. И по совету специалистов помогла перевести Дашу в дом-интернат для слепоглухих в Сергиевом Посаде. Там она получает образование и приобретает бытовые навыки. А я ее регулярно навещаю, объясняет наша героиня. Как волонтер со стажем, Вера советует не искать больших дел, а заниматься маленькими. Помогите подростку или бабушке, не обязательно деньгами. Можно, например, стать репетитором для школьника в онкоцентре. Она уверена, что нужно говорить о добрых делах. К примеру, кто-то напишет в соцсетях, что купил памперсы в детский дом, а другой увидит и привезет влажных салфеток. С таких мелочей и начинается милосердие, говорит Вера Борисенкова. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
3: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Праздник всех святых в земле российской просиявших появился в середине XVI века. Работа по составлению единого сборника житий русских святых началась лишь в XV веке.
4: Связано это с тем, что ранее Русская Православная Церковь не была самостоятельной и подчинялась Константинополю. Центром сбора и систематизации жизнеописаний русских святых, а также песнопений и служб в их честь стал Великий Новгород. Святитель Макарий, архиепископ новгородский, в середине XVI века был избран митрополитом московским и всея Руси. Прославление памяти святых российской земли осталось для него главной задачей. Митрополит Макарий и его помощники составили 12-томный сборник «Чети Именеи». В него в календарном порядке вошли жития подвижников и мучеников, которых почитали в разных уголках России. Затем святитель Макарий созвал в Москве соборы, на которых были канонизированы новые русские святые. Среди них святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, благоверный князь Александр Невский, святые Петр и Феврония Муромские, преподобный Сава Сторожевский и другие. Был установлен и единый день празднования для всех святых России, но в последующие века праздник забылся. Он был восстановлен в 1918 году решением Всероссийского поместного собора. Сегодня Русская Православная Церковь вспоминает всех праведников, подвижников, страдальцев за веру, чей подвиг был связан с нашей страной, от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников XX века. Это праздник как прославленных святых, так и тех, чьи имена ведомы одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси. Все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас».

Чтобы состояться в песенном жанре, композитору не обойтись без соавтора-поэта. Это понимал студент второго курса Ленинградской консерватории Владимир Мигуля. Написав очередную мелодию, он обратился за помощью к поэту Виктору Гинзбургскому, печатавшемуся под псевдонимом Гин. Виктор Борисович уже имел опыт написания текстов для песен, но относился к этому виду творчества с прохладцей. Однако он согласился послушать мелодию Мигули, и она заворожила его с первых нот. Мягкая, лиричная, подлинно русская музыка рождала в душе самые теплые чувства. Строки «Поговори со мною, мама», «О чем-нибудь поговори» родились мгновенно, а полностью текст был написан в тот же вечер. Владимир Мигуля принял стихи сразу же. А вот члены песенной секции Союза композиторов новое творение не одобрили, назвав его безвкусным и невыразительным. Гин расстроился, а молодой соавтор утешал: «Не принимай всерьез, эта песня еще будет известной». И оказался прав. Произведение пришлось по душе восходящей звезде российской эстрады Валентине Толкуновой. Единственным слушателем во время первой репетиции оказалась мама Валентины Васильевны. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». С таким напутствием колыбельная для взрослых пошла в народ. Она была записана в сопровождении оркестра Ленинградского радио и телевидения и в считанные дни обрела популярность. В 1974 году «Поговори со мною, мама» стала лауреатом телевизионного фестиваля «Песня года». Мелодия Владимира Мигули лилась изо всех окон. Текст Виктора Гина переписывался от руки в тетрадке песенники. А в Союзе композиторов решительно отрицали, что некогда раскритиковали замечательную песню.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 главы послания к Римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
2: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
3: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
2: По благовестию моему Иисусом Христом.
1: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия. А потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и

0: благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
1: Апостольские чтения.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О стяжании Святого Духа настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Как же стяжать этот мирный дух и как спасаться, живя в миру? На этот вопрос мы можем найти ответ, внимательно читая жития святых. Подвижников благочестия, которые жили в миру и которые даже жили в монашестве. Если мы возьмем отрывок из жития преподобного Серафима Саровского, то обратим внимание на период его жизни в миру, в городе Курске, еще до принятия монашества, как он жил. Он ходит почти ежедневно в храм, он причащается, он назидается чтением Священного Писания, он исполняет келейное правило, живя в миру. И вот эти вроде бы простые вещи смогли способствовать тому, что Прохор Мошнин стал величайшим святым Церкви Христовой. Будем любить друг друга, будем молиться, будем посещать храм и сами не заметим, как исполнимся благодати Божьей. В чем да поможет нам Господь.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
3: Сегодня священник Александр Сергеев, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии Даниил Костромин и педагог Виктория Галкина будут размышлять над тем, как правильно общаться с неверующими и свидетельствовать о христианстве.

радио «Вера». Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святой мученик Иустин Философ жил во II веке. Он был родом из Сихемы, города на западе Израиля. Родители Иустина, греки, были язычниками. Мальчик с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии и убедился, что ни одно не открывает пути к познанию истины. Однажды он прогуливался за городом и предавался размышлениям. Там он встретил старца, который раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать ответы в книгах Священного Писания. Так, на 30-м году жизни Иустин принял крещение. Теперь все свое красноречие и ум он посвятил проповеди Евангелия. Много лет он странствовал по Римской империи, говоря про себя: «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом». Иустин открыл свое училище, где устраивал дискуссии с философами и языческими жрецами. Когда император Антонин Пий начал гонения на христиан, Иустин написал и лично подал ему трактат в защиту невинно осужденных. Мудрецу удалось убедить императора, и вскоре преследования прекратились. Но новый император Марк Аврелий возобновил гонения. Иустин был схвачен, его пытали и казнили. До нашего времени сохранился ряд сочинений святого Иустина. Его мощи покоятся в Риме. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником. Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание своей веры». Сегодня мы вспоминаем мученика Иустина Философа и просим его: «Святой мученик Иустин, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В 1904 году обострился кризис в русско-японских отношениях. Японии не понравилось русское присутствие на Дальнем Востоке, в Корее и Китае. Настолько, что Япония в конце концов решилась на военные действия. Русско-японская война 1904-1905 годов стала трагической страницей в истории России. Одержать победу над врагом тогда по многим причинам не удалось. Но русские солдаты и матросы не жалели своих жизней ради отчизны. Яркое свидетельство их подлинно духовного героизма и самопожертвования – подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». «Варяг» и «Кореец» – небольшое боевое артиллерийское судно – стояли на рейде в корейском порту Чемульпо, когда в ночь на 9 февраля 1904 года вражеские миноносцы атаковали русскую эскадру в Порт-Артуре. Эта российская военно-морская база располагалась на арендованной у Китая территории Ляодунского полуострова. Из-за неожиданной атаки российские корабли не смогли должным образом отреагировать. Большинство судов получили серьезные повреждения. Чтобы к ним на помощь не пришел стоящий у берегов Сеула крейсер «Варяг», японцы заблокировали порт Чемульпо. Капитан Всеволод Руднев получил от японского контр-адмирала Уриу Сатакити ультиматум. «Варягу» и «Корейцу» предлагалось сдаться без боя. В противном случае японцы грозили уничтожить порт вместе с судами. Но вместо того, чтобы подчиниться и опустить флаг, крейсер «Варяг», а вслед за ним и канонерская лодка «Кореец», снялись с якоря и двинулись вперед на прорыв блокады. Японская эскадра открыла шквальный огонь. Несмотря на колоссальное преимущество противника, русские моряки смогли отправить на дно один из японских миноносцев и нанести серьезные повреждения еще двум вражеским кораблям. Увы, «Варягу» досталось не меньше. Пожар на палубе, несколько пробоин, потери почти всех орудий, множество убитых и раненых. Контузию получил и сам капитан Руднев. Среди команды даже пошли слухи, что командир убит. Узнав об этом, Руднев в запачканном кровью мундире выбежал на мостик и крикнул: «Братцы, я жив! Цельтесь вернее!» И все же наступил момент, когда стало понятно, что крейсер не сможет продолжать бой. Тогда капитан и команда приняли решение затопить корабль, взорвать канонерскую лодку. «Варяг» погружался в волны с поднятым на мачте Андреевским флагом. Перед этим моряки «Варяга» и «Корейца», те, кто остался в живых после тяжелого боя, перешли на борт французских кораблей, стоявших в порту Чемульпо. Иностранные матросы восхищались бесстрашным подвигом русских. Спустя несколько часов капитан Руднев написал донесение императору. «Суда веренного мне отряда с достоинством поддержали честь российского флага». В апреле 1904 года Николай II встречал героических русских матросов в Кронштадте. Его указом подвиг моряков был отмечен специальной наградой – медалью «За бой варяга и корейца» 27 января 1904 года при Чемульпо. Восхищенный бесстрашием русских моряков, австрийский поэт Рудольф Грейнц по следам событий написал стихотворение о героической гибели крейсера «Варяг». Почти сразу же стихи перевели на русский, а военный музыкант и композитор Александр Турищев сочинил музыку. Так появилась знаменитая песня «Врагу не сдается наш гордый варяг». Впервые она прозвучала на торжественном императорском приеме в честь команды «Варяга» и «Корейца». Николай II тогда произнес слова, которые выразили всю суть героического подвига моряков. От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси.
0: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра...»
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей, это своеобразная иерархия привязанностей: имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. Здоровья, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок, и в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это вместо ловцов рыбы Господь сделал их ловцами человеков.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ветреные дни морская поверхность покрывается множественными барашками, кудрявыми гребнями волн, которые безостановочно несутся к берегу, как будто бесчисленное стадо белоснежных, тонкорунных ягнят, послушное своему пастырю, ветру, дружно устремляется в овечий загон на отдых после хождения по холмистому пастбищу. Пусть же и мои, да то ли разрозненные силы души, ум, чувства и воля, вслед за влекущей их ко Христу, благодатью Божией, послушно шествуют, соединенные призыванием имени Иисусова».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
1: Иногда, чтобы начать настоящее дело милосердия, нужно просто уехать из Москвы. Хочу рассказать вам историю моих друзей Юлии и Евгения Половниковых, которые создали благотворительный проект в небольшом городе. Семья работала в киноиндустрии, съемки, проекты, встречи, светская московская жизнь. И вот и в какой-то момент супруги поняли, они хотят другого, тишины, храма рядом с домом, осознанного духовного воспитания детей. Семья переехала в Козельск, поближе к монастырю Оптина пустынь, стали прихожанами храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Козельске. И именно там настоятель, отец Сергий Барыкин, благословил Юлю на создание приходского благотворительного проекта «Благое дело». Проект стал развиваться. Около своего дома Юля и Евгений поставили две бытовки. На дверях написали просто «Мамина кладовка». Сюда приходят семьи прихода за одеждой, за продуктовыми наборами и, конечно, за поддержкой. Перед большими церковными праздниками вся семья, включая четверых детей, собирают подарки пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Так при Благовещенском храме появилась своя служба милосердия. Но главное в этом проекте не масштаб, а главное – отклик. Появляются единомышленники, люди благодарят. Так вокруг одной семьи постепенно вырастает сообщество. И становится понятно, милосердие начинается с готовности быть полезным.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Преподобный Дионисий Глушицкий, в миру Димитрий, жил во второй половине XIV в XV веке. Он был родом из Вологодского края, рано ушел из отчего дома и стал монахом Спасо-Каменского монастыря. Обитель располагалась на острове посреди Кубинского озера. В труде, посте и молитве Дионисий провел почти 10 лет. Потом он получил благословение и вместе с иноком Пахомием странствовал по краю, восстанавливал запустевшие обители. Чтобы воспитать смирение, Дионисий сам выкопал себе могилу и ежедневно 7 лет подряд приходил к ней. Современники говорили о Дионисии, что он был мастером на все руки – кузнецом, плотником, резчиком по дереву, портным. Он считал корнем всех духовных недугов праздность, поэтому ни минуты не проводил без труда. Сохранились также иконописные работы авторства Дионисия Глушицкого. Одна из них – образ столпа русского монашества преподобного Кирилла Белозерского. Дионисий был знаком с ним, и исследователи считают, что икона создавалась еще при жизни преподобного Кирилла. Сейчас реликвия хранится в Третьяковской галерее.
4: Преподобный Дионисий Глушицкий – один из подвижников, совершавший свой подвиг на русском севере. Эти края позже получили поэтическое название «Русской Фиваиды» в честь египетской области, где подвязались тысячи христианских отшельников и монахов. Писатель и путешественник Андрей Муравьев писал: «Наш чудный мир иноческий внезапно у нас развился в исходе 14-го столетия и в продолжении двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного севера». Церковь прославляет труды и праведную жизнь преподобного Дионисия игумена Глушицкого и просит его: «Святой преподобный Дионисий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Польский композитор и пианист Фредерик Шопен большую часть жизни прожил во Франции и очень скучал по родине. Это прослеживается и в его творчестве. Перу композитора принадлежит множество меланхоличных, овеянных светлой грустью фортепианных сочинений. К тому же он уделял особое внимание танцам родной Польши, полонезу и мазурке. Несмотря на то, что изначально мазурка – это довольно подвижный бальный танец, предполагающий движение с легким подскоком, Шопен называл этим словом даже лирические, медленные композиции, сохраняющие от жанра лишь ритмический рисунок. В нескольких десятках танцев раскрылось бесконечное разнообразие художественных образов, настроений и эмоций. Некоторые мазурки уместно звучали бы на пышном празднике в дворянском доме, некоторые исполнены тихой печали, а есть мазурки, которые напоминают о веселой деревенской пляске. Так фортепианная мазурка «Си бемоль мажор» сочетает в себе сразу два образа – аристократический и народный. Ее первый и третий разделы полностью соответствуют канонам бального танца, изысканного и грациозного. Однако в середине Шопен явственно изображает звучание сельского оркестра, его незамысловатую, но искреннюю и обаятельную игру. Мазурка «Си бемоль мажор» Фредерика Шопена прозвучит в исполнении Владимира Ашкенази.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 главы послания к Римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
2: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
3: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
2: По благовестию моему Иисусом Христом.
1: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия, а потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности,

0: которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит, мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов, сын священника.
0: Частное мнение.
2: Я очень люблю евангельскую историю о хождении по водам. Утлая лодка, которая вот-вот утонет в бушующем море. Четвертая стража ночи, период с 3 часов ночи до 6 часов утра, когда особенно холодно, ветер, черная вода вокруг. Ученики пытаются справиться со стихией, но понимают, что буря сильнее их. И чем больше я наблюдаю за жизнью вокруг, за своей жизнью, за чужими переживаниями, разговорами, страхами, тем более подходящим к ней, мне кажется, описание той ситуации ночью на Галилейском море. Потому что очень многое в человеческой жизни похоже именно на такую лодку посреди ночного моря. Мы строим планы, пытаемся удержать устойчивость, убедить себя, что все под контролем. Но потом приходят проблемы, потери, внутреннее выгорание, неопределенность будущего. И вдруг оказывается, что человек гораздо менее устойчив, чем ему казалось. Раньше я считал, что трудности и проблемы – это исключительно помеха в жизни. Что-то, чего нужно избегать любой ценой. И, конечно, в этом есть некоторая правда. Трудности действительно выматывают. Они могут лишать сил, выбивать из колеи, делать человека тревожным и уставшим. За последнее время мне самому пришлось пройти через несколько крайне неприятных ситуаций, которые отняли немало сил. Но вместе с этим я неожиданно заметил и другое. Оказывается, если среди всей этой тревоги пытаться сохранить внимание на Христе, как на примере для подражания, то внутри остается какая-то очень тонкая, но удивительно прочная опора, позволяющая пройти по этой воде навстречу ко Христу.
0: Частное мнение.

Сегодня, 14 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Преподобный Агапит Печерский жил в XI веке. В монастырских рукописях Агапита называют «лечец безмездный». Агапит сам изготавливал лекарства на основе целебных трав и лечил монахов Киево-Печерской лавры. Кроме того, монах самоотверженно ухаживал за больными и неустанно молился об их здравии. К монастырскому врачу обращались и миряне. Денег за лечение он не брал. Однажды Агапит вылечил черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего спасителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров. В это же время в Киеве жил один врач-иностранец. Говорили, что по одному виду больного он мог определить степень болезни и день кончины. Но частенько такие обреченные шли к Агапиту и по его молитвам выздоравливали. Когда целитель Агапит заболел, к нему пришел тот самый врач, осмотрел его и сказал, что кончина последует через 3 дня. При этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не исполнится. Агапит ответил, что Господь открыл ему, что призовет его только через 3 месяца. Так и случилось. Киевский врач покаялся и принял монашеский постриг. Чествуя преподобного Агапита Печерского и вспоминая его праведную жизнь, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Господь. Мы обращаемся к преподобному Агапиту как к самолитвеннику и просим его: «Святой преподобный Агапит, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Двенадцатилетняя школьница Лена Петрова открыла глаза. Тумана больше не было. Все вокруг виделось ей ярким и четким. Солнце в окне больничной палаты, цветы на подоконнике и внимательное лицо доктора. «Ну как ты, Ленуся?» – спрашивал он. Девочка широко улыбнулась и ответила. «Я вижу». Эти два слова из уст пациентов были лучшей благодарностью и похвалой для выдающегося офтальмолога, глазного микрохирурга, академика Святослава Николаевича Федорова. Он произвел настоящий переворот в медицине и своими уникальными авторскими хирургическими методами вернул зрение сотням людей. Федоров в прямом и переносном смысле дарил свет, говорили коллеги Святослава Николаевича. Лена Петрова из Чебоксар стала первой пациенткой, которой Федоров в 1960 году имплантировал искусственный хрусталик. Он смоделировал его собственноручно. По чертежам и под руководством доктора микроскопический имплант изготовил его знакомый, который работал на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Первые эксперименты Федоров проводил на кроликах. После того, как в глаз незрячему ушастому пациенту устанавливался пластиковый хрусталик, животное резво бросалось по направлению к морковке. А это означало, что кролик начинал видеть. Когда Святослав Николаевич объявил, что готов провести операцию по замене глазного хрусталика у человека, первыми откликнулись родители Лены Петровой. И свершилось настоящее чудо. Девочка с врожденной катарактой стала видеть. На фоне уровня советской офтальмологии тех лет эта операция была равноценна запуску искусственного спутника, говорила спустя годы Елена Павловна Петрова. Своего сына женщина назвала Святославом, в честь человека, благодаря которому она смогла увидеть окружающий мир. Пациенты и коллеги называли Федорова врачом Божьей милостью и очень удивлялись, когда узнавали, что он совсем не планировал становиться доктором. Святослав Николаевич с детства мечтал быть летчиком. В 1944-м он поступил в Ростовскую спецшколу военно-воздушных сил. Но уже через год был отчислен по состоянию здоровья. Причиной стала серьезная травма ноги. 17-летний Святослав спешил на встречу с друзьями. Прямо на ходу решил запрыгнуть в трамвай. Оступился. Одна нога соскользнула с подножки и угодила прямо под колеса. Раздробленные стопу и голень пришлось ампутировать. А о карьере летчика забыть. «Не случись этого, я бы, возможно, не обрел настоящей цели своей жизни», говорил позже Святослав Николаевич. После травмы он не упал духом. Стал носить протез. Там же, в Ростове, поступил в медицинский институт. В 1951 году Федоров, тогда еще интерн, провел свою первую операцию. Слесарю попала в глаз металлическая частица от зубила. Вообще-то Святослав должен был лишь ассистировать хирургу. Доктор сделал обезболивание и вдруг сказал интерну: «Прооперируй сам». И вышел. Операцию Федоров провел безупречно и понял, что нашел свое настоящее призвание. Без малого полвека Святослав Николаевич посвятил людям. Его уникальные методы операций на хрусталике и роговице возвращали зрение даже, казалось бы, безнадежным больным, которые провели в темноте по 10-20 лет. Главным детищем Федорова стала специализированная клиника – микрохирургия глаза с сетью филиалов по всей стране. На маленьком вертолете он летал по городам и весям, чтобы провести прием больных или операцию. В очереди к нему бок о бок сидели известные политики, писатели, звезды эстрады и кино, рабочие, бабушки из глухих деревень. Никаких различий между пациентами Федоров не делал. «Помощь должны получать все. В этом смысл моей работы и жизни», – говорил он. 2 июня 2000 года Святослав Николаевич на своем вертолете летел в Москву из Тамбовского филиала микрохирургии глаза. Над Братцевым вертолет вышел из строя и потерпел крушение. Федоров погиб. Но дело, которому он посвятил всю жизнь, продолжается. Люди по-прежнему обретают зрение благодаря его трудам и разработкам.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Руководитель паломнической службы в храме Матроны Московской в Дмитровском районе города Москвы Антон Яковлев.
4: Это чудо произошло в семье моего друга. После того, как он женился, через какое-то время, достаточно небольшое, они с женой узнали, что она не может иметь детей. У нее был завышен какой-то гормон. И они, конечно, расстроились, хотя она очень достаточно молодая была по возрасту девушка. И как раз через какое-то время в Россию привезли пояс Пресвятой Богородицы. И они в надежде помолиться, попросить помощи Царицы Небесной, пошли приложиться к поясу Пресвятой Богородицы. Стояли в очереди очень долго, часов 8, наверное. И приложившись, так сказать, с надеждой ушли, но и забыли потом про это. Какое-то время прошло, друг мой летел там, ему нужно было лететь в Египет, вот, находился в Египте. И созвонились с женой в очередной раз. Жена ему сообщает: «Ты знаешь, я беременна». И он был шокирован. То есть шокирован этим известием, потому что, конечно, все врачи просто заявляли, они проходили еще множество врачей, что да, сейчас беременность в данный момент наступить просто никак не может. И они никаких препаратов не применяли. Это реально чудо о Пресвятой Владычице нашей Богородице.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра...»
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. Здоровья, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок. И в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это вместо ловцов рыбы Господь сделал их ловцами человеков.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вязь – это древнее искусство декоративного письма. Зародилось оно в Византии в XI веке, а на Русь пришло в XIII столетии и стало уникальным стилем, сочетающим выразительность и компактность. Название «вязь» дано не случайно. Оно указывает на главную особенность письма – переплетение букв, слияние их в единую композицию. Суть вязи в том, чтобы не только передать содержание текста, но и сделать его визуально привлекательным и гармоничным. Вы наверняка видели на иконах надписи, созданные вязью. Один из ярких приемов вязи – лигатура. Это соединение двух или нескольких букв, имеющих общую часть. Еще один прием – уменьшение одних букв и распределение их в промежутках между другими буквами. Зачем же древние писцы и составители книг использовали вязь? Дело в том, что средневековые рукописи были дорогими и трудоемкими в изготовлении. Поэтому и возник способ размещать максимальное количество текста на ограниченной площади. Вместе с тем использование декоративных элементов превращало письмо в произведение искусства. На Руси наибольшего расцвета вязь достигла в XVI веке при Иване Грозном. Каллиграфы разрабатывали оригинальные шрифты, создавали лучшие образцы письменного искусства. Вязь украшала не только книги и храмы, но и посуду, и даже одежду. Первый русский книгопечатник Иван Федоров, начиная с издания книги «Апостол», куда вошли деяния и послания святых апостолов и откровения Иоанна Богослова, активно использовал декоративное письмо в своих работах. После реформы 1708 года царем Петром I вводился гражданский шрифт. Он был нужен для печати светской литературы, в отличие от церковных изданий. И вязь постепенно утрачивала свою роль. Но в конце 19-го, начале 20 века поднялась волна интереса к декоративному письму. Популярность ему вернуло объединение художников «Мир искусства». Иван Билибин, Михаил Врубель, Виктор Васнецов использовали вязь в оформлении книг, афиш, в элементах архитектуры и вдохнули в нее новую жизнь. После недолгого ренессанса в начале 20 века декоративное письмо снова стало популярным уже в наше время. Вязь используется не только в иконописи и оформлении богослужебных книг, но и в светском дизайне, живописи, архитектуре. Русское декоративное письмо – уникальная часть нашей культуры. К нам приезжают осваивать это искусство каллиграфы со всего мира. Русская вязь – это особое визуальное воплощение нашего языка. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
6: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
5: кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
6: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деиисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
5: Да, она угадывается.
6: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода. Такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы. Что это воды Духа Святого. Как Господь сказал, что «я дам воду живую». И кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет, да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
5: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
6: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
5: Рядом с ними кто?
6: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она плодоносящая земля.
5: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
6: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
5: Территория, да? Принадлежность каким-то,
6: да,
5: территории.
6: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там Смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это Новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там Валаамские святые, Соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, Казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
6: До свидания.
4: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Жизни не обязательно быть идеальной, чтобы стать удивительной. Эти строки я случайно увидела на обложке книги. Они напомнили мне о том, что в мире гораздо больше добрых и светлых историй, чем нам кажется. Нужно лишь научиться их видеть. Утро. По пути на работу решила заехать в книжный магазин и порадовать себя любимую новой книгой. Никак не могла определиться с выбором. И тут взгляд остановился на обложке с необычным названием «Записки на салфетках». Взяла. Так я познакомилась с трогательной историей Гарта Каллахана, мужественного человека и любящего отца. Когда его дочь Эмма пошла в школу, Гарту захотелось чем-то ее порадовать. И тогда он решил каждое утро, собирая для девочки обеды, оставлять в них записки на салфетках. На первый взгляд ничего особенного. Но какой бесценный жест заботы и внимания стоит за таким решением. Через несколько лет у мужчины обнаружили рак. Врачи и близкие, как могли, помогали ему бороться с болезнью, но прогнозы были неутешительные. Болезнь то отступала, то возвращалась с новой силой. Мысли о семье и о том, как справиться с потерей его дочь, не давали Гарту покоя. И вот однажды он решил написать для Эммы 826 записок. Ровно столько дней оставалось до окончания школы. Задумка была проста. Даже когда его не станет, дочь все равно будет получать ежедневные послания. Незримо он сможет быть рядом с дочерью. История Гарта Каллахана привела меня к мысли, что трудности подталкивают нас к поиску. Преодолевая их, мы заставляем себя двигаться вперед. Так считает и сам Гарт, говоря, «Часто именно трудные времена в жизни бывают моментами, когда узнаешь больше всего или встаешь на путь к чему-то великому. Если всегда об этом помнить, можно пройти через что угодно». Мы все живем своей неидеальной жизнью. У каждого из нас свои испытания. Гарт Каллахан продолжает бороться с болезнью и по-прежнему упаковывает обеды, оставляя записки на салфетках. Но читают их уже его внуки. Разве это не удивительно? История Гарта, его воля к жизни и любовь к близким вдохновляет меня и помогает в любых обстоятельствах находить повод для радости и делиться теплом с другими. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
1: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье сельского дьячка. Иоанн закончил духовную академию в Санкт-Петербурге и мечтал о миссионерской работе в Сибири и Северной Америке. Как он сам вспоминал, увидев, что жители столицы знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии, Иоанн решил остаться. Он получил назначение в Кронштадт и быстро стал там известен как отзывчивый и горящий верой пастырь. Постепенно к рассказам о его помощи беднякам прибавились истории о чудесных исцелениях, совершенных по молитвам отца Иоанна. Его яркие, искренние проповеди привлекали прихожан. Известность отца Иоанна распространилась на всю Россию. Он много помогал храмам и монастырям, но больше всего прославился организацией столовых, лечебниц и мастерских для бедняков. В общественно-политической жизни он стал известен благодаря полемике с антицерковными статьями Льва Толстого. Дневник отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» остается ярким документом эпохи и замечательным свидетельством жизни этого великого пастыря. Святой праведный Иоанн Кронштадтский был прославлен в лике святых на Поместном соборе в июне 1990 года. При этом даже во времена советской власти не прекращалось народное почитание праведного Иоанна. Церковь верит, что и кронштадтский пастырь продолжает свой неотступный молитвенный подвиг. Он ходатайствует перед Творцом за своих сограждан и почитателей. Мы чествуем святого Иоанна Кронштадтского и уповаем на его молитвенную помощь. Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас. –

Поздней осенью 1920 года от Графской пристани Севастополя отчаливали корабли в Константинополь. Последние части Донского казачьего кавалерийского корпуса потерпели поражение в гражданской войне и покидали родину. Прибрежная полоса Черного моря словно рана разрывала жизнь на до и после. А с берега вслед уходящим судам смотрели лошади. Животные силились и не могли понять, почему хозяева оставили их. И то один, то другой конь бросался в море и плыл в тщетной надежде догнать корабль, увозивший друга. Повидавшие лихо в суровых боях мужчины плакали, как дети. И стреляли в плывущих коней, чтобы прекратить их физические мучения. Этот горький момент истории запечатлен в фильме Евгения Карелова «Служили два товарища». Герой, которого сыграл Владимир Высоцкий, белый офицер, терзается непростым выбором, глядя, как верный обрек преодолевает высокие волны. Эта же тема прозвучала в стихотворении очевидца тех событий белогвардейца Николая Туроверова. В России его творчество стало известно совсем недавно. Композитор Игорь Матвиенко положил драматические строки стихотворения «Уходили мы из Крыма» на музыку. Песня получила название «Мой конь». Она прозвучала в исполнении солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Прозвучала правдиво. Вот послушайте.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 главы послания к Римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
2: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
3: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
2: По благовестию моему Иисусом Христом.
1: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия. А потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О стяжании Святого Духа настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Как же стяжать этот мирный дух и как спасаться, живя в миру? На этот вопрос мы можем найти ответ, внимательно читая жития святых. Подвижников благочестия, которые жили в миру и которые даже жили в монашестве. Если мы возьмем отрывок из жития преподобного Серафима Саровского, то обратим внимание на период его жизни в миру, в городе Курске. Еще до принятия монашества, как он жил? Он ходит почти ежедневно в храм, он причащается, он назидается чтением Священного Писания, он исполняет келейное правило, живя в миру. И вот эти вроде бы простые вещи смогли способствовать тому, что Прохор Мошнин стал величайшим святым Церкви Христовой. Будем любить друг друга, будем молиться, будем посещать храм и сами не заметим, как исполнимся благодати Божьей. В чем да поможет нам Господь.
0: Актуальная тема.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зинин. Поговорим об истории колокольного звона и колоколов в Лавре. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет об истории и судьбе древнего города Туров и Туровской земли.

Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святая гора Афон. По преданию, сама Пресвятая Богородица проповедовала здесь веру во Христа. Поэтому Афон называют уделом Пресвятой Богородицы. Известно, что уже с 4 века на полуострове у горы Афон стали селиться отшельники и монахи. В 7 веке византийский император Константин Паганат закрепил за Афоном особый статус. Именно тогда было официально подтверждено, что полуостров передается населяющим его монахам. В 681 году в одной из пещер поселился преподобный Петр, один из самых прославленных святогорских святых. Древнейший из существующих монастырей, Великая Лавра, был основан в 963 году святым Афанасием Великим. После этого начался бурный расцвет афонского монашества. Афон знавал и времена упадка, но в годы владычества турок, когда святогорцев ущемляли в правах и преследовали за веру, Афон оставался духовным культурным центром греческого просвещения, учености и книгоиздательства. Он дарил свет и надежду всем христианским народам Османской империи. С Афоном связаны имена сотен монахов, аскетов, подвижников, новомучеников, философов, мистиков, богословов. Церковным историкам известно более 450 святых афонских отцов. В то же время есть еще несколько тысяч подвижников, чьи имена люди так и не узнали, и их подвиг был тайным. Но Господу ведомы их молитвенные труды и высота духа. Общий праздник всем святым, чья жизнь и подвиг связаны со святой горой Афон, был установлен в XIX веке. Тогда была составлена торжественная служба в их честь. «Все святые во святой горе Афонской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Говоря о своей жизни, Борис Пастернак обязательно вспоминал родителей. Многим, если не всем, обязан отцу, академику живописи и матери, превосходной пианистке, писал поэт. Леонид Осипович и Розалия Исидоровна были добрейшими, преданными друг другу людьми. Одесситы Леонид Пастернак и Роза Кауфман познакомились в 1885 году. Леониду исполнилось тогда 23 года. За его плечами были юридические факультеты Новороссийского университета и Мюнхенская Королевская академия художеств. 18-летняя Роза, выпускница Венской консерватории и знаменитая пианистка, к этому времени уже объездила с гастролями многие европейские страны. Познакомившись на вечере артистической одесской молодежи, Леонид и Роза поняли, что любят друг друга. Правда, голубоглазый красавец долго не решался сделать любимой девушке предложение. Он понимал, что ему, начинающему художнику, будет трудно содержать семью. Но сама жизнь подала Пастернаку добрый знак. Леонид написал картину «Вести с родины», и ее купил Павел Третьяков. Получив очень большой гонорар, Леонид тут же предложил Розе руку и сердце. Обвенчавшись, пастернаки решили переехать в Москву. И как ни тревожно было Розе покидать родную Одессу, она понимала, мужу необходимо перебраться в столичный город, как можно больше работать, общаться с коллегами. А огонь в семейном очаге можно поддерживать где угодно. Так что Роза готовилась к переезду, нисколько не заботясь о своей карьере. Тем более, что врачи настоятельно советовали ей прервать концертную деятельность из-за слабого здоровья. Первые годы в Москве дались супругам непросто. Огромной радостью стало рождение сыновей – Бориса и Александра. Угнетало только безденежье. Леонид крутился, как белка в колесе, чтобы заработать. В своих воспоминаниях о родителях Борис Пастернак писал: «Он – художник и глава семьи. Она становится двигателем и душой семьи». Роза превратила свой дом в культурный центр, где собирались люди искусства, и давала семейные концерты. Эти музыкальные вечера очень помогли продвижению Леонида. Ведь пока Роза играла на рояле, он рисовал гостей. Серия портретов Толстого, Скрябина, Рахманинова принесла Пастернаку настоящую славу. Роза никогда не жалела о том, что, выбирая между призванием и семьей, благополучие мужа и детей поставила на первое место. Да и о чем жалеть, когда взамен были получены любовь супруга, чудесные сыновья и дочери. Правда, одна попытка вернуться на сцену у Розы все-таки была. Но прямо во время концерта ей сообщили, что Боря и Шура внезапно заболели, у них неожиданно поднялась температура. Мать, едва окончив свое выступление, бросилась домой. Роза молила Бога о том, чтобы дети поправились, дала обет, что если все обойдется, она навсегда оставит сцену. И слово свое сдержала. Сыновей и дочерей пастернаки воспитывали отнюдь не белоручками. Это при том, что в доме была прислуга. Со временем Леонид Осипович стал известным и обеспеченным художником. Мама рано научила детей грамоте, и дома бережно хранились их первые письма к отцу, который часто уезжал в Петербург и был счастлив, получая их каракули. Например, такие строки младшего сына: «Дорогой папунечка, я был хорош, любящий тебя Шура». Леонид Осипович и Розалия Исидоровна поддерживали все увлечения детей, будь то поэзия, рисование или музыка. Сыновья и дочери искали себя в творчестве, и родители всерьез относились к этим поискам своего места в жизни. Союз живописи с музыкой, как Борис Пастернак называл брак отца и матери, дал превосходные результаты. Дети, все четверо, стали знаменитыми. Борис, Лидия и Жозефина – поэтами, Александр – архитектором. В 1921 году Леонид Осипович уехал с женой и дочерями в Мюнхен. Главе семьи нужно было сделать операцию. Домой им вернуться больше не пришлось. В Германии Пастернаку предложили работу. В 30-х годах супруги, спасаясь от нацистов, перебрались в Англию, где уже жили дочери. Сыновья остались в России. Розалии Исидоровны не стало за два дня до начала Второй мировой войны. Леонид Осипович умер через несколько дней после победы. И все 6 лет, проведенных без жены, он вспоминал свою жизнь, считая почти безоблачной ее профессиональную составляющую и абсолютно счастливой семейную.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра...»
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: «И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях».
1: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю – и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. здоровье, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок, и в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это, вместо ловцов рыбы, Господь сделал их ловцами человеков.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Сергей Минаев.
2: Михаил Рыбаков. «Белое круче». Встали с отцом после вторых петухов. Середина июня, снят запрет на ловлю рыбы. Как тут усидишь дома? С вечера запасли червей, наладили снасть. К месту добрались, когда рассветная полоска только-только наметилась. Стали так, что отец с глубины ловил окуней и подлещиков, а я под травкой плотву да красноперку. Потом перебрались под кручу выполнять мамин заказ, собрать немного цветущей душицы. Поднимались по еле заметной тропке, отодвигая в сторону отцветающие плети барбариса, обходя белесые особи песчаника с мелом. Подошли к небольшой роще из сосен и кустарника, прошли кусты и вышли на обширную поляну. Перед нами открылось буйство белой полевой ромашки. Постояли, полюбовались, обошли полянку стороной и спустились к лодке. Я потом маме и рассказал о белой поляне, так удивившей нас. Она подумала малость, грустно поглядела на меня и сказала: «Жаль, не было меня с вами. Положила бы молитву Господу. Это его благо возрели, голубь».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Михаил Куксов, руководитель православного молодежного волонтерского движения.
2: Вспоминая свою историю, будучи еще школьником, рос я в религиозной семье и, естественно, постоянно нуждался в духовном окормлении. За этим духовным окормлением мы ездили в Троице-Сергию Лавру к отцу Кириллу Павлову. А на тот момент я жил в Липецкой области, и до Троице-Сергии Лавры было довольно-таки далеко. И как-то отец Кирилл сказал нашей маме: «Вы можете ко мне не ездить, если вам тяжело, но там, где живете, рядом с вами есть подвижница. Зовут ее Татьяна Ивановна Стюфляева». Мама взяла нас с собой ребятишек, и мы поехали. Это был Липецкая область, Добровский район, село Калекино. Когда мы приехали к Татьяне Ивановне Стюфляевой, мы были просто шокированы. Она жила в маленьком покосившемся деревенском домике. Когда ей было 28 лет, она пришла в этот дом за советом. Пришла за советом к пожилой больной женщине, которая лежала на кровати и не могла ходить с самого своего рождения, примерно так же, как и блаженная Матрона. И придя туда, она увидела, в каких жутких условиях живет болящая. Болящую звали Евдокия, и она попросила Татьяну остаться и помочь ей хоть на какое-то время создать быт, потому что она была одна, и ей было очень тяжело. И оказывается, что с того дня и до последнего дня жизни болящей Евдокии Татьяна Ивановна Стюфляева прожила в этом доме, в котором не было ни света, ни газа. И как выяснилось, что всю свою жизнь она спала вот на этой маленькой лавочке, которую, войдя, мы увидели. Это была метровая лавочка в длину, и вместо спинки была вот эта балка, которая подпирала потолок. Оказывается, 28 лет, и днем, и ночью она сидела именно так, чтобы видеть болящую и в любой момент всегда прийти на помощь. И как нам рассказывали люди, которые приходили к ней, что никогда не было такого, чтобы, придя, они услышали ропот или увидели на лице какую-то грусть. Это всегда был позитивный, радостный, гостеприимный человек. На сегодняшний день мы все вовлечены в социальную работу, и перед нами предстают каждый день сестры милосердия. Вот, глядя на Татьяну Ивановну Стюфляеву, я хочу сказать, что это сестра милосердия по жизни. Она показала нам пример высшей любви, которая только может быть, и жертвенности. И все люди, которые в жизни с ней соприкасались, они кардинально менялись.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой Горе Афонской Просиявших. Праздник всех святых в земле российской просиявших появился в середине XVI века. Работа по составлению единого сборника житий русских святых началась лишь в XV веке. Связано это с тем, что ранее Русская Православная Церковь не была самостоятельной и подчинялась Константинополю. Центром сбора и систематизации жизнеописаний русских святых, а также песнопений и служб в их честь, стал Великий Новгород. Святитель Макарий, архиепископ новгородский, в середине XVI века был избран митрополитом московским и всея Руси. Прославление памяти святых российской земли осталось для него главной задачей. Митрополит Макарий и его помощники составили 12-томный сборник «Чети именей». В него в календарном порядке вошли жития подвижников и мучеников, которых почитали в разных уголках России. Затем святитель Макарий созвал в Москве соборы, на которых были канонизированы новые русские святые. Среди них святитель Иона, митрополит московский и всея Руси, благоверный князь Александр Невский, святые Петр и Феврония Муромские, преподобный Сава Сторожевский и другие. Был установлен и единый день празднования для всех святых России – Но в последующие века праздник забылся. Он был восстановлен в 1918 году решением Всероссийского поместного собора. Сегодня Русская Православная Церковь вспоминает всех праведников, подвижников, страдальцев за веру, чей подвиг был связан с нашей страной, от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников XX века. Это праздник как прославленных святых, так и тех, чьи имена ведомы одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси. Все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1916 году Сергей Васильевич Рахманинов написал свой последний, седьмой цикл романсов. В новом вокальном опусе композитор сосредоточился на творчестве своих современников, поэтов Серебряного века. Тексты для вокальных миниатюр композитору помогла выбрать его подруга Мариетта Шагинян. По ее свидетельству, после того, как цикл был закончен, Сергей Васильевич особенно удачным назвал романс «Маргаритки» на стихи Игоря Северянина. Тема природы является одной из ключевых в творчестве композитора. Он с благоговением относился к прекрасным русским пейзажам и восхищался красотой Божьего мира во всех ее проявлениях. Возможно, именно поэтому композиция, изображающая нежные, похожие на белые звездочки цветы, оказалась настолько близкой сердцу музыканта. Это произведение представляет собой образец светлой, возвышенной лирики Рахманинова. Плавная, спокойная мелодия романса сопровождается воздушным аккомпанементом фортепиано. Характерно, что, когда в 1922 году композитор решил создать инструментальную версию своих «Маргариток», он практически не изменил музыкальную ткань. Таким образом, фортепиано изначально играло в романсе не сопровождающую, но равноценную вокалисту роль. Фортепианное переложение романса «Маргаритки» Сергея Васильевича Рахманинова прозвучит в исполнении Милены Кириченко.

0: Переславский угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из второй главы послания к римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
1: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
2: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
1: По благовестию моему Иисусом Христом.
0: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия, а потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Юревич, журналист, пишет стихи на духовные темы.
0: Частное мнение.
2: Когда мне было лет 8, я попала под сильнейший ливень. Была середина лета, мы с мамой возвращались с дачи. Весь день светило солнце, было очень жарко. И как часто бывает при такой жаре, все произошло внезапно. Мы вышли на автобусной остановке, успели пройти только часть пути. До дома нам оставалось 600 метров, когда небо заволокло черно-синими тучами. И не успели мы найти укрытие, как началась гроза. Ослепительные вспышки молний, следом оглушающий грохот грома. И дождь, самой настоящей стеной. Дальше нескольких метров уже не было видно ничего. О том, чтобы искать место, где можно спрятаться, не было и речи. Мы просто побежали изо всех сил в сторону дома. Недавно, услышав за окном раскаты грома, я вспомнила тот эпизод, ту свою детскую реакцию испуга и стала размышлять о природе страха. Все мы чего-нибудь добоимся. Как чего-то не слишком значительного, например, насекомых, змей, высоты, той же грозы, так и чего-то глобального. Внезапных перемен в жизни, проблем со здоровьем и в целом будущего. Причины страха могут быть иррациональными. Но чаще всего наш страх рождается из-за невозможности контролировать ситуацию. Мы боимся непредсказуемости, неуправляемости мира, в котором живем. Я прекрасно помню чувство бессилия перед стихией, которая так грозно разыгралась вокруг нас в летний день. Сейчас я понимаю, что именно бессилие было в тот момент для меня источником страха. Но могу подтвердить, в ситуациях, когда я переставала пытаться контролировать, пытаться самой повлиять на то, что было явно выше моих сил, и просто говорила: «Господи, пожалуйста, возьми это в свои руки», все складывалось намного лучше, чем виделось мне. Вместе с этим внутри возникало чувство спокойствия, пропадал страх. Да, все в итоге может развернуться совсем не так, как представлялось нам. Неисповедимы пути Господни. Никто не знает, каков замысел Творца о каждом из нас. Но доверие в том и заключается, чтобы принять любой итог, зная, что он, каким бы ни был, будет лучшим. Гроза в тот день закончилась так же быстро, как и началась. Мы благополучно добрались до дома, хоть и промокшие до нитки, но с ощущением какого-то невероятного приключения. Кстати, после того случая гроз я не стала бояться сильнее. Наоборот, особенно сильный ливень с молниями и раскатами грома напоминает о том, как ничтожны силы человека и как велик Господь, на которого мы можем надеяться и которому можем доверять.
0: Частное мнение.

0: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святой мученик Иустин Философ жил во II веке. Он был родом из Сихемы, города на западе Израиля. Родители Иустина, греки, были язычниками. Мальчик с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии и убедился, что ни одно не открывает пути к познанию истины. Однажды он прогуливался за городом и предавался размышлениям. Там он встретил старца, который раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать ответы в книгах Священного Писания. Так, на 30-м году жизни Иустин принял крещение. Теперь все свое красноречие и ум он посвятил проповеди Евангелия. Много лет он странствовал по Римской империи, говоря про себя: «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом». Иустин открыл свое училище, где устраивал дискуссии с философами и языческими жрецами. Когда император Антонин Пий начал гонения на христиан, Иустин написал и лично подал ему трактат в защиту невинно осужденных. Мудрецу удалось убедить императора, и вскоре преследования прекратились. Но новый император Марк Аврелий возобновил гонения. Иустин был схвачен, его пытали и казнили. До нашего времени сохранился ряд сочинений святого Иустина. Его мощи покоятся в Риме. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником. Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание своей веры». Сегодня мы вспоминаем мученика Иустина Философа и просим его: «Святой мученик Иустин, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга – один из исторических центров северной столицы. В нем представлены экспонаты, посвященные врачебной службе в России с начала 18 века и до наших дней. В музейных залах посетители, кроме прочих раритетов, могут увидеть старинные медицинские инструменты, макет санитарного поезда Великой Отечественной войны и медали, которыми награждали врачей и медсестер. Среди них есть совсем необычная в форме лепестка. На ней изображена девушка со светильником в руках и подпись «В память Флоренс Найтингейл». Эта медаль – высочайшая награда Международного Красного Креста, которую присуждают с 20-х годов прошлого века до наших дней за особую преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным. История ее появления связана с женщиной, чье имя, силуэт и годы жизни выгравированы на лицевой стороне награды. Флоренс Найтингейл родилась в первой четверти XIX века в Великобритании в семье английских аристократов и получила прекрасное образование. Юную Флоренс волновали проблемы жителей бедных кварталов, которые часто умирали без помощи квалифицированных врачей. Поэтому девушка решила стать сестрой милосердия и помогать нуждающимся в лечении. В 1851 году она отправилась на учебу в общину сестер пастора Флендера в немецком городе Кайзенверт. Там Флоренс получила дополнительное сестринское образование, а спустя 2 года началась Крымская война, где Британия, Франция, Османская империя и Сардинское королевство сражались против Российской империи. Флоренс Найтингейл собрала команду из 38 сестер и отправилась на фронт. Там она столкнулась с ужасами полевых госпиталей, где солдаты и офицеры умирали от инфекций в полной антисанитарии. Чтобы решить эту проблему, Флоренс организовала прачечные, регулярную уборку и усилила соблюдение правил гигиены. Не только днем, но и ночью женщина ходила с масляной лампой между рядами коек больных, помогая при необходимости. Поэтому военные стали называть ее «дамой с лампой». После войны Флоренс прожила долгую жизнь, писала книги для врачей, повлияла на реформирование военной медицины и открыла школу сестер милосердия. Она скончалась в 1910 году, а уже спустя 2 года Международный комитет Красного Креста учредил медаль ее имени. На обратной стороне награды на латыни стали гравировать фразу «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающее восхищение всего человечества». С тех пор этой медалью награждали медсестер, проявивших храбрость в спасении раненых, а еще погибших при исполнении служебного долга. После Великой Отечественной войны этой медалью были награждены и русские медсестры. Первой стала Лидия Филипповна Савченко, прошедшая всю войну в качестве операционной сестры 85-й стрелковой Павловско-Пушкинской краснознаменной дивизии. За годы войны она спасла сотни человек. Ее медаль можно увидеть в Военно-медицинском музее Петербурга. С 1991 года награду имени Флоренс Найтингейл вручают не только женщинам, но и мужчинам-медбратьям.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра...»
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях.
1: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. здоровье, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок, и в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это, вместо ловцов рыбы, Господь сделал их ловцами человеков.

0: радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ветреные дни морская поверхность покрывается множественными барашками, кудрявыми гребнями волн, которые безостановочно несутся к берегу, как будто бесчисленное стадо белоснежных, тонкорунных ягнят, послушное своему пастырю, ветру, дружно устремляется в овечий загон на отдых после хождения по холмистому пастбищу. Пусть же и мои, да то ли разрозненные силы души, ум, чувства и воля, вслед за влекущей их ко Христу, благодатью Божией, послушно шествуют, соединенные призыванием имени Иисусова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей, боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную. И не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью. Изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В городе Тюмень живет Андрей Шелпаков, опытный инструктор по дайвингу, руководитель международного дайвинг-центра «Морской еж». Его трудовой стаж насчитывает больше 2 десятилетий. Он сам с удовольствием занимается подводным плаванием и старается увлечь этим видом спорта других. Я узнала о нем от сибирского коллеги и хочу поделиться этой историей. Однажды в турпоездке за границу Андрей с интересом наблюдал за погружениями в воду людей-инвалидов. Их тренер рассказал, что за рубежом занятия с особенными подопечными – обычное явление. В России в те годы парадайвинг только зарождался. И Андрей Шелпаков решил создать что-то подобное в родной Тюмени. Его поддержала коллега Елена Овсянкина. Затем они вместе обратились в региональное отделение Всероссийского общества инвалидов с проектом обучения дайвингу людей с ограниченными возможностями. Идея понравилась и получила финансирование. Так в городе Тюмени появился новый вид социальной реабилитации. Андрей и Елена набрали небольшие группы по 6-8 человек. Здесь главное – непрерывный контроль и индивидуальный подход к каждому из подопечных. Поначалу я переживал, получится ли что-нибудь, ведь даже здоровые люди порой не могут преодолеть боязнь погружения, признается Андрей Александрович. Но уже первая группа поразила умением схватывать команды на лету. Оказалось, что у людей с ограниченными физическими возможностями способность к адаптации выше, чем у здоровых, ведь им приходится каждый день приспосабливаться к окружающей обстановке. К Шелпакову приходят взрослые и дети. Наш герой говорит: занятия в бассейне укрепляют и закаляют весь организм. Такой активный отдых помогает найти друзей. Вот как описывает свои эмоции от погружения Надежда с переломом позвоночника. «Я ощущала себя то ли рыбкой, то ли аллигатором. Так здорово, дышишь под водой и ни о чем не беспокоишься». Другая девушка, Ольга, радуется, что научилась управлять своим телом под водой и про недуг на глубине забывает. Парадайверы с нетерпением ждут каждого следующего занятия, впрочем, как и их инструктор. Андрей Шелпаков признается, что позитивные эмоции и искренняя благодарность подопечных вдохновляют его на продолжение проекта. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Преподобный Дионисий Глушицкий, в миру Димитрий, жил во второй половине 14-го в 15 веке. Он был родом из Вологодского края, рано ушел из отчего дома и стал монахом Спасо-Каменского монастыря. Обитель располагалась на острове посреди Кубинского озера. В труде, посте и молитве Дионисий провел почти 10 лет. Потом он получил благословение и вместе с иноком Пахомием странствовал по краю, восстанавливал запустевшие обители. Чтобы воспитать смирение, Дионисий сам выкопал себе могилу и ежедневно 7 лет подряд приходил к ней. Современники говорили о Дионисии, что он был мастером на все руки – кузнецом, плотником, резчиком по дереву, портным. Он считал корнем всех духовных недугов праздность, поэтому ни минуты не проводил без труда. Сохранились также иконописные работы авторства Дионисия Глушицкого. Одна из них – образ столпа русского монашества преподобного Кирилла Белозерского. Дионисий был знаком с ним, и исследователи считают, что икона создавалась еще при жизни преподобного Кирилла. Сейчас реликвия хранится в Третьяковской галерее. Преподобный Дионисий Глушицкий – один из подвижников, совершавший свой подвиг на русском севере. Эти края позже получили поэтическое название «Русской Фиваиды» в честь египетской области, где подвязались тысячи христианских отшельников и монахов. Писатель и путешественник Андрей Муравьев писал: «Наш чудный мир иноческий внезапно у нас развился в исходе 14-го столетия и в продолжении двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного севера. Церковь прославляет труды и праведную жизнь преподобного Дионисия игумена Глушицкого и просит его: «Святой преподобный Дионисий, моли Бога о нас».

1974 году директор государственного заповедника Беловежская пуща Степан Кочановский пригласил Александру Пахмутову и ее мужа, поэта Николая Николаевича Добронравова, посетить этот знаменитый уголок. Первобытная природа произвела неизгладимое впечатление на знаменитых гостей. Директор заповедника поделился своей заветной мечтой – написать песню о Беловежской пуще. Поскольку он сам писал стихи, то предложил одно из своих произведений переложить на музыку Александры Пахмутовой. Но Александра Николаевна отказалась. Она писала музыку исключительно на слова своего супруга, поэта Добронравова. В шутку директор заповедника сказал, что не отпустит своих гостей до тех пор, пока знаменитый Николай Николаевич не напишет стихи. На выполнение заказа ушло 2 дня. Осунувшийся и небритый поэт вынес на суд общественности слова будущего хита. Стихи очень понравились. Супруги благополучно вернулись в Москву. А через полгода, в 1975 году, Александра Николаевна написала музыку. Так появилась на свет удивительно мелодичная, чистая как родник, песня «Беловежская пуща». На премьере песни посол Италии прослезился и уже за кулисами сказал, что ничего лучше, кроме «Аве Мария» в исполнении детского миланского хора и песни «Беловежская пуща» в жизни не слышал.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из 2 главы послания к Римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
2: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
3: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
2: По благовестию моему Иисусом Христом.
1: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия. А потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О стяжании Святого Духа настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Как же стяжать этот мирный дух и как спасаться, живя в миру? На этот вопрос мы можем найти ответ, внимательно читая жития святых. Подвижников благочестия, которые жили в миру и которые даже жили в монашестве. Если мы возьмем отрывок из жития преподобного Серафима Саровского, то обратим внимание на период его жизни в миру, в городе Курске. Еще до принятия монашества, как он жил? Он ходит почти ежедневно в храм, он причащается, он назидается чтением Священного Писания, он исполняет келейное правило, живя в миру. И вот эти вроде бы простые вещи смогли способствовать тому, что Прохор Мошнин стал величайшим святым Церкви Христовой. Будем любить друг друга, будем молиться, будем посещать храм и сами не заметим, как исполнимся благодати Божьей. В чем да поможет нам Господь.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Петровками» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Преподобный Агапит Печерский жил в XI веке. В монастырских рукописях Агапита называют «лечец безмездный». Агапит сам изготавливал лекарства на основе целебных трав и лечил монахов Киево-Печерской лавры. Кроме того, монах самоотверженно ухаживал за больными и неустанно молился об их здравии. К монастырскому врачу обращались и миряне. Денег за лечение он не брал. Однажды Агапит вылечил черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего спасителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров. В это же время в Киеве жил один врач-иностранец. Говорили, что по одному виду больного он мог определить степень болезни и день кончины. Но частенько такие обреченные шли к Агапиту и по его молитвам выздоравливали. Когда целитель Агапит заболел, к нему пришел тот самый врач, осмотрел его и сказал, что кончина последует через 3 дня. При этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не исполнится. Агапит ответил, что Господь открыл ему, что призовет его только через 3 месяца. Так и случилось. Киевский врач покаялся и принял монашеский постриг. Чествуя преподобного Агапита Печерского и вспоминая его праведную жизнь, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Господь. Мы обращаемся к преподобному Агапиту как к самолитвеннику и просим его: «Святой преподобный Агапит, моли Бога о нас».

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Пациенты хирургического отделения Петропавловской больницы для бедных радовались, когда на дежурство заступала милая докторша. Так они называли Валентину Валентиновну Гриневскую. В 1908 году девушка окончила Петербургский женский медицинский институт и была в клинике самым молодым хирургом. Однако о ее знаниях и опыте с большим уважением отзывались даже строгие маститые профессора. Валентина лечила травмы, ушибы, переломы, вывихи. Больные выстраивались к ней в очередь. Говорили, у докторши легкая рука. Один из пациентов вспоминал, как она вправляла ему сустав. Чтобы отвлечь от довольно чувствительной процедуры, рассказывала что-то смешное. «Не успел оглянуться, и уже как новенький», – рассказывал больной. Доброжелательная улыбка, ободряющие слова, понимающий взгляд встречали каждого, кто переступал порог кабинета Валентины Валентиновны Гриневской. Доброму отношению к пациентам она научилась у своего отца, детского врача. Идти по его стопам Валентина решила в самом юном возрасте. Однажды девочка заявила: «Меня зовут так же, как папу. Значит, как и папа, я буду врачом». Медицина стала для Валентины Валентиновны призванием. Специализируясь на травмах, она, тем не менее, вникала во все. Однажды в Петропавловскую больницу привезли пациента с кишечной непроходимостью. Главный хирург, профессор Кадьян, ученицей которого когда-то была Валентина, решил, что в операции необходимости нет. Но Гриневская набралась смелости и возразила учителю. «Немедленно нужно оперировать», – настаивала Валентина. Прошло немного времени, и больному стало хуже. Профессору пришлось признать, что его ученица оказалась права. Пациента успешно прооперировали, и он выздоровел. А профессор с тех пор взял привычку по каждому спорному случаю советоваться с молодым доктором. В 1914 году началась Первая мировая война. В первые же дни Гриневская решила ехать на фронт. Валентина сформировала женский медицинский отряд, который под ее руководством самоотверженно трудился в госпиталях Западного фронта. А после Октябрьской революции 1917-го переехала в Самару. Как раз в то время там, на базе Самарского государственного университета, открылась кафедра общей хирургии. Гриневской предложили ее возглавить. Вокруг был голод и разруха. Но студенты толпами шли к ней на лекции и часами просиживали в нетопленном помещении, слушая Валентину Валентиновну и совсем не замечая холода. В те годы Гриневская несколько раз ездила на Донбасс, оказывая медицинскую помощь шахтерам. С какой же радостью ее там встречали? Травм на шахтах всегда было немало, а вот врачей не хватало. Тем более таких, как Валентина, светлых, готовых утешить и поддержать. За эту удивительную способность ценили Валентину Гриневскую и бойцы Красной Армии во время Великой Отечественной войны. В 1941 году Валентина Валентиновна уже была профессором, автором нескольких научных работ по травматологии, директором травматологической клиники Московского института имени Склифосовского. Она не подлежала мобилизации по возрасту, но все равно отправилась на войну добровольно. На фронте Валентину Валентиновну знали все. Она служила в госпиталях под Москвой и Сталинградом, под Керчью и на Дону, в Белоруссии и в Литве. Дни и ночи проводила у операционного стола, часто под вражескими обстрелами и авианалетами. «Золотые руки» – называли ее раненые. Солдаты говорили, стоило ей посмотреть своими добрыми, спокойными глазами, и боль отступала. День Победы профессор Гриневская встретила в Берлине. Сколько чудес совершили ее руки! Скольких она спасла от смерти и боли! Вся грудь у Гриневской была в медалях. За отвагу, за оборону Сталинграда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Но главной наградой для доктора всегда была радость в глазах людей, которым она смогла помочь.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: сюжеты.
1: Руководитель паломнической службы в храме Матроны Московской в Дмитровском районе города Москвы Антон Яковлев.
2: Это чудо произошло в семье моего друга. После того, как он женился, через какое-то время, достаточно небольшое, они с женой узнали, что она не может иметь детей. У нее был завышен какой-то гормон. И они, конечно, расстроились, хотя она очень достаточно молодая была по возрасту девушка. И как раз через какое-то время в Россию привезли пояс Пресвятой Богородицы. И они в надежде помолиться, попросить помощи Царицы Небесной, пошли приложиться к поясу Пресвятой Богородицы. Стояли в очереди очень долго, часов 8, наверное. И приложившись, так сказать, с надеждой ушли, ну и забыли потом про это. Какое-то время прошло, друг мой улетел там, ему нужно было лететь в Египет, находился в Египте, и созвонился с женой в очередной раз. Жена ему сообщает: «Ты знаешь, я беременна». И он был шокирован. То есть шокирован этим известием, потому что, конечно, все врачи просто заявляли, они проходили еще множество врачей, что да, сейчас беременность в данный момент наступить просто никак не может. И они никаких препаратов не применяли. Это реально чудо Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона Глаголемого Петра...»
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: «И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях».
1: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. Здоровья, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок, и в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это вместо ловцов рыбы Господь сделал их ловцами человеков.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие, в том числе и я, не приемлют мат. Однако среди моих знакомых, образованных и умных людей, есть активные приверженцы обсценной лексики. У них даже существуют доводы в защиту мата. Попробую подискутировать с этими людьми. Один из доводов такой. Посредством матерных слов можно передать яркие эмоции. Отвечаю. А разве только подобная лексика способна выразить спектр наших переживаний? В русском языке для этого потрясающее количество слов, фразеологизмов, междометий. Причем разнообразие литературных средств выразительности гораздо больше, чем у мата. У него как раз гамма довольно скудная. Довод второй. Мат – наша история. Он существует с древности, это часть русской культуры. Отвечаю, а разве все, что возникло в древности, нужно беречь? В прошлом людей приносили в жертву идолам. Неужели это тоже необходимо сохранять? Довод третий. Мат – это особый субкультурный язык, так называемый жаргон, предназначенный для общения в определенных группах людей. Однако, если это только жаргон, то почему сегодня он используется повсеместно? Среди взрослых и детей, в устной речи и в литературе. Странно, что жаргон получил столько же прав, сколько литературный русский язык. Довод четвертый. Многие великие деятели культуры, дескать, использовали матерную брань. И здесь важно, на кого ориентируемся мы. На известного писателя или на Иисуса Христа, который сказал, «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Слово – это выражение нашей души и мышления. Язык, на котором мы общаемся, познаем окружающий мир, пишем прекрасные стихи, поем колыбельные детям и молимся – дар Божий. Есть известная реплика из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние». «Зачем нужна дорога, которая не ведет к храму?» Я бы хотела перефразировать. «Зачем нужны слова, которые нельзя произнести в храме?» С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Актуальная тема.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Мария Полянская, куратор волонтеров-наставников в благотворительном фонде, куратор детского дома.
2: Вообще в жизни часто встречаются люди, которые тебя очень удивляют, да, то есть ты от них совершенно этого не ждешь. Тебе кажется, они там в своем футляре живут, сидят и так далее. А тут такой был случай. Один из моих подшефных ребят выходил из детского дома. И это тот случай, как раз, когда денег нет, все говорят, там сирот, миллионы. Вот у него никаких миллионов, у него было с собой 20 тысяч на счете, и все, на всю оставшуюся жизнь, и остальное – это стипендия копеечная, и ему дали квартиру, в квартире только одна плита, все, пустота. Вот как хочешь, так и живи, да, конечно, мы там все миром стали собирать, какие-то ломаные кухни, то все, пятое, десятое, я, конечно, поскребла по сусекам все белье, полотенце, но вот основных таких вещей у меня не было. У меня не было, то есть у него, точнее сказать, не было, а у меня не было в списке. Значит, не было холодильника и не было стиральной машины. Ну, как-то вот сейчас уже жизнь без этого с трудом себе представляется. Но я еще раз кинула клич и вспомнила о том, что один из моих даже не друзей, просто бывших коллег, вот совершенно далекий от всего этого человек, он директор одного большого торгового дома, и они занимаются такой техникой. Я думаю, ну, напишу, наверняка же есть что-то такое сломанное или полусломанное, что можно починить. Я ему написала официальное письмо от фонда, что вот там просим оказать помощь сироте и так далее. Но таких писем пишу много, мало кто откликается. И вдруг он мне такой пишет: «Маш, привет, давай, выбирай, что за техника». Ну, и прислал мне списочек, я выбрала, смотрю, не ломаная, хорошая, нормальная. Он говорит: выбирай, когда тебе нужно это привезти. Я выбрала, когда нужно привезти. Все это привезли, потом поставили. Я пишу в ответ благодарность и говорю там: спасибо большое вашей компании. А он мне в час ночи пишет: Маш, ну так, чтобы ты понимала, компания отказалась вообще помогать. Но я просто взял и сам купил на свои деньги. Но, говорит, мне не надо, говорит, пожалуйста, говорит, никаких благодарностей ни на сайте компании, нигде. И говорит, в общем, чтобы все это было вот так во благо.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье сельского дьячка. Иоанн закончил духовную академию в Санкт-Петербурге и мечтал о миссионерской работе в Сибири и Северной Америке. Как он сам вспоминал, увидев, что жители столицы знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии, Иоанн решил остаться. Он получил назначение в Кронштадт и быстро стал там известен как отзывчивый и горящий верой пастырь. Постепенно к рассказам о его помощи беднякам прибавились истории о чудесных исцелениях, совершенных по молитвам отца Иоанна. Его яркие, искренние проповеди привлекали прихожан. Известность отца Иоанна распространилась на всю Россию. Он много помогал храмам и монастырям, но больше всего прославился организацией столовых, лечебниц и мастерских для бедняков. В общественно-политической жизни он стал известен благодаря полемике с антицерковными статьями Льва Толстого. Дневник отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» остается ярким документом эпохи и замечательным свидетельством жизни этого великого пастыря. Святой праведный Иоанн Кронштадтский был прославлен в лике святых на Поместном соборе в июне 1990 года. При этом даже во времена советской власти не прекращалось народное почитание праведного Иоанна. Церковь верит, что и кронштадтский пастырь продолжает свой неотступный молитвенный подвиг. Он ходатайствует перед Творцом за своих сограждан и почитателей. Мы чествуем святого Иоанна Кронштадтского и уповаем на его молитвенную помощь. Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Вольфганг Амадей Моцарт вошел в историю мирового искусства как ребенок вундеркинд, превосходный исполнитель и выдающийся композитор. Его музыка, помимо неоспоримой красоты, обладает удивительным свойством. Она благоприятно воздействует на мозг и нервную систему человека. Это подтвердили научные исследования. Весной 2025 года группа израильских психологов и нейрофизиологов провела эксперимент, чтобы изучить влияние одного из произведений Моцарта – сонаты ре-мажор для двух фортепиано, крупного сочинения в нескольких частях, созданного композитором в 1781 году. Результаты показали, что даже пассивное прослушивание этого произведения улучшает концентрацию, память и общую работоспособность. Моцарт написал сонату в 25 лет для совместного исполнения с австрийской пианисткой Йозефой Ауренхаммер. Это одно из немногих сочинений композитора для фортепианного дуэта. Однако именно соната ре-мажор пользуется особой любовью исполнителей и слушателей. Произведение так и лучится радостью. Музыкальные пассажи перетекают от одного инструмента к другому, словно живые струи света, образуя ощущение непрерывного движения. Фрагмент первой части сонаты для двух фортепиано ре-мажор Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Марты Аргерих и Александра Рабиновича.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из второй главы послания к Римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать

0: но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
1: По благовестию моему Иисусом Христом.
2: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия, а потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Однажды нам посчастливилось прожить в Дивееве целую неделю. По опыту зная, что времени в паломничестве никогда не хватает, и даже 7 дней мало, пребывание в святом месте заранее распланировали. В какие дни непременно пойдем на службы, когда закажем экскурсию по монастырю,

0: сколько раз постараемся пройти по Святой Канавке и, конечно, когда побываем на источниках. Особенно это касалось дальнего источника преподобного Серафима в Цыгановке, куда надо добираться каким-нибудь транспортом. На это мы отвели целый день. Знакомые поделились с нами телефоном местного таксиста, услугами которого они не раз пользовались. Решили и мы не пытаться уехать на монастырском автобусе, а позволить себе удобную поездку в такси. Но, похоже, не стоит в паломничестве думать о комфорте. По причинам, так и не понятым нами, таксист задерживался, мы ему перезванивали. Он говорил, что вот-вот будет. Мы снова ждали, звонили, ждали. Когда в ожидании прошло слишком много времени, мы не выдержали, отменили заказ и пошли пешком на ближние источники. Там, на Казанском, ожидая своей очереди, чтобы погрузиться в купель, паломницы делились друг с другом полезной информацией. Благодаря им я узнала, что мы не зря не попали в Цыгановку. Оказалось, что именно в этот день дальний источник на неделю закрыли для профилактических работ. Приближался праздник преподобного Серафима. Ожидалось большое число паломников, и все монастырские объекты старались привести в максимальный порядок. Мне бы сразу все понять, обрадоваться и поблагодарить Господа, что наша напрасная дорогостоящая поездка на такси в Цыгановку сорвалась. Но нет, в тот момент я только сильно расстроилась. Как же так? Значит, в этот приезд мы вообще не побываем там, где когда-то состоялось мое самое первое знакомство со святыми источниками. Осознание того, что Господь все устраивает как лучше, пришло на следующий день. Транспорт, временно освободившийся от поездок на дальний источник, отправили на другой, на так называемый Явленный, где мы ни разу не были и куда самостоятельно вряд ли бы добрались. Проселочная дорога, на которую мы свернули с трассы, была разбитой. Таксиста сложно было бы уговорить нас сюда отвезти. А закаленный в паломничествах монастырский автобусик, преодолев все препятствия, доставил нас в дивное место. С источником явления Божьей Матери у села Кременки связано немало чудесных преданий. По одному из них, явленной водичкой, местные крестьяне угостили царя страстотерпца Николая, когда он следовал на торжества в честь обретения мощей преподобного Серафима. И государю она очень понравилась. Вкус водички действительно удивительный. Пить бы и пить. А после того, как окунешься в купель, тело становится словно невесомым. Ненужный груз житейских забот с тебя буквально смывается. В общем, в список моих любимых источников добавился еще один. Непременно учтем это, если Господь даст еще раз планировать отпущенное время в Дивееве. Хотя, думаю, лучше полагаться на волю Божию. И все устроится.
1: Частное мнение.

Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зинин. Поговорим об истории колокольного звона и колоколов в Лавре. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет об истории и судьбе древнего города Туров и Туровской земли.

Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина-философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святая гора Афон. По преданию, сама Пресвятая Богородица проповедовала здесь веру во Христа. Поэтому Афон называют уделом Пресвятой Богородицы. Известно, что уже с IV века на полуострове у горы Афон стали селиться отшельники и монахи. В VII веке византийский император Константин Паганат закрепил за Афоном особый статус. Именно тогда было официально подтверждено, что полуостров передается населяющим его монахам. В 681 году в одной из пещер поселился преподобный Петр, один из самых прославленных святогорских святых. Древнейший из существующих монастырей, Великая Лавра, был основан в 963 году святым Афанасием Великим. После этого начался бурный расцвет афонского монашества. Афон знавал и времена упадка, но в годы владычества турок, когда святогорцев ущемляли в правах и преследовали за веру, Афон оставался духовным и культурным центром греческого просвещения, учености и книгоиздательства. Он дарил свет и надежду всем христианским народам Османской империи. С Афоном связаны имена сотен монахов, аскетов, подвижников, новомучеников, философов, мистиков, богословов. Церковным историкам известно более 450 святых афонских отцов. В то же время есть еще несколько тысяч подвижников, чьи имена люди так и не узнали, их подвиг был тайным. Но Господу ведомы их молитвенные труды и высота духа. Общий праздник всем святым, чья жизнь и подвиг связаны со святой горой Афон, был установлен в XIX веке. Тогда была составлена торжественная служба в их честь. «Все святые во святой горе Афонской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Восьмого сентября 1937 года во дворе своего дома в подмосковном селе Никольское протоиерей Владимир Амбарцумов прощался с родными. Милиционеры, которые пришли за ним, позволили священнику в последний раз обнять сына Евгения, дочь Лидию и подругу семьи Марию Жучкову. Мгновение, и милиционеры повели отца Владимира к станции. На перроне священник помахал родным, издали следовавшим за конвоем, в последний раз перекрестил. Спустя несколько минут электричка увезла его в Москву, навсегда разлучив с самыми родными для него людьми. Владимир Амбарцумов в 1916 году женился на Валентине Алексеевой. Молодые люди были членами протестантского кружка. В 1923 году Валентина скоропостижно скончалась, оставив Владимира с двумя детьми – пятилетним Евгением и годовалой Лидией. Мальчика и девочку взяла к себе на воспитание подруга Амбарцумовых – Мария Жучкова. В 1925 году Владимир принял православие, а затем был рукоположен в священники. Вместе с отцом крестились и его дети. Таинство совершил протоиерей Валентин Свинцицкий. Отец Владимир стал настоятелем Никольского храма у Соломенной сторожки в Москве. Он много сил отдавал служению на приходе и христианскому просвещению молодежи. Любой свободный день старался провести с семьей. Дочь священника вспоминала, что в занятия с ней и братом отец Владимир вкладывал всю душу. «Здесь, кроме присущего ему дара общаться с молодежью, — говорила она, — сказывались переживания за вынужденную краткость наших встреч. Папа старался возместить это перед нами. Любил он нас, конечно, одинаково сильно». В 1932 году отец Владимир был арестован. Ему грозил трехлетний срок заключения. Мария и дети молились о том, чтобы священника освободили. Лидия, обращаясь к Сергию Радонежскому, дала обет, если отец выйдет на свободу, назвать своего первого сына именем преподобного. Отец Владимир получил условный срок, а Лидия свое обещание сдержала спустя 20 лет, когда вышла замуж за будущего священника Глеба Коляду, и у них родился первенец. После тюрьмы отец Владимир вышел за штат и многие годы жил вместе с семьей. Они поселились в подмосковном селе Никольское. Мария Жучкова работала медсестрой. Отец Владимир устроился научным сотрудником в Институт погоды. Свободное время он посвящал детям. Делал с ними уроки, что-то мастерил или читал книги. Часто он играл на физгармонии и вместе с Женей и Лидой пел духовные гимны. Каждое воскресенье семья за несколько километров ходила в храм в деревне Салтыковка. Амбарцумовы почти всегда были вместе. И Лидия говорила об этих годах как о самых счастливых в ее жизни. В 1937 году, вспоминала Лидия Амбарцумова, кончилось ее детство. Отца Владимира арестовали по обвинению в контрреволюционной пропаганде и уже спустя два месяца расстреляли на Бутовском полигоне. О месте казни дочь узнала только в 1994 году. С тех пор она часто приходила сюда. И в храме, возведенном в память о репрессированных, молилась перед иконами новомучеников. Она молитвенно вспоминала и своего отца. «Священномученичи Владимире», — повторяла Лидия, — «моли Бога о нас».
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Луки Воина Ясенецкого иерею Мартину Римше. 1928 год. Город Ташкент. Дорогой отец Мартин, в горе и тоске сердечной живу я ныне. Не только из больниц выгнали меня, но и от престола Божия. Живу на покое, конечно, вынужденном. Не служу и не проповедую. И не оперирую, только принимаю у себя дома множество больных. Господь меня прославил, и больные едут не только со всего Туркестана, но и из России. Ждут очереди по месяцу. Книгу мою печатать отказались и возвратили рукопись. А я по возвращении из ссылки написал уже вторую часть и теперь со слезами смотрю на толстую рукопись. Плод огромных трудов. Здоровье мое плохо. Весь рождественский пост пролежал я в исключительно тяжелой роже, обошедшей все тело. Очень страдал и был близок к смерти. Но по усердным молитвам моей бывшей паствы Господь помиловал меня. Сердце от рожи очень пострадало, и теперь я стал почти инвалидом. Хотя на моем месте другой архиерей, но любовь ко мне бывшей паствы чрезвычайно велика и теперь. Да сохранит Господь вас с детьми вашими и паству вашу. Всех вас благословляю, всех люблю, всех благодарю, всех целую. Голоса.

0: факты и книга книг. В 1962 году турист из Америки осматривал древнее городище на холме Хацор в Израиле. Рекламные проспекты для путешественников уверенно называли его библейским городом Хацор, не раз упомянутым в Ветхом Завете. И все же археологи, работавшие на этих раскопках с 20-х годов, на 100% разделить такую уверенность пока не могли, поскольку ни одного артефакта, прямо подтверждающего это, они пока не обнаружили. Американский турист бродил среди обломков древних каменных стен. Вдруг его нога за что-то зацепилась. Из песка торчал плоский кусок камня, испещренный какими-то мелкими значками. Американец показал свою находку работавшим неподалеку археологам. Они очистили камень от песка и пыли и буквально обомлели. Перед ними лежала клинописная грамота, в которой упоминалось название древнего города Хацор. Возраст артефакта подтверждал, найденное городище действительно тот самый библейский Хацор.
1: В Библии упоминание Хацора встречается в ветхозаветной книге Иисуса Навина. Это был главный город Ханаанского царства, на завоевание которого израильтяне отправились во главе с Иисусом Навином, и по какой-то причине единственный из всех, который был ими уничтожен. Вот как об этом свидетельствует 11 глава книги. «Иисус Навин взял Хацор, и царя его убил мечом. Хацор же прежде был главой всех тех царств, и побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Хацора, который сжег Иисус Навин».
0: Найденная столь неожиданным образом табличка вдохновила ученых на новые исследования. Полученные данные превзошли все ожидания. Анализ показал, что обнаруженные в ходе раскопок строения подверглись значительному разрушению около 1258 года до нашей эры, что вполне совпадает по времени с событиями, описанными в книге Иисуса Навина. Археологи продолжили раскопки на холме Хацор и вскоре обнаружили еще один любопытный артефакт – довольно хорошо сохранившиеся городские ворота, примыкавшие к фортификационным укреплениям. Профессор Иегуэль Един, руководивший экспедицией с начала 50-х годов, отметил их поразительную схожесть с воротами, найденными ранее при раскопках в Мегидо и Гезере. Все три находки были датированы 10 веком до нашей эры, временем правления царя Соломона. О том, что Соломон активно занимался строительством этих трех городов, говорит и Библия.
1: В 9 главе 3 книги Царств есть эпизод, повествующий о том, что царь Соломон ввел специальный налог для того, чтобы получить средства на строительство Иерусалимского храма, а также на восстановление и укрепление некоторых городов царств. И вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и стену Иерусалимскую, Хацор и Мегидо и Гезер.
0: Документальные подтверждения существования Хацора археологи находили и раньше. К примеру, в так называемых египетских текстах проклятия, датированных 19 веком до нашей эры, он упоминается и описывается как политический центр и крупный торговый город. Находки экспедиции профессора Иегуэля Едина не просто подтвердили эти факты, а сделали для истории гораздо большее – освободили из древних песков Хацора живую память о библейских героях.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

0: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Праздник всех святых в земле российской просиявших появился в середине XVI века. Работа по составлению единого сборника житий русских святых началась лишь в XV веке. Связано это с тем, что ранее русская православная церковь не была самостоятельной и подчинялась Константинополю. Центром сбора и систематизации жизнеописаний русских святых, а также песнопений и служб в их честь, стал Великий Новгород. Святитель Макарий, архиепископ новгородский, в середине XVI века был избран митрополитом московским и всея Руси. Прославление памяти святых российской земли осталось для него главной задачей. Митрополит Макарий и его помощники составили 12-томный сборник «Чети именей». В него в календарном порядке вошли жития подвижников и мучеников, которых почитали в разных уголках России. Затем святитель Макарий созвал в Москве соборы, на которых были канонизированы новые русские святые. Среди них святитель Иона, митрополит московский и всея Руси, благоверный князь Александр Невский, святые Петр и Феврония Муромские, преподобный Сава Сторожевский и другие. Был установлен и единый день празднования для всех святых России. Но в последующие века праздник забылся. Он был восстановлен в 1918 году решением Всероссийского поместного собора. Сегодня Русская Православная Церковь вспоминает всех праведников, подвижников, страдальцев за веру, чей подвиг был связан с нашей страной, от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников XX века. Это праздник как прославленных святых, так и тех, чьи имена ведомы одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси. Все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия – это... можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней Он работал, а на 7-й Он отдыхал. Ну, Он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
7: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
9: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становится лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Из самых ярких полотен художницы.
11: А почему оно хранится в Воронеже, не в Москве, не в Питере?
10: О, этот город сыграл особую роль в биографии Елены. Здесь она родилась и выросла. После революции художница была вынуждена эмигрировать. После долгих скитаний они с мужем, математиком Антоном Билимовичем и маленьким сыном нашли приют в Сербии, в городе Белграде. Елене Киселевой удалось вывести туда почти все свои работы. «Маруся» оказалась одной из немногих картин, оставшихся на родине. Портрет хранился у матери художницы Марии Киселевой, и Мария Эдуардовна хотела, чтобы имя дочери помнили на родине, и в 1929 году передала полотно в Воронежский музей.
11: Вот это история!
10: Но это еще не конец. В 60-е годы 20 века портрет Маруси привлек внимание сотрудницы Воронежского художественного музея Маргариты Ивановны Луневой. Ваша тезка стала искать информацию об авторе картины, и ее поиски оказались успешными. Елена Киселева откликнулась на запрос, завязалась переписка. И в 1967 году Елена Андреевна прислала из Белграда в Воронеж бесценный подарок – собрание своих картин. Она призналась, что очень рада, что в России ее помнят.
11: А в Сербии что же? Ее творчество не знали?
10: Там о нем никто и не догадывался. Киселева почти не рисовала в эмиграции. А после того, как ее единственный сын погиб в 1944 году в фашистском концлагере, она больше не брала кисть в руки. И прежние работы нигде не выставляла. В Сербии Елену Андреевну знали только как приветливую и гостеприимную жену профессора Билимовича.
11: Представляю, какой труд души стоял за этой приветливостью. Потерять родину, сына, радость творчества и не замкнуться в своем горе. Выходит, художнице самой была свойственна решимость к подвигу, которую она запечатлела на портрете неведомой нам Маруси.
10: Можно сказать, что этот портрет Собирательный образ русской женщины, которая прошла в 20 веке путем страданий и сохранила духовную силу, душевную теплоту и сердечность.
4: Картину Елены Киселевой «Маруся» можно увидеть в Воронежском областном художественном музее имени Ивана Крамского.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вы сердитесь, что мамочка ваша не так, как прежде, наблюдает порядок в комнате, оставляет пыль. А вы на этой пыли напишите пальчиком самое дорогое для всякого человека – слово «мама».
1: Такой совет дает священный исповедник Афанасий Сахаров, епископ Ковровский. 21 год нес владыка крест исповедника через советские лагеря и тюрьмы. И через все свои невзгоды пронес он чашу любви, преподнося ее каждому, с кем был рядом. О важности любви и снисхождения к слабостям престарелой мамы владыка Афанасий писал одному из своих духовных чад.
0: Цитата дня.

Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец 19-го, начала 20 века, более 30 лет жизни посвятил педагогической деятельности. Отец Иоанн преподавал закон Божий в Кронштадтской классической гимназии, городском реальном училище и девичьем пансионе. Несмотря на такой богатый опыт педагогической работы, о трудах батюшки на этой ниве известно не так уж много. Пробел решили восполнить в петербургском Иоанновском женском монастыре. Насельница обители, монахиня Серафима Иванова, провела кропотливую исследовательскую работу, результатом которой стала книга «Учащим и учащимся» из трудов святого праведного Иоанна Кронштадтского. В сборник вошли фрагменты дневниковых записей батюшки, в которых он касался темы просвещения детей и юношества, а также своей методики преподавания. Наброски лекций, размышления о том, какими качествами должен обладать учитель и ученик. Эти и многие другие заметки отца Иоанна раскрывают перед читателем новую сторону его многогранной личности. Предисловием к сборнику стала статья епископа Александра Семенова-Тяншанского «Отец Иоанн как педагог». В ней автор отмечает, что педагогическому делу батюшка отдавался столь же самоотверженно, как и всему, что делал в своей жизни. Как законоучитель, отец Иоанн придерживался мнения, что богослужение – лучшее воспитательное средство для христианской души. На уроках батюшка ярко и доходчиво объяснял ход церковных служб. Своим горением он умел зажигать духовный огонь и в учениках. После вдохновенных уроков батюшки его воспитанники понимали значение и важность каждой мельчайшей детали богослужения, всей душой в них участвовали и никогда не скучали в храме. В книге можно найти воспоминания учеников отца Иоанна. Они рассказывают, что батюшка не ставил плохих оценок. При этом среди учеников считалось стыдом иметь по закону Божьему даже удовлетворительно. Предмет батюшки ребята старались учить на отлично и искренне огорчались пятерки с минусом. Отец Иоанн никогда не наказывал учеников, а все возникающие недоразумения решались в доверительной беседе. Об отношении батюшки к детям можно судить по речам, которые он произносил на торжественных мероприятиях в гимназии. Фрагменты из них можно найти на страницах книги «Учащим и учащимся». В одном из таких обращений он сравнивает учеников с прекрасными божьими творениями – олеандрами и розами. «Вы, детки, наши цветы», – говорит отец Иоанн. Преподавателей батюшка называет «соработниками Бога» и просит каждую минуту помнить о том, что по попечению и руководству учителей люди вверяют самое драгоценное в их жизни – своих детей. Отец Иоанн Кронштадтский считал, что недостаточно вырастить из юношей многознающих ученых мужей. Все знания и науки, по мнению батюшки, должны лишь помогать главному – воспитать в детских душах веру и любовь к Богу. «Истинное просвещение начинается с просвещения очей сердца», – пишет отец Иоанн, вспоминая слова Евангелия. На страницах сборника «Учащим и учащимся» святой праведный Иоанн Кронштадтский раскроет перед нами духовную суть педагогики и главную, по его мнению, как для учеников, так и для учителей, истину. Старайтесь

0: преуспевать в науке любви, веры, молитвы, кротости, послушания, чистоты, целомудрия и милосердия. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. С раннего детства 8-летней Саше из Омска пришлось преодолевать трудности. Через 3 недели после рождения девочка перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг. Затем оказалась в больнице с пневмонией. В год Сашу изъяли из неблагополучной семьи. Так она попала в детский дом, но спустя 4 года девочку удочерили. Приемные родители стали заботиться о здоровье ребенка. При обследовании у Саши выявился птоз обоих глаз. Это аномальное состояние подвижного века, которое закрывает глаза девочки. Исправить его может операция. Сделать ее Саше нужно как можно скорее. Несмотря на все сложности, Саша растет позитивным и любознательным ребенком. Любит активные игры и общение с детьми. Этой осенью она пойдет в школу, и родители мечтают, чтобы Саша смогла полноценно видеть. Но денег на дорогостоящее лечение у семьи нет. Поддерживает Сашу фонд «Провидение». Больше 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения. Организация открыла сбор для Саши. Подарить ей возможность видеть и развиваться можно на сайте фонда «Провидение». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География Веры. Город Смоленск стоит на холмах. Один из них именуется Соборной горой. Над ней возвышается величественный Успенский собор. Впервые храм на этом месте заложил Владимир Мономах в 1101 году. Благоверный князь пожаловал церкви фамильный образ Богородицы, который в дальнейшем назвали Смоленским. В 1137 году город стал центром православной епархии, а Успенский собор – кафедральным. Храм простоял более 5 веков и рухнул в смутное время 17 века, во время осады города поляками. Заново его отстроили только во второй половине 18 столетия. Получился архитектурный шедевр. Пятиглавое здание, изящно украшенное декором, поразило императора Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Когда французы захватили Смоленск, он приказал охранять Успенский собор. Уцелел храм и во время немецкой оккупации 1941 года. Вот только смоленская икона Божьей Матери бесследно исчезла в то время. Сейчас на ее месте хранится список, созданный в начале 17 века для Смоленской крепостной стены. Он находился в Киоте над Днепровскими воротами, а в 1812 году сопровождал войска Михаила Кутузова, защищавшие город. Еще немало интересных фактов можно узнать на экскурсиях по Успенскому собору. Их регулярно проводят для гостей города студенты Смоленской духовной семинарии.
1: Радио «Вера» в Смоленске можно слушать на частоте 88.4 FM.
2: Если хочешь, чтобы Господом были покрыты грехи твои, то не высказывай пред людьми, если имеешь какую добродетель. Преподобный Марк Подвижник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из второй главы послания к римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
5: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
6: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
5: По благовестию моему Иисусом Христом.
4: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем. Потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия. А потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
7: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Авиновская икона Богородицы в судьбах России.
1: Авиновская икона Божией Матери названа по фамилии русского боярина Ивана Авинова. Он родился в XIV веке в Новгороде. Имел обширные владения близ города Галича под Костромой. В пределах вотчины Авинова на берегу Галичского озера находился монастырь, посвященный Николаю Чудотворцу. Благочестивый боярин заботился об этой обители. В начале 15 века Иван пожелал возвести новый храм на монастырской территории. Выбирая в молитвенном сосредоточении место для строительства, он увидел двух юношей. Они поднесли боярину икону Успения Божией Матери и выразили пожелание посвятить ей будущий храм. Авинов с благоговением принял подарок. Образ был настолько хорош, что боярин не мог оторвать от него взгляд. Когда же Иван поднял глаза, юношей уже не было. Он понял, что получил икону Успения Богородицы от ангелов. Образ стал главной святыней построенного боярином храма. Церковь освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. Николаевскую обитель переименовали в Успенскую. В XV веке здесь подвязался преподобный Паисий Галичский. После его кончины и прославления в лике святых монастырь получил название Паисиево-Галичский-Успенский. Так он именуется и поныне. Образ Успения Богородицы, чудесно обретенный Иваном Авиновым, был утрачен в смутное время XVII века. После этого в обители стали почитать еще одну икону с названием «Авиновская» иного содержания. Божия Матерь изображена на ней, стоящей в полный рост, рядом с царским троном, с младенцем на руках. В правой части композиции видны крепостные стены Галича и строение Паисиево-Галичско-Успенской обители. То есть небесная заступница представлена на изображении покровительницы города и монастыря. Было написано одновременно несколько авиновских икон подобной иконографии, и затруднительно сказать, какая из них является первообразом. Один из самых древних списков хранится в Успенском соборе Паисиево-Галичского монастыря.
0: Небесная заступница, Авиновская икона Богородицы в судьбах России.
2: В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Люби всякого человека, несмотря на его грехопадение. Грехи грехами, а основа в человеке одна — образ Божий. Уважай в нем величественный, бесценный образ Божий и долготерпи погрешностям и заблуждениям человека падшего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Марии Бок Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. 14 июня 1907 года. После работы, требовавшей от моего отца напряжения всех сил, был ему необходим хоть кратковременный, но абсолютный отдых. Государь об этом сам подумал и предложил папа совершить прогулку по финляндским шхерам на яхте «Нева». Самой красивой нашей стоянкой было трехдневное пребывание на Гангутском рейде. Я, выйдя посмотреть на море перед сном, стояла очарованная его красотами и не могла оторваться. Как откровение открылось мне все величие моря. Я поняла его изнутри. Я не то что полюбила, но вдруг ощутила его. Неожиданно меня озарила мысль, как молитва, осветившая мою душу. «Господи, ведь море — это единственное, что осталось нетронутым, таким, каким оно вышло из рук Творца. Оно девственно чисто, на нем лежит печать Божьего Слова. Оно таково, каким было в тот момент, когда над бездной раздались Божьи слова: «Да отделятся воды от суши». Вот почему, глядя на море, я чувствовал, как я возвышаюсь душой и приближаюсь к Богу. Так же, как, созерцая творение гения, человек способен подняться до понимания его.
0: Голоса.

0: и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Во второе воскресенье после Троицы в нашем храме отмечается престольный праздник – День всех святых в земле русской просиявших. Он был введен не так давно, в 1918 году, в тяжелый для православной церкви, да и для всего русского народа период. Случилось это так. На одном из заседаний Поместного собора Русской Православной Церкви его участники вспомнили о некогда забытом церковном празднике – Дне памяти всех святых новых чудотворцев российских, который отмечался в некоторых храмах в России с XVI века, но со временем был забыт. Возникла идея воссоздания в России праздника, посвященного всем русским святым. Один из участников собора, историк, академик Борис Тураев, выступил тогда с такими словами. «В наше скорбное время, когда Единая Русь стала разорванной, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник. Да напоминает он нам о Единой Православной Русской Церкви, и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха». Так, 13 августа 1918 года был установлен праздник «День всех святых в земле русской просиявших», а чуть позже, при участии иеромонаха Афанасия Сахарова, будущего епископа Ковровского, составлены богослужебные тексты, посвященные всем русским святым. Перу владыки Афанасия принадлежат стихиры праздника, особые песнопения, которые исполняются на вечерних службах. Названы они так потому, что пение их предваряют стихи из Священного Писания. Четыре стихиры из богослужения, посвященного памяти всем русским святым, со временем стали единым песнопением. Давайте поразмышляем над его текстом, который вполне понятен без перевода на русский язык, и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть или первая стихира песнопения на церковнославянском языке звучит так. «Земле русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сонм», то есть большое собрание, «святых прославе». Образ святого града нередко встречается в Священном Писании, например, в Откровении Иоанна Богослова. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». В песнопении со Святым Градом сравнивается русская земля, на которой воссиял великий сонм святых, в том числе мучеников, пострадавших за веру в XX веке. Послушаем первый фрагмент песнопения. –

Второй фрагмент по-церковнославянски звучит так. «Церковь русская, красуйся и ликуй, се бо чада твоя, то есть это дети твои, престолу владычню во славе предстоят, радующиеся». Давайте послушаем вторую часть песнопения.

третьей части песнопения «Земле русская» святые сравниваются с воинством. Вот как звучит этот фрагмент. «В соборе святых русских, полче, то есть полк божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». Эта строчка напоминает нам о постоянной борьбе со злом как внутри нас, так и с внешними искушениями и обстоятельствами. Одному не справиться, а вот с молитвами наших небесных воинов-покровителей беда не страшна. Давайте послушаем третью часть.

четвертой стихире встречается выражение «новый дом Ефрафов». Что это за дом? Слово «Ефрафа», которое переводится с древнееврейского «плодородная земля», встречается в пророчестве о рождении Спасителя, записанном в книге пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Новым Вифлеемом в песнопении названа «Русская земля», поскольку дала миру множество святых. Вот как звучит четвертый фрагмент на церковнославянском языке. «Новый доме Ефрафов, уделе избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Давайте послушаем четвертую часть песнопения.

когда мы всем приходом празднуем память всех святых в земле русской просиявших, и особенно, когда мы с хором исполняем песнопение «Земле русская», душа ликует от того, как много святых незримо молятся вместе с нами в храме. И крестивший Русь князь Владимир, и святая равноапостольная княгиня Ольга, преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский, Александр Невский и Дмитрий Донской, тысячи российских новомучеников. Давайте послушаем песнопение «Земле русская, граде святый» полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

0: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Святой мученик Иустин Философ жил во II веке. Он был родом из Сихемы, города на западе Израиля. Родители Иустина, греки, были язычниками. Мальчик с детства отличался глубоким умом, любовью к наукам. Он в совершенстве изучил различные направления греческой философии и убедился, что ни одно не открывает пути к познанию истины. Однажды он прогуливался за городом и предавался размышлениям. Там он встретил старца, который раскрыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать ответы в книгах Священного Писания. Так, на 30-м году жизни Иустин принял крещение. Теперь все свое красноречие и ум он посвятил проповеди Евангелия. Много лет он странствовал по Римской империи, говоря про себя: «Кто может возвещать истину и не возвещает, тот будет осужден Богом». Иустин открыл свое училище, где устраивал дискуссии с философами и языческими жрецами. Когда император Антонин Пий начал гонения на христиан, Иустин написал и лично подал ему трактат в защиту невинно осужденных. Мудрецу удалось убедить императора, и вскоре преследования прекратились. Но новый император Марк Аврелий возобновил гонения. Иустин был схвачен, его пытали и казнили. До нашего времени сохранился ряд сочинений святого Иустина. Его мощи покоятся в Риме. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником. Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание своей веры». Сегодня мы вспоминаем мученика Иустина Философа и просим его: «Святой мученик Иустин, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 11 главе послания к евреям апостол Павел перечисляет героев веры. Дивные дела и чудеса, которые совершались ветхозаветными праведниками силою их веры. Он вспоминает царя Давида, который творил суд и правду над всем народом своим. Вспоминает Даниила, брошенного в ров со львами и оставшегося невредимым. Вспоминает тех трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Новыми примерами апостол Павел напоминает своим читателям о великих делах веры, способны даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие таким образом предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить от Него. Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех, в буквальном смысле, нечеловеческих испытаниях, которые выпадали на долю мучеников веры. Апостол приводит все эти примеры с одной лишь целью – укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому их окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, но новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо было бы помнить и нам. Необходимо также помнить, чем мы обязаны стойкой верности ветхозаветных праведников. Они прежде всего сохранили для нас веру в единого Бога. Более того, если бы ветхозаветная вера оказалась слабой и вообще перестала бы существовать, то как мог бы родиться в мир обещанный Богом Спаситель? Да, сыновья упомянутых в послании женщин были возгрешены пророками Ильей и Елисеем. Мы прекрасно понимаем, что их возвращение к жизни было временным. В свое время каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и впоследствии все великие мученики и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного в ожидании лучшего воскресения, как говорит апостол Павел. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, уже прошло столько времени, как они остались победителями, а еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги? Апостол Павел отвечает, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами. Здесь нам приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествия в мир Иисуса Христа как Сына Божия, спасение, которое завершится во время Второго Христового пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель и таково именно совершенство. Великая жертва Христова отверзла врата Царства Божия для всех. Для ветхозаветных праведников и для нас, живущих уже в период Нового Завета. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христа, уже знаем об отверстых вратах Царствия. А они тогда еще не знали. Боговоплощение, крест, воскресение и сошествие Духа Святого открыли новую страницу веры. И это было настоящей революцией, водоразделом между двумя принципиально религиозными эрами человечества. Полнота откровения Бога в Иисусе Христе показала, что никакие подвиги человеческой верности и праведности к совершенству этот грешный мир не привели и привести не в состояние. Царство Божие, или, как говорит апостол, лучшее воскресение – не плод человеческих усилий, но дар божественной жертвенной любви, открытой нам в Спасителе. Не люди спасают себя своей верностью и праведностью, но Спаситель людей – лишь Бог. И нам остается только довериться Богу, верить в себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса, начало и конец, альфу и омегу, нашу веру. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес. Мы веруем, что Он единосущен Отцу, и веруем без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно.
5: И я верую, отцы. Пока мы состязались в ораторском искусстве, я мог опровергнуть все ваши доводы и обвинения. Но в словах этого старца какая-то особая сила. И мне нечего возразить. Все мои слова бессильны. Его устами говорил сам Бог.
6: Существует легенда, будто чтобы показать единство Троицы, святой взял в руку кирпич и сжал его. Вверх вышел огонь, вниз потекла вода, а глина осталась в руке. «Вот три стихии, а кирпич один», — сказал епископ. «Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино». Многие ариане отказались тогда от своих заблуждений, а великими отцами церкви была принята четкая формула вероисповедания. Она была дополнена через 56 лет следующим Вселенским собором, и сегодня мы знаем ее как символ веры. Святитель Спиридон служил в церкви в самом центре Тримифунта. Однажды на службе совсем не было прихожан, и вдруг по всему городку разнеслось удивительное пение. Это хор невидимых ангелов подпевал святому. Все жители городка бросились к храму и больше не пренебрегали общей молитвой. На месте этого храма был построен монастырь, но после турецкой оккупации в 70-е годы 20 века он был разграблен. И сейчас в нем расположены казармы. Нетленные мощи святителя находятся на греческом острове Корфу, но считается, что Тримифунтский чудотворец не перестает странствовать по земле, помогая всем, кто обращается к нему с молитвой. А греческие священники раз в год меняют износившиеся бархатные башмачки с ног святого.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Молись как можно проще. Например, «Господи, помилуй». А когда обращаешься к Божьей Матери, говори «Матушка, Царица Небесная». Архиепископ Серафим Соболев.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Употребляя слово «бездушный», что мы чаще всего имеем в виду? Свойства характера, такие как холодность, жестокость, черствость. Василий Андреевич Жуковский в поэме «Ундина», в вольном переводе поэмы немецкого поэта Фуке, изображает существо, которое является бездушным в самом прямом смысле слова. Ундина, дочь морского царя, лишена великого сокровища – души. Героиня не зла, не жестока. Напротив, она мила, непосредственно, шаловлива, весела. Но она бездушна. Обрести душу, прикоснуться к глубине, к вечности, Ундина может лишь через союз любви с человеком. Став женой рыцаря Гульбранда, героиня получает душу. Что же в ней меняется? До свадьбы героиня непостоянна, стихийна. Ее чувства переменчивы, как морская пена. Она смеется над всем, но после венчания Ундина становится другой. Она подходит к старикам, своим приемным родителям, и обнимает их. Казалось бы, самый обычный поступок, но это объятие впервые полно души. Ундина словно мгновенно вырастает, из милой шалуни становится любящей, заботливой дочерью и женой. Она оставляет игры и забавы, она вступает в подлинную жизнь. Вместе с новой глубиной приходит и способность скорбеть. Ундину об этом предупредил отец, и все же героиня стремилась обрести душу. Почему? Потому что душа – это великое сокровище, дарующее человеку вечную жизнь. Так говорит Ундина рыцарю. Эта мысль поэмы перекликается со словами митрополита Суржского Антония, известного проповедника 20-го столетия. Он говорил об умении жить интенсивно не в полсилы, а на глубине. Глубина в человеке, по его словам, это та точка, где можно искать и встретить Бога в себе, а также обрести себя настоящего. Такую жизнь, которую описывает владыка Антоний, выбирает вместе с душой Ундина.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио «Вера».

проблем в серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время покажет. Тьма лишь

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра...»
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
3: И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях.
2: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. Здоровье, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок, и в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это, вместо ловцов рыбы, Господь сделал их ловцами человеков.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Колокол Афонского монастыря Старый Русик гулко звонил к окончанию вечерней службы. Монахи расходились из церкви по кельям, чтобы в уединении помолиться по четкам. Собрался к себе на молитву и монах Силуан, эконом обители, на плечах которого было все монастырское хозяйство. Почти у самых дверей кельи отцу Силуану повстречался настоятель монастыря. «Не рановато ты, отец, в келью-то собрался?» — обратился он к монаху. «Ступай лучше в мастерские, проверь, все ли там благополучно. Да в кладовую загляни. Вчера такой дождь был, не протекла ли крыша?» Отец Силуан уже успел побывать в мастерских и кладовую тоже проверял. Но спорить с настоятелем не стал. Смиренно поклонился и пошел выполнять приказания. А в голове его проносились печальные мысли. «В монастыре живу, а помолиться времени нет», — думал он. «Эх, уйти бы в скит, побыть в молитвенном уединении». Всю ночь эти думы не отпускали монаха, а наутро, взяв в котомку несколько сухарей, отец Силуан ушел из монастыря в небольшое уединенное монашеское поселение посреди пустынной местности Афона. «Здесь уж ничего не помешает», — радостно думал монах, устраиваясь на новом месте. Но когда отец Силуан взял в руки четки и прочитал первую молитву, внезапно он почувствовал нестерпимую головную боль. Отложив четки, монах еле-еле добрался до кровати. «Ничего, завтра голова пройдет, прочитаю двойное правило», — подумал он. Но ни завтра, ни на другой день, ни через неделю боль не отступала, а только усиливалась. Молиться было невозможно. «Эх, и глупый же ты, отец Силуан», — сказал, наконец, сам себе монах. «Ведь это по Божьей воле ты экономом был. Господу лучше знать, куда кого поставить. Вот он теперь тебя непослушного и вразумляет». Отец Силуан снова пришел в свой монастырь и со смирением приступил к прежним обязанностям. Его возвращению очень обрадовались. Такого эконома, как он, было не найти. Спустя годы, прославившись как великий труженик и молитвенник, отец Силуан Афонский говорил: «Каждый нужен Господу на своем месте».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Радио «Вера». Светлое радио. Добрые нравы – суть награды честного человека. Гавриил Державин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Олега Волкова «Погружение во тьму». 1929 год. Соловецкий лагерь особого назначения. Проводить меня пришел из Соловецкого Кремля вятский епископ Виктор. Он говорил: «Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал все, в храме бок о бок с нами стоял, и должен все это сердцем запомнить. Понять, почему сюда власти попов да монахов согнали. Отчего это мир на них ополчился? Да не любо ему правда Господня стала, вот в чем дело. Светлый лик Христовой Церкви — помеха. С нею темные да злые дела не способны делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывают, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полуночный край небушка. Не забывай, что тут хоть туго да жутко, а духу легко. Ведь верно». Преосвященный старался укрепить во мне мужество перед новыми возможными испытаниями. Я же себя чувствовал окрыленным, словно то обновляющее, очищающее душу воздействие Соловецкой святыни, неопределенно коснувшееся меня в самом начале, теперь овладело мною крепко. Именно тогда я полнее всего ощутил и уразумел значение веры. За нее и пострадать можно.
1: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Как уютно вы в тенечке устроились. Все-таки славный у нас двор зеленый. Посижу, пожалуй, с вами, подышу воздухом.
2: Очень кстати, Андрей Борисович. Я давно вам хотела один вопрос задать. Да все, мы не пересекались. Помните, я в больнице лежала?
1: Конечно, помню. Мы, соседи, за вас очень переживали.
2: Ну так вот, я тогда обет дала Богу совершить паломничество в Троице-Сергиеву лавру. И после этого пошла на поправку. И вот уже год прошел с тех пор, а я так и не выбралась в Сергиев Посад. Наверное, не по силам взяла на себя обязательства. Как представлю, в метро через всю Москву, да потом еще на электричке 2 часа. Не доеду. И переживаю каждый день. Вот что вы на это скажете?
1: Что тут скажешь? Наверное, надо что-то придумать и выполнить обещанное. Как царь Давид говорит в 55-м псалме. «На мне, Боже, обеты, и я исполню их во славу Твою. Ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения».
2: А псалмопевец при каких обстоятельствах давал Богу обеты? Он тоже сильно болел?
1: 50-й псалом написан красиво и загадочно. «О голубице, безмолвствующей в удалении». Таинственная песня Давида, когда филистимляне удерживали его в Гефе.
2: В плену он был, получается.
1: Вообще, в Гефе Давид дважды скрывался от преследования царя Саула. В первый раз он бежал в этот филистимский город в отчаянии. Саул в своей ненависти дошел до того, что приказал вырезать целый город. Только за то, что живший в нем первосвященник Ахимелех дал беглецу хлеба и меч. Это, кстати, было непростое оружие. Прежде оно принадлежало великану Голиафу, убитому Давидом. А Голиаф родом был как раз из Гефа. Может быть, именно по этому мечу жители Гефа узнали в одном из многочисленных странников победителя грозного великана. Они схватили Давида и повели его на суд к своему царю Анхусу. В этот момент, вероятнее всего, и родились в его душе строки. «Помилуй меня, Боже! Люди преследуют меня. Весь день воюют и враждуют со мной. Весь день мои враги преследуют меня. Как много тех, кто враждует со мной».
2: А ведь действительно, многовато оказалось преследователей у Давида. С одной стороны, Саул со своими воинами, а с другой – филистимляне, обиженные за смерть Голиафа. Сбежал от одних, так другие схватили. Страшно.
1: Именно о своем страхе Давид рассказал Богу. «О Всевышний! Когда мне страшно, я обращаюсь к Тебе. Я уповаю на Бога и славлю Слово Его. Уповаю на Бога и не боюсь. Что может сделать мне человек?»
2: И действительно не могли филистимляне причинить Давиду зла.
1: Псалмопевец притворился безумным перед царем Анхусом, и тот велел своим слугам отпустить его, сказав: «Зачем вы привели ко мне этого сумасшедшего? Мало разве у меня своих таких при дворе?» Так Давид неожиданно обрел свободу.
2: Правда, словно голубица упорхнула от неприятелей. А вот вы обмолвились, Андрей Борисович, что Давид не однажды бывал в Гефе. Второй раз его также захватили в плен?
1: Нет, через несколько лет Анхус принял Давида с почетом. Некоторые толкователи псалтыри считают, что 55-й псалом написан именно во время второго пребывания псалмопевца в Гефе. И филистимляне удерживали псалмопевца как дорогого гостя.
2: А с чего у иноплеменников, вчерашних врагов, вдруг открылась такая симпатия к Давиду?
1: Царь Гефа знал об отношениях псалмопевца с Саулом. он отдал в распоряжение гонимому на родине гостю город Сикелак, который находился как раз на границе с Израилем. Видимо, Анхус рассчитывал, что Давид станет воевать на стороне филистимлян против израильтян.
2: И неужели же псалмопевцу пришлось выступить против своих?
1: Нет, он смог доказать Анхусу свою лояльность, сражаясь против других народов, общих врагов Израиля и Гев. Давид был очень талантливым воином. Свои многочисленные ратные успехи он объяснял помощью Бога. «Я воззвал, и враги мои обращаются вспять. Это значит, что Бог за меня». Но вероятность, что не сегодня-завтра придется воевать с соотечественниками, оставалась. И такая двойственность положения воспринималась Давидом очень болезненно. К тому же он, горячо любящий Бога, не имел возможности пойти в скинию, принести жертвы, побывать на богослужении. Ведь в Гефе жили одни язычники. Он очень тосковал по родине и точно мог чувствовать себя голубкой, безмолвствующей в удалении.
2: А что, вернуться не было возможности? Саул так с годами и не унимался?
1: Не унимался. Пока Саул был жив, вокруг него хороводились интриганы, настраивающие против Давида, и псалмопевец мог в любой момент этого горького периода своей жизни написать такие строки. «День за днем они поносят мои слова и дела, мечтают, как бы мне навредить. Напасть готовы, наблюдают, следят за мной, хотят отнять мою жизнь. Неужели избегнут воздаяния за зло?»
2: Немало, должно быть, было пролито слез Давидом.
1: А вы послушайте, Маргарита Константиновна, как пронзительно говорит он Богу о своих слезах. «Ты, моя книга, сосуд для слез. Мои слезы в сосуд собери. Пусть будут в книге твоей».
2: Да, не всякий человек сможет в страдании видеть промысел Божий. Верить, что слезы бережно сочтены Господом.
1: А конец какой яркий, какой выразительный у 55-го псалма. Ликующая победная песня. «На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю, на Бога надеюсь я и не боюсь. Что может сделать мне человек? Я исполню Божьи обеты свои, тебе вознесу хвалу. Ты избавил меня от смерти, мои ноги от того, чтобы оступиться. Я буду ходить перед Богом во свете жизни».
2: Ох-хо, Давид-то исполнил свои обеты. А вот я-то...
1: Я знаете, что подумал про Маргариту Константиновну? У меня приятель на работу в Сергиев Посад ездит на своей машине. И живет он неподалеку от нас. Думаю, что ему не составит труда довести вас туда и обратно. Сегодня же договорюсь, если вы согласны.
2: Еще бы я была не согласна. Спасибо вам огромное.
1: Ну вот и ладушки.
3: «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово Его, на Бога уповаю. Не боюсь, что сделает мне плоть. Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твои?»

0: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина Философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Преподобный Дионисий Глушицкий, в миру Димитрий, жил во второй половине 14-го в 15 веке. Он был родом из Вологодского края, рано ушел из отчего дома и стал монахом Спасо-Каменского монастыря. Обитель располагалась на острове посреди Кубинского озера. В труде, посте и молитве Дионисий провел почти 10 лет. Потом он получил благословение и вместе с иноком Пахомием странствовал по краю, восстанавливал запустевшие обители. Чтобы воспитать смирение, Дионисий сам выкопал себе могилу и ежедневно 7 лет подряд приходил к ней. Современники говорили о Дионисии, что он был мастером на все руки – кузнецом, плотником, резчиком по дереву, портным. Он считал корнем всех духовных недугов праздность, поэтому ни минуты не проводил без труда. Сохранились также иконописные работы авторства Дионисия Глушицкого. Одна из них – образ столпа русского монашества преподобного Кирилла Белозерского. Дионисий был знаком с ним, и исследователи считают, что икона создавалась еще при жизни преподобного Кирилла. Сейчас реликвия хранится в Третьяковской галерее. Преподобный Дионисий Глушицкий – один из подвижников, совершавший свой подвиг на русском севере. Эти края позже получили поэтическое название «Русской Фиваиды» в честь египетской области, где подвязались тысячи христианских отшельников и монахов. Писатель и путешественник Андрей Муравьев писал: «Наш чудный мир иноческий внезапно у нас развился в исходе 14-го столетия и в продолжении двух последующих веков одушевил непроходимые дебри и лесистые болота родного севера». Церковь прославляет труды и праведную жизнь преподобного Дионисия игумена Глушицкого и просит его: «Святой преподобный Дионисий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Культурный портрет Татьяна Соколова создала в 1979 году, когда стала бабушкой. Тема материнства была одной из основных в ее творчестве. Художница обратилась к ней в конце 1950-х, когда у нее родилась дочь. Наташа с детских лет позировала маме, была ее главным источником вдохновения. А потом и внучка.
2: Приглядитесь, Маргарита Константиновна. Видите за спиной у молодой матери фрагмент одежды? Кажется, платок или шаль. Очень похоже на крылья, правда?
1: Действительно, похоже. Героиня словно окрылена материнством. Кстати, искусствоведы отмечали, что на творчество Татьяны Соколовой повлияла иконография Богородицы и то, как воплощали ее образ мастера Ренессанса. Недаром эту скульптуру критики называли своеобразно переосмысленной Мадонной Медичи Микеланджело.
2: Интересно, а есть ли у Татьяны Соколовой работы на религиозные сюжеты?
1: Да, художница обращалась в своем творчестве к духовным темам. У нее есть скульптура, изображающая события Благовещения. Есть архангел Михаил. А вместе с дочерью Натальей, которая пошла по стопам матери и тоже стала скульптором, они в начале 2000-х создали два барельефа для фасада храма Христа Спасителя. Фигуры преподобных Иосифа Волоцкого и Стефана Пермского.
2: Творческий союз матери и дочери. Как это замечательно! Скажу еще раз, материнство – огромное счастье.
1: Татьяна Соколова сумела так искренне выразить это в скульптуре.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Души человеческие гибнут от голода и томятся, как в душной темнице, от недостатка того, что может питать их и доставлять им живительные силы. Человек чувствует себя несчастным, ощущает внутри пустоту. Почему так бывает? Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского о свойствах души. Душа – часть мира духовного. Бог отражается в благочестивой душе, как солнце в капле воды. Чем чище эта капля, тем лучше, яснее отражение, чем мутнее, тем тусклее. Так что в состоянии крайней нечистоты, черноты души, отражение Божие прекращается, и душа остается в состоянии духовного мрака, в состоянии бесчувственности.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Когда-то американская писательница Франсин Риверс была известна как королева исторического дамского романа. Ее книги продавались в супермаркетах, писательница прекрасно зарабатывала. Но почему-то постоянно мучилась сомнениями. Риверс казалось, что ее литературные героини слишком уж одинаковы и примитивны. Ей хотелось писать совсем о других женщинах.

0: Иерихонский царь узнал об их приходе, но Раав спрятала их на крыше под снопами соломы и тем самым помогла исполниться Божьему указанию о том, что Иерихон станет землей, обетованной для народа израильского. Это событие полностью изменило жизнь Раав. За покорность Богу Раав удостоилась упоминания в родословной Иисуса Христа. В романе, написанном необычайно ярким и живым языком, Франсин Риверс сполна проявила и свою любовь к истории, и тонкое знание психологии женского характера, а также бережное и трепетное отношение к фактологическому материалу и тексту первоисточника. Но самое главное, она совершенно по-новому и для себя, и для читателей взглянула на литературное творчество через призму веры в Бога и жизни ради Него. Не случайно роман писательницы начинает с посвящения женщинам, которые считают, что прошлые ошибки делают невозможным счастливое будущее. Обратитесь к Иисусу, и вас ждут чудеса, которые Он приготовил для вас. За свою книгу «Раав» Франсин Риверс была удостоена престижной премии – медали Агаты Кристи, которая присуждается писателям-женщинам за вклад в литературу. Но для самой писательницы главной наградой, пожалуй, стало то, что она нашла, наконец, свой творческий, а вместе с ним и духовный путь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
1: Литературный навигатор. Радио

0: пришел человек.
1: Вера. Светлое радио. Первый источник.
2: Вика, ты не знаешь, когда Александр Петрович вернется?
3: Никто не знает. Вот вчера нагрянул, я катать в нощи.
2: Как кто нагрянул?
3: Ты что, выражения такого не знаешь?
4: Выражение «я катать в нощи» пришло в нашу речь из Библии и сохранилось в церковнославянском варианте. Кто его использовал и что оно означает, давайте выяснять вместе. В заключительной главе первого послания к Фессалоникийцам святой апостол Павел говорит об ожидании пришествия Христа. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Тать, с церковнославянского, это вор. Святой апостол говорит о неожиданности и неизвестности наступления того времени, когда придет Христос и наступит День Господень. А чтобы ярче проиллюстрировать эту внезапность, апостол употребляет сравнение с вором и ночью. Выражение «как тать ночью» мы встречаем и у апостола Петра во втором соборном послании. Давайте процитируем первоисточник. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». А блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, «Ночь указывает на неизвестность, а вор на неожиданность, ибо никто, ожидающий вора, не будет ограблен». О такой готовности и бдительности писали также апостолы Лука и Матфей. В Евангелии от Луки Господь, обращаясь к ученикам своим, говорит, «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». А в Евангелии от Матфея эти слова приводятся так. «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Сам Спаситель предостерегает нас не быть похожими на беспечного хозяина дома. Именно об этом напоминает и апостол Павел, обращаясь к членам Фессалоникийской общины, и призывает всегда быть нравственно собранными. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Итак, мы выяснили, что выражение «я катать в нощи» библейское и является церковнославянским вариантом фраз из апостольских посланий. Сегодня оно означает внезапное, неожиданное появление кого-то или наступление чего-либо.
1: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры. Одним из небесных покровителей Крыма считается святитель Лука Войно-Ясенецкий. Он родился в Керчи в 1877 году. В молодые годы выучился на хирурга, женился. Овдовев, принял священнический сан и монашеский постриг, при этом не оставил врачебную практику. Весной 1923-го подвижник стал епископом и возглавил туркестанскую епархию. В то время начались гонения на церковь. Архипастырь в общей сложности 11 лет провел в ссылках и лагерях. В заключении святитель Лука продолжал работать врачом и писал работы по медицине и богословию. Его монография «Очерки гнойной хирургии» и сегодня не утратила своей актуальности. Как и вероучительное эссе «Дух, душа и тело». Во время Великой Отечественной войны епископ Лука работал главным хирургом эвакуационного госпиталя и управлял церковью в Красноярске. С началом мирного времени получил назначение в Симферополь. В условиях послевоенной разрухи святитель открывал новые и реставрировал старые храмы. При этом оперировал в городском военном госпитале и бесплатно принимал больных в своем доме на улице Курчатова. Здесь и закончился земной путь подвижника. Он приставился ко Господу 11 июня 1961 года, в День всех святых, и был погребен в ограде храма, им посвященного. Спустя 35 лет церковь прославила архиепископа Луку, и его мощи перенесли в Свято-Троицкий собор. И после кончины епископ-врач продолжает свое служение, предстоит престолу Божьему и молится о крымчанах.
1: Радио «Вера» в Симферополе можно слушать на частоте 89,3 FM.
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зинин. Поговорим об истории колокольного звона и колоколов в Лавре. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет об истории и судьбе древнего города Туров и Туровской земли.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иногда апостол Павел в своих посланиях был вынужден тщательно проговаривать довольно очевидные вещи. К примеру, в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из второй главы послания к римлянам апостол Павел упомянул об отсутствии лицеприятия у Бога и о том, что нравственный закон вложен Богом в каждого человека. Следовательно, нам всем придется дать ответ за свои поступки. Давайте послушаем эти слова святого апостола. Ведь они, несмотря на свою простоту и очевидность, никогда не утратят актуальности.
2: Слава же и честь и мир всякому делающему благое.
3: Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
2: По благовестию моему Иисусом Христом.
1: Читая Священное Писание, мы неоднократно сталкиваемся с упоминанием разделения человечества на две неравные части. На тех, кто знает закон, то есть на евреев, и на всех прочих. На тех, кто не знает и не живет по данному Богом через Моисея закону. Это разделение – своего рода красная нить всей Библии. Библия предлагает нам смотреть на мир глазами людей, знающих закон. Такой взгляд предполагает, что закон ставит человека в особенные отношения с Богом. Из чего вытекает и то, что знание закона возвышает человека, делает его лучше того, кто закона не знает. Если первое следствие можно подтвердить словами Священного Писания, то подтверждение второго мы в Библии не найдем, потому что, сказав об особом отношении к знающим и исполняющим закон людям, Бог ничего не сказал о том, что такие люди лучше всех прочих. Но, как мы понимаем, очень непросто найти человека, который не чувствовал бы своей исключительности. Поэтому апостол Павел был вынужден напомнить, что у Бога нет лицеприятия, а потому знание библейского закона и жизнь по нему никого не делают человеком высшего порядка, но накладывают ответственность. Человек, знающий закон Божий, должен по мысли святого апостола и по мысли всей Библии становиться проводником Божьей воли для всех людей. Такой человек не имеет права не быть миссионером. Вся его жизнь должна быть возвещением благости, премудрости и благодати нашего Творца. К этому нас призывает Бог. Если же человек живет вне знания библейского закона, то к нему у Бога совсем иные требования. С такими людьми у Бога иной диалог. И не стоит думать, будто бы они окончательно отвержены от Бога. Своими словами апостол Павел призывает нас задуматься о том, что всякий раз, когда мы говорим о себе как о христианах, нам стоит вспоминать не о собственном величии и не об особенных отношениях с Богом, а об ответственности, которую накладывает Бог на всех знающих Его. Если мы христиане, значит мы Христовы, а потому должны являть образ Христов всей нашей жизнью. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам в этом.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Якутске, на Октябрьской улице, есть старинная церковь Николая Чудотворца. Храм был построен в середине 19 века, однако летопись его началась гораздо раньше. Первый Никольский храм в городе сложили из бревен еще в 1718 году. Он располагался близ городской крепости, там, где сейчас находится Институт геологии. В конце 18 века деревянная церковь сгорела. Горожане принялись возводить на ее месте новую, каменную. Строительство растянулось на 30 лет. В 1821 году храм наконец-то был освящен, но вскоре случилось землетрясение. Стены и своды пошли трещинами, и здание пришлось разобрать. Горожане не смирились с тем, что в городе не будет храма, посвященного Николаю Угоднику, и в 1847 приступили к строительству той самой церкви, что сохранилось до наших дней. Сегодня она находится в центре города, а в 19 веке это была окраина. Здесь решили разместить кладбище с церковью. Деньги на строительство выделил один из богатейших людей города, купец второй гильдии Иван Яковлевич Шилов. Сохранился прижизненный портрет этого мецената, он хранится в Национальном художественном музее Якутии, а копию можно увидеть в притворе Никольского храма. Иван Шилов и сам был похоронен на церковном кладбище, которое, к сожалению, не сохранилось. В советское время Якутск активно застраивался, и захоронения сравнялись с землей. Храм безбожники закрыли, и под его сводами разместился архив. В начале 90-х годов 20 века здание возвратили верующим. Здесь возобновились богослужения. С 1995 по 2005 год Никольский храм носил статус кафедрального собора Якутской епархии. Сейчас это просто приходской храм. Старинный, обновленный и любимый многими горожанами.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Возрождение таинственное и очищение наше от всех прежних грехов совершается в крещении. Но прибыть в последующее время чистыми и не допускать в себе снова никакой скверны – это зависит от нашей воли и заботливости. Святитель Иоанн Златоуст.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма художницы-иконописца Марии Соколовой, будущей монахини Иулиании, подруги Елизавете Булгаковой. 1942 год. Можно взять что-то одно для исправления. Например, не говорить лишнего или слушать терпеливо, не досадуя на болтовню другого. Или не говорить, например, о пороках других, каковы бы они ни были. Это будет прямо учить любви. Душа почувствует и не может не почувствовать пользы от всего этого. И потянется сама во след креста Христова по стопам Господа. Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Когда люди слышат название такой страны, как Таиланд, у них в голове обычно возникает набор ставших уже привычными ассоциаций. Курорт, расслабленность, развлечения. Каково же бывает удивление, когда люди узнают, что и в Таиланде есть православная церковь. Вот уже несколько десятилетий в Таиланде существуют православные приходы – русские и греческие. Благодаря их деятельности множество тайцев пришло в православие, а двое из них даже стали православными священнослужителями. Тайцев православие привлекает его древность и духовность. Они неминуемо сравнивают православную веру с буддизмом. Наиболее популярным направлением в буддизме для Таиланда считается Тхеравада – одно из самых консервативных буддистских течений. Тайцы считают, что православие является таким же древним и духовным, как Тхеравада, религиозным движением, но превосходит его, так как учит о живом Боге, которого в буддизме нет. Уважительное отношение тайцев к православию выразилось в том, что при государственной регистрации православных приходов они в документации именуются не «ортодокс» на английский манер, а «дан деэм», что означает «истинный», «настоящий», «неизменный» или «подлинный». Важной особенностью православной миссии в Таиланде является то, что тайцам можно проповедовать молча. То есть можно, конечно, что-то говорить, но тайцы воспримут чьи-то убеждения только тогда, когда увидят, как человек живет, как он на деле реализует свою веру. Поэтому православные приходы в Таиланде – место, где всегда и каждому окажут необходимую помощь, где люди привыкли свидетельствовать о Христе своими поступками. Православным в Таиланде приходится учитывать еще и такие особенности. Для тайцев вера и национальность – вещь сходные. Подчас они боятся переходить в православие, чтобы не перестать быть тайцами. Но как только узнают, что богослужение в православных храмах совершается на тайском языке, с легкостью выражают желание принять новую веру. В тайском православии соблюдается принятый в этой стране этикет, а потому перед входом в храм нужно обязательно снять обувь. Если окажетесь в Таиланде, учитывайте при посещении православного храма такой немаловажный обычай. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях существования православия в Таиланде.

0: Сегодня, 14 июня, второе воскресенье после праздника Пятидесятницы. День всех святых в земле русской просиявших. Церковь чтит память мученика Иустина-философа, преподобного Дионисия игумена Глушицкого, преподобного Агапита Печерского, а также молитвенно вспоминает прославление в лике святых праведного Иоанна Кронштадтского и всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших. Преподобный Агапит Печерский жил в XI веке. В монастырских рукописях Агапита называют «лечец безмездный». Агапит сам изготавливал лекарства на основе целебных трав и лечил монахов Киево-Печерской лавры. Кроме того, монах самоотверженно ухаживал за больными и неустанно молился об их здравии. К монастырскому врачу обращались и миряне. Денег за лечение он не брал. Однажды Агапит вылечил черниговского князя Владимира Мономаха, будущего великого князя Киевского. Благодарный князь сам пришел в монастырь и хотел видеть своего спасителя, но смиренный подвижник скрылся и не принял даров. В это же время в Киеве жил один врач-иностранец. Говорили, что по одному виду больного он мог определить степень болезни и день кончины. Но частенько такие обреченные шли к Агапиту и по его молитвам выздоравливали. Когда целитель Агапит заболел, к нему пришел тот самый врач, осмотрел его и сказал, что кончина последует через 3 дня. При этом он дал обет стать православным монахом, если его предсказание не исполнится. Агапит ответил, что Господь открыл ему, что призовет его только через 3 месяца. Так и случилось. Киевский врач покаялся и принял монашеский постриг. Чествуя преподобного Агапита Печерского и вспоминая его праведную жизнь, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Господь. Мы обращаемся к преподобному Агапиту как к самолитвеннику и просим его. «Святой преподобный Агапит, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 14 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Петровками» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Аким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Прообразы. Святые в литературе.
3: О некоторых святых историки-летописцы говорили стихами, не в силах скрыть свое восхищение. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобной Одре Илийской и хронике «Беда достопочтенного. Церковная история народа англов». Место действия – Англия. Время действия – 7 век по Рождестве Христовом. Ошибочно представлять жизнь раннехристианской Англии по роману в стиле фэнтези «Игра престолов». Чтобы узнать, как дело обстояло в реальности, следует обратиться к англосаксонским хроникам, созданным историками-летописцами, или, как называли их в Европе, хронистами. Крупнейший англосаксонский историк и духовный писатель VII-VIII веков Беда Достопочтенный взял на себя труд во всех подробностях описать историю Древней Британии. Его историческая хроника «Церковная история народа англов» вовсе не сухой перечень фактов и дат. О каких-то событиях он упоминает вскользь, другие расписывает в мельчайших подробностях. А в одном месте, говоря о преподобной Одре Илийской, и вовсе вдруг переходит на поэзию.
4: Многие в мире хвалы стяжали чистые сердцем, любящим подобают многие в мире хвалы. И наш украсился век, славой отцов была, родом и властью богата, но показался Господь славнее ей славы отцов.
3: Речь здесь идет о королеве Эдельфриде, которая, приняв монашество, стала настоятельницей монастыря в Эли и вошла в историю как преподобная Одре Илийская. Эдельфрида была дочерью короля восточных англов Анны. В Англии это имя было и мужским тоже. Из детских лет желала только одного – вслед за старшей сестрой удалиться в монастырь. Но у короля Анны на красавицу дочь были свои планы. В 14 лет Эдельфриду против ее воли выдали замуж за Тонберга, знатного человека из области Южной Гирви, Восточной Англии. Монах-бенедиктинец Беда Достопочтенный в своей хронике пишет о том, что в то время сердце Эдельфриды уже навсегда было отдано другому, небесному избраннику.
4: «Красою она цвела на троне подзвездного царства, и выше звезд утвердившись, красою она цвела. Где же найти жениха, чтоб тебе, госпожа, подошел он? Если жених твой Христос, где же найти жениха?»
3: Вскоре вскоре открылось, что юный супруг Эдельфриды тоже больше всего на свете желал стать монахом, и они стали жить в воздержании, как брат с сестрой. Через 3 года Тонберг неожиданно скончался, и Эдельфрида с несколькими слугами перебралась на маленький уединенный остров Эли. По сути, это была монашеская пустынь, только на английский манер. Остров Эли со всех сторон был окружен болотами и зарослями вереска. Но навсегда спрятаться там от мира девушке не удалось. О ней вспомнил ее родной дядя, к тому времени ставший королем. Из политических соображений он решил выдать Эдельфриду замуж за Экфрида, 15-летнего сына короля соседней Нортумбрии. Послушание превыше всего. Эдельфрида дала согласие на брак, став для принца Экфрида кем-то вроде старшей сестры и наставницы в христианском вероучении. Но когда Экфрид стал помышлять о наследнике, Эдельфрида постриглась в монахини с именем Одри и бежала на свой любимый остров Эли, основав там женский монастырь. Как сообщают в своей хронике Беда Достопочтенный, отныне бывшая королева Нортумбрийская носила платье из грубой шерсти, принимала пищу 1 раз в день, мылась в холодной воде и все ночи проводила в молитвах. Одри умерла в своем монастыре от чумы, а через 16 лет после кончины ее мощи были найдены нетленными. Вот как пишет об этом в своем гимне Беда Достопочтенный.
4: «Богу себя поручив, 12 годов преславных в монастыре провела, Богу себя поручив, предавшись душой небесам, былую умножила славу и испустила дух, предавшись душой небесам. В гробнице тело ее провело ноябрей 20 лет, но не подверглось тленью в гробнице тело ее. Христос, велика твоя власть, даже в сырой гробнице нетленно тело ее. Христос, велика твоя власть».
3: С конца 7 века по Рождестве Христовом монастырь в Эли стал для христиан местом паломничества. В народе его называют королевским, ведь первая его настоятельница была королевой Нортумбрийской, отказавшейся от богатства и славы ради Христа. Неудивительно, что в своем труде «Церковная история народа англов» Беда Достопочтенный прославил преподобную Одри Илийскую столь возвышенным стихотворным гимном. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Лучше предпочесть малый духовный труд, но с миром в сердце, чем стремиться ко многому и потерять сердечный мир. Старец Сафроний Сахаров.

Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1943 году американский драматург и писатель Торнтон Уайлдер написал пьесу «Наш городок». Первые два акта посвящены повседневной жизни двух семей. Мальчик и девочка живут по соседству. Эмили и Джордж вместе делают уроки, уплетают мороженое, вырастают, влюбляются. Второй акт пьесы заканчивается свадьбой. А третий акт начинается с того, что Эмили на кладбище наблюдает за собственными похоронами. Нет, это совсем не триллер, и пьеса вовсе не про привидения. Задумка автора в другом. Помощник режиссера, загадочный персонаж, который знает все обо всех, в ответ на ее просьбу разрешает Эмили вернуться в свою жизнь на один день. Эмили возвращается в прошлое, в свой 14-й день рождения. Вне себя от восторга она бросается к матери, но та, мимоходом ее поцеловав, занимается обычными делами. Опечаленная Эмили просит: «Мама, мама, посмотри на меня, ну хоть одну минутку, посмотри, как будто в самом деле меня видишь». В этом вся беда. Мать на самом деле едва замечает Эмили. Она просто не в силах понять, что сейчас переживает ее дочь. Ведь для уже умершей Эмили этот день – величайший дар, а для матери он обычен. Многие из нас ищут чудес. А чудеса происходят каждый день. Каждый восход солнца – это чудо. Каждая минута жизни – это дар Божий. Есть ли люди, которые осознают это, пока живы? Спрашивает Эмили у помощника режиссера. И как этому научиться, можем добавить мы. Архимандрит Сергий Шевич, известный подвижник 20-го столетия, советует проживать каждый день так, чтобы он вобрал в себя важность всей нашей жизни. Попробуем? Тогда рассеется серость повседневности, и мы сможем наконец-то разглядеть его. Чудо повседневной жизни.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие.

0: машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Как изменить свою жизнь кардинально? Может быть, поменять работу, место жительства, прекратить отношения с окружающими, завести новый круг общения? А может быть, вообще все бросить и уйти в монастырь? Что по этому поводу думает Священное Писание? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Ходя же при море Галилейском, видя два брата, Симона глаголемого Петра...»
3: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
2: «И проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язву в людях».
1: В истории о призвании апостолов есть одна немаловажная деталь, которая остается за пределами только что прозвучавшего отрывка, но о которой мы узнаем из Евангелия от Луки. Оказывается, перед тем, как Христос позвал учеников за собой, с ними произошло потрясающее событие. Они поймали столько рыбы, что лодки были набиты ей до краев и даже начали тонуть. Невероятный успех для рыбака. Ведь в Галилее рыба была настоящей валютой. Продай товар, получи прибыль, купи землю и живи спокойно, как уважаемый человек. Однако именно в этот момент и звучит призыв Христа: «Оставьте все и следуйте за мной». Это важно. Апостолы пошли за Спасителем не потому, что в простой жизни их преследуют неудачи. Они не бегут от нищеты и отчаяния. Скорее наоборот. Они на пике, но отказываются от изобилия, которое само просится им в руки. Вместо этого они выбирают неопределенность, отсутствие всяких гарантий стабильности, вплоть до потери собственной идентичности. Не случайно перечисляется то, что именно они оставили: сети, затем лодку и, наконец, отца. Это не просто список вещей. Это своеобразная иерархия привязанностей. Имущество, дело жизни, само наследство и семья. А зачастую это все, что определяет место человека в этом мире. Ситуация парадоксальна. Ведь тот самый чудесный улов случился с учениками именно по слову Спасителя. Господь сам показал им изобилие, а потом сам же позвал за собой. Так он словно ставит их перед дилеммой. Зачем? Их решение следовать за Христом должно быть актом свободной любви, а не вынужденным спасением. Они должны выбрать. А выбор, при котором нечего терять, это уже не выбор, это просто бегство. И напротив, когда есть что терять, это уже духовный и нравственный поступок. Апостолы потому и стали великими, что оставили не пустоту, а то, что по человеческим меркам является полнотой. Так Евангелие предостерегает нас от принятия поспешных решений. Если я хочу что-то действительно изменить в своей жизни, Перемена места жительства, разрыв отношений – не всегда самое лучшее решение. Ведь это может быть банальным бегством от собственной пустоты. И если это так, то в новых обстоятельствах эта пустота может раскрыться с еще большей силой. Если мы хотим действительно кардинальных изменений, необходимо найти то, что нам дорого, что для нас важно и ценно, и учиться отдавать эти области своей жизни Богу. Здоровье, финансы, имущество, профессиональную карьеру, отношения с родными, наших детей. Как же это сделать? Для этого нужно лишь перестать хозяйничать в этих сферах жизни и трястись над ними, как Кощей, над сундуком с золотом. Вместо этого все свое внимание, которое мы отдавали им, сосредоточить на поиске воли Творца и исполнении Его заповедей. Это потребует от нас доверия Творцу. Доверия, что Он не подведет. Но если решимся, то увидим, как Господь начнет потихоньку входить в нашу жизнь, особенно в те ее области, которые мы оставляем Ему, совершая над собой усилия. Он сам наводит там порядок. И в итоге окажется, что наши страхи и опасения были напрасны. Мы ничего не потеряли. Ведь и апостолы не перестали быть рыбаками. Да, они отказались ради Христа от своего привычного образа жизни. Но за это вместо ловцов рыбы Господь сделал их ловцами человеков.

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
1: В первой половине 15 века на Соловецких островах было малолюдно. На берегу Белого моря кое-где попадались рыбацкие селения, но в дремучих лесах люди встречались нечасто. Именно там, в 1436 году, поселился монах по имени Зосима. Он построил в глуши Соловецкого леса деревянную хижину и стал жить в уединении и молитве. Летом в лесу было много ягод. До поздней осени Зосима собирал грибы и съедобные коренья, сушил их и делал запасы. Однажды случилось так, что к середине зимы припасенная пища у Зосимы закончилась. Отправиться за помощью в рыбацкий поселок монах не мог. Кругом лежали глубокие снега, преодолеть которые можно было разве что на лыжах. Но лыж у Зосимы не было. Несколько дней монах питался растопленным на огне снегом и вспоминал евангельские слова Христа: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Господи, не дай умереть голодной смертью», — молился Зосима, глядя на занесенную снегом лесную чащу, откуда некуда было прийти ему на помощь. Вдруг раздался хруст веток и едва слышный скрип снега, и вскоре возле хижины монаха показались двое мужчин на лыжах, по виду охотники. За плечами у каждого висело по большому туго набитому мешку с провизией. Отправляясь вглубь острова, жители прибрежных сел всегда брали с собой припасы на непредвиденный случай. Охотники поговорили с Зосимой и, узнав о его беде, о чем-то шепотом посовещались. Потом один из них протянул монаху свой мешок с припасами. «Возьми, отче, а нам и так хватит», — сказал он. Зосима с благодарным поклоном принял мешок, а когда поднял глаза, охотников и след простыл, словно их и не было. Монах понял, что это были Божьи посланники, и от всего сердца возблагодарил Господа за чудесный и неожиданный дар. В мешке оказались хлеб, мука, масло, крупы. Зосиме, который питался скромно, хватило этого до самой весны, пока не растаял снег. «На Бога уповай и не погибнешь, потому что о каждом есть у Господа благое промышление», — говорил Зосима Соловецкий, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.

0: вера.
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитой душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

Радио «Вера». Светлое радио. Дающий всегда что-то получает взамен, хотя частенько этого не замечает. Василий Аксенов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей святителя Луки Войны Ясенецкого. 1959 год. В том-то и сила религии, что она пробуждает любовь к жизни, к природе, к человеку, освещая их светом вечного, неприходящего смысла. «Мертвые кости в анатомическом музее стали для меня живыми», сказала студентка-медик после того, как нашла источник воды живой во Христе. «Хочется познать этот мир, который представляет не слепое, случайное сочетание стихий, идущее к разрушению, но дивный космос, являющий развернутую книгу познания Отца».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Во время правления царя Соломона Израиль достиг необычайного расцвета. Об этом свидетельствует, среди прочих, и тот факт, что премудрый Соломон первым в истории своего отечества стал содержать мощный конный корпус. До него еврейские цари не могли себе этого позволить. В третьей книге царств говорится, что у Соломона было 40 тысяч стойл для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. Кавалерия была настолько многочисленной, что Соломон построил, как сказано в Священном Писании, города для колесниц и города для конницы. Возможно ли такое? Неужели и в самом деле целые поселения могли создаваться специально для размещения лошадей? Может быть, это преувеличение? Ответ на этот вопрос неожиданно получили археологи Чикагского института востоковедения во время экспедиции в Израиль, предпринятой в 30-х годах 20 века. Группа американских ученых под руководством Гордона Лауда и Эдварда Чира проводила раскопки на холме Мегидо в западной части Израильской долины, открывая один за другим культурные слои древнего городища. Через 10 лет упорного труда они достигли слоя, датируемого временем правления царя Соломона. И здесь археологов ожидала потрясающая находка.
1: У края холма Мегидо была обнаружена вымощенная камнями поверхность, разграниченная длинными рядами каменных столбов с квадратным срезом. Взором ученых предстал обширный комплекс, разделенный на параллельные отсеки, каждый из которых соединялся с центральным проходом трехметровой ширины. Эдвард Чир высказал предположение, что это сооружение не что иное, как остатки конюшен, предназначенных для конницы царя Соломона. Догадку ученого укрепил еще и такой факт. В каменных столбах, огораживающих центральный проход с двух сторон, были обнаружены отверстия, которые очень удобно использовать для привязи. В каждом отсеке могло разместиться 30 лошадей, а в целом комплекс был рассчитан на одновременное содержание 450 животных.
0: Очевидно, это был далеко не единственный город-конюшня, построенный при царе Соломоне. И лошади, и колесницы считались в те времена ценным товаром. Главными экспортерами военных колесниц были Египет и Кува, или, иначе говоря, Киликия, государство в Малой Азии. Об этом имеется свидетельство в Третьей книге царств. Вот что там говорится. «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь – за 150. Здесь же сообщается о том, что купцы при дворе Соломона занимались не только импортом, но и экспортом лошадей. Экономический успех израильтян в X веке до Рождества Христова был обусловлен, во-первых, удачным географическим положением, через царство проходили все самые важные караванные пути, а во-вторых, дипломатическими талантами царя Соломона, который на протяжении всего времени своего правления сохранял мирные отношения с соседними государствами. Это давало возможность израильским купцам быть посредниками в международной торговле. Так, например, быстроходные двухколесные военные и охотничьи колесницы, изготовленные египетскими мастерами, израильтяне распространяли по всей Малой Азии, а для их изготовления доставляли в Египет особую древесину из Сирии. Те же торговые пути использовались при продаже лошадей из Киликии. И одной из ключевых точек на пересечении этих путей являлся город Мегидо.
1: Этот древний город впервые упоминается в исторических хрониках 15 века до Рождества Христова в связи с битвой египетского фараона Тутмоса III. В результате этого сражения фараон разгромил объединенные войска 119 ханаанских городов-государств, установив власть Египта в Северной Палестине. Современные археологические изыскания показали, что уже тогда Мегидо обладал продуманной планировкой со всеми признаками городской инфраструктуры. Однако в Третьей книге царств Мегидо упоминается в списке городов, построенных Соломоном, то есть 5 веками позже. Вероятнее всего, речь идет о существенной перестройке. Во времена Соломона Мегидо являлся центром одной из провинций Объединенного Израильского царства. И, по всей видимости, этому поселению царь присвоил статус города для колесниц, обустроив здесь целую систему конюшен для содержания породистых лошадей, предназначенных как для продажи, так и для личного пользования.
0: Находка археологов Чикагского института востоковедения ярко иллюстрирует предположение, что во времена царя Соломона Мегиддо был одним из упоминаемых в Библии городов для конницы. А размер, обнаруженный учеными царской конюшни, дает нам представление о том, сколь процветающей страной был древний Израиль в его имперские времена. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на радио «Вера».

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас.
1: Сегодня священник Александр Сергеев, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии Даниил Костромин и педагог Виктория Галкина будут размышлять над тем, как правильно общаться с неверующими и свидетельствовать о христианстве.

0: Вера. Краски России.
1: Извините, пожалуйста, вы не могли бы на минутку отойти чуть в сторону от картины? Мне нужно кое-что записать, а издалека я не вижу деталей.
2: Разумеется. Пожалуйста, подходите ближе. А можно поинтересоваться? Вы, наверное, студент художественного училища?
1: Нет, я в архитектурно-строительном университете учусь. У меня курсовая на тему древнего зодчества. Я решил написать про Вознесенский Печерский монастырь. Он ведь старинный, в 14 веке был основан. Многое там отреставрировано уже в наши дни, но в целом облик сохранился. Я там недавно побывал, чудесное место. А сюда прийти мне преподаватель посоветовал. Сказал, сходи в наш Нижегородский художественный музей. Там есть полотно Саврасова, на котором Печерский монастырь запечатлен таким, каким он был во второй половине 19 века. Кажется, преподаватель эту картину имел в виду.
2: Уверен, что именно эту. Она называется «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода». Алексей Кондратьевич Саврасов написал ее в 1871 году.
1: Так, записываю. Собор белокаменный, пятиглавый. Колокольня шатровая. Портик, кажется, с колоннами. Жаль, не все детали отчетливо видны.
2: И в этом нет ничего странного. Саврасов очень любил и часто писал храмы, соборы, монастыри. Но, как мне кажется, в данном случае он не ставил себе цели досконально показать все архитектурные достоинства древней обители. Замысел полотна, очевидно, в другом.
1: А в чем? Вы знаете историю этой картины? Может быть, мне для курсовой пригодится? Да и просто очень интересно.
2: Ну да, я кое-что могу о ней рассказать. В 1870 году Саврасов вместе с семьей проводил отпуск на Волге. Художник полюбил живописные виды Поволжья, которые так и просились на холст. Первым полотном этого волжского периода как раз и стала картина «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода».
1: А чем этот пейзаж вдохновил художника? Вроде бы в нем нет ничего особенного. Пасмурный ветреный день, широкая гладь Волги, небо в облаках, косогор с березами. На первом плане деревянные домишки, а сам монастырь где-то в отдалении, ближе к линии горизонта. Сюжет картины в сущности простой, а на душе становится светло и возвышенно.
2: Современники Саврасова отмечали одухотворенность и тонкий лиризм композиции. Картина была удостоена первой премии конкурса, организованного Обществом поощрения художников. Уверен, что Алексей Кондратьевич хорошо знал и историю Вознесенского Печерского монастыря.
1: А я ее тоже знаю. В 1332 году обитель основал святитель Дионисий Суздальский. И началась она с пещеры, которую святой, тогда еще простой монах, выкопал и сделал своей монашеской кельей.
2: Спустя 3 года святитель Дионисий заложил первую церковь будущего монастыря Вознесенскую. Печерский монастырь славен тем, что именно здесь одним из его обитателей – монахом Лаврентием был создан древнейший летописный свод – Лаврентьевская летопись.
1: Удивительно, что обитель сохранилась до наших дней. Ведь в 1924 году советская власть закрыла монастырь. Его строения переоборудовали под жилые помещения. А в одном из них даже размещался кинотеатр.
2: Да, древнему монастырю многое пришлось пережить на своем веку.
1: Чем дольше я смотрю на полотно, тем явственнее становится один любопытный эффект – домики, кусты, деревья – все это написано в темных, коричневатых тонах. И лишь монастырь изображен белоснежно-золотистым, как будто только на него падает пробивающийся сквозь облака солнечный свет. Может быть, мне это просто кажется.
2: Нет, вы совершенно правы. Этот художественный прием как бы подчеркивает контраст между обыденным миром, где люди заняты своими будничными делами, и миром духовным, где светит горний свет, миром монастыря, за стенами которого люди оставляют житейские попечения.
1: Я думаю, благодаря монастырю пейзаж выглядит умиротворяюще. Древняя обитель придает полотну значимость и смысл. Сейчас я понимаю, почему, несмотря на то, что на картине она занимает совсем небольшое место, полотно называется именно так – «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода». Теперь я знаю, о чем напишу в своей курсовой.
3: Картину Алексея Саврасова «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» можно увидеть в Нижегородском художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Часто верующему человеку в житейских заботах трудно бывает заставить себя встать на молитву. А уж если начал молиться, то непременно ожидает от молитвы чувство радости и блаженства. Но не тут-то было, то сон нападет, то различные помыслы одолевают. И вот человек уже начинает впадать в уныние, а за унынием следует ленность. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Варсонофия Оптинского. «Не ждите от молитвы восторгов, не унывайте, когда не ощутите радости. Ведь и так бывает, стоишь в церкви, а внутри как будто не сердце, а деревяшка. И деревяшка-то еще и не обструганная. Ну что же, и за то, что есть, за деревяшку, слава Богу, значит, так надо было. От нас требуется молитвенный труд, а радость посылается от Бога, когда это угодно Богу. И нам на пользу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Наверное, неспроста среди священнослужителей так много тех, кто успешно совмещает свое пастырское призвание

0: не только постсоветского, но уже и постпостсоветского общества. Оказывается, если взглянуть на него через непредвзятую призму православия, можно увидеть много интересного. К примеру, что мы, такие суперсовременные, с ног до головы увешанные гаджетами всех мастей, оказывается, на самом деле совсем недалеко ушли от человека из темного и смутного средневековья. Почему? А потому что, несмотря на все увеличивающуюся мощность процессоров в компьютерах, в головах наших продолжают жить банальные суеверия. А уж в сознании далеких от церкви людей они вообще по непонятным причинам переплетаются с их религиозными представлениями. Любопытный случай в связи с этим описывает отец Александр в рассказе из приходских хроник, который называется «Колдуй баба, колдуй дед». Заявилась однажды к нему чуть свет соседка, которую он встретил сонной, в халате и тапочках, с недоумением на лице, ибо соседка набожностью, мягко говоря, не отличалась. Потребовала она от батюшки, ни много ни мало, молитву матери Марии. Постепенно выяснилось, что она имеет в виду Богородицу. На вопрос, какую именно молитву Богородице ей нужно, ведь их много, соседка нетерпеливо махнула рукой и заявила, что все равно какую, главное побыстрее, потому что платок она уже привязала. А в ответ на округлившиеся от изумления глаза священника недовольно пояснила, что потеряла ключи, а чтобы они нашлись, нужно непременно привязать к ножке стула платок и прочитать молитву. Да еще и попеняла батюшке. Темный, мол, вы попы народ, и чему вас только в семинариях учат? Отец Александр, безусловно, поднимает в своей книге важные и острые проблемы, но сам же и предлагает пути их решения. Один из них в том, что священникам и людям, имеющим от церкви пока весьма отдаленное представление, надо просто, как говорится, чаще встречаться. Лучше вживую. Но для начала можно и на страницах книги. Такой, например, как «Приходские хроники» протоиерея Александра Авдюгина. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу.

Ну, конечно, какой разговор о компьютере? Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». И фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на Радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Ларец слов.
1: Ветхозаветный период истории человечества – время печальное и жестокое. Открывая книги Библии, написанные в те годы, мы находим описание вещей, которые вызывают подчас только ужас. Среди подобных эпизодов имеются и такие, участие в которых принимали местники. О слове «местник» – наш сегодняшний разговор. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «местник». Как вы уже, наверное, догадались, церковнославянское слово «местник» родственно знакомой нам «мести». Это действительно так. Местник – это тот, кто осуществляет месть. В эпоху Ветхого Завета месть как явление – была чрезвычайно распространена. С другой стороны, у еврейского народа имелись четкие правила относительно осуществления мести. Местник по закону пророка Моисея был ограничен в своих действиях. Все мы слышали библейское выражение «око за око, зуб за зуб». Это правило, безусловно, давало возможность мстить за причиненный ущерб, но при этом не позволяло мести превратиться в широкую расправу. За один выбитый глаз, согласно ветхозаветному закону, можно было выбить ровно столько же, то есть один. Кстати, родственное славянской мести древнерусское слово «мите» означает «попеременно» или «взамен», то есть месть – это злой поступок взамен такого же поступка. Уже в жестокую ветхозаветную эпоху месть воспринималась как явление крайне негативное. Взять хотя бы случай с отмщением сынов Иакова за честь их сестры Дины. Слово «местник», которое можно, например, встретить в Псалме 8, понимается именно как «злобный мститель». А подчас под словом «местник» скрывается никто иной, как дьявол. Тот же самый Псалом 8 говорит, что Христос сокрушит врага и местника, то есть сатану. Христианство относится к мести крайне отрицательно. Местников же церковь осуждает и призывает не воздавать злом за зло. Итак, запомним, что церковнославянское слово «местник» переводится на русский язык как «злобный мститель».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Леушинская икона Богородицы в судьбах России.
1: В 1860 году по заказу купца Гавриила Медведева был написан образ Божией Матери, существенно отличавшийся от всех прежних. Неизвестный иконописец представил Пречистую Деву, стоящей на фоне голубого неба. Ее взгляд обращен вперед. Младенца Христа Богородица держит перед собой. Он обеими руками благословляет молящихся. Голову Царицы Небесной покрывает не традиционный мафорий, красный плащ с золотой каймой, а простой белый платок. Гавриил Медведев отвез необычный образ Божией Матери к себе на родину, в село Леушино, близ города Рыбинска, и подарил храму Иоанна Предтечи. Икона вскоре прославилась чудотворениями. Ее стали называть Леушинской по месту расположения. Спустя 15 лет при Иоанна Предтеченской церкви образовался женский монастырь. Его настоятельницей стала Таисия Солопова, дворянка, дальняя родственница Пушкина, выпускница Института благородных девиц и христианская подвижница. При ней в иконописной мастерской монастыря сделали несколько списков чудотворной Леушинской иконы. На одном из них по благословению игуменьи выполнили надпись «Аз есмь с вами и никто же на вы». Фраза заимствована из песнопения, посвященного празднику Вознесения Господня. В переводе с церковнославянского она означает «Я с вами, и никто не может вам повредить». По преданию, эти слова Христос обратил к апостолам, удаляясь на небо на 40-й день после своего воскресения. И Богородица вслед за Сыном на протяжении всей христианской истории свидетельствует верующим своей благодатной помощью. «Я с вами». Строчка из праздничной молитвы Вознесения наполнила Леушинскую икону особым смыслом и стала ее вторым названием. Игуменья Таисия подарила образ «Аз есмь с вами и никто же на вы» своему духовному отцу Иоанну Кронштадтскому. Праведный пастырь принял икону с благодарностью и лично осветил ее. Эта копия Леушинской иконы сохранилась до наших дней. А вот оригинал был утрачен. Он ушел под воду вместе с Иоанно-Предтеченским монастырем в апреле 1941 года при запуске Рыбинской гидроэлектростанции. Икону «Аз есмь с вами и никто же на вы» в советское время верующие хранили тайно, передавали из рук в руки и сберегли от поругания. С 1997 года она хранится в Свято-Георгиевском женском монастыре в селе Даневка Черниговской области Украины. И здесь совершаются чудотворения по молитвам Богородицы перед ее прославленным образом.
0: Небесная заступница, Леушинская икона Богородицы в судьбах России.

заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

радио. Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Книга притчи Соломоновых.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Марии Бок Петр Аркадьевич Столыпин. Воспоминания о моем отце. 14 июня 1907 года. После работы, требовавшей от моего отца напряжения всех сил, был ему необходим хоть кратковременный, но абсолютный отдых. Государь об этом сам подумал и предложил папа совершить прогулку по финляндским шхерам на яхте «Нева». Самой красивой нашей стоянкой было трехдневное пребывание на Гангутском рейде. Я, выйдя посмотреть на море перед сном, стояла очарованная его красотами и не могла оторваться. Как откровение открылось мне все величие моря. Я поняла его изнутри. Я не то что полюбила, но вдруг ощутила его. Неожиданно меня озарила мысль, как молитва, осветившая мою душу. «Господи, ведь море — это единственное, что осталось нетронутым, таким, каким оно вышло из рук Творца. Оно девственно чисто, на нем лежит печать Божьего Слова. Оно таково, каким было в тот момент, когда над бездной раздались Божьи слова: «Да отделятся воды от суши». Вот почему, глядя на море, я чувствовал, как я возвышаюсь душой и приближаюсь к Богу. Так же, как, созерцая творение гения, человек способен подняться до понимания его.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Где на кухне тихо сидит сестра, где ты станешь сильнее, чем твой страх, там, где руки мамы к моим рукам, я буду там.
1: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Во второе воскресенье после Троицы в нашем храме отмечается престольный праздник – День всех святых в земле русской просиявших. Он был введен не так давно, в 1918 году, в тяжелый для православной церкви, да и для всего русского народа период. Случилось это так. На одном из заседаний Поместного собора Русской Православной Церкви его участники вспомнили о некогда забытом церковном празднике – Дне памяти всех святых новых чудотворцев российских, который отмечался в некоторых храмах в России с XVI века, но со временем был забыт. Возникла идея воссоздания в России праздника, посвященного всем русским святым. Один из участников собора, историк, академик Борис Тураев, выступил тогда с такими словами. «В наше скорбное время, когда Единая Русь стала разорванной, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник. Да напоминает он нам о Единой Православной Русской Церкви, и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха». Так, 13 августа 1918 года был установлен праздник «День всех святых в земле русской просиявших», а чуть позже, при участии иеромонаха Афанасия Сахарова, будущего епископа Ковровского, составлены богослужебные тексты, посвященные всем русским святым. Перу владыки Афанасия принадлежат стихиры праздника, особые песнопения, которые исполняются на вечерних службах. Названы они так потому, что пение их предваряют стихи из Священного Писания. Четыре стихиры из богослужения, посвященного памяти всем русским святым, со временем стали единым песнопением. Давайте поразмышляем над его текстом, который вполне понятен без перевода на русский язык, и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть или первая стихира песнопения на церковнославянском языке звучит так. «Земле русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сонм, то есть большое собрание, святых прославе». Образ Святого Града нередко встречается в Священном Писании, например, в Откровении Иоанна Богослова. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». В песнопении со Святым Градом сравнивается русская земля, на которой воссиял великий сонм святых, в том числе мучеников, пострадавших за веру в XX веке. Послушаем первый фрагмент песнопения –

Второй фрагмент по-церковнославянски звучит так. «Церковь русская, красуйся и ликуй, се бо чада твоя, то есть это дети твои, престолу владычню во славе предстоят, радующиеся». Давайте послушаем вторую часть песнопения.

третьей части песнопения «Земле русская» святые сравниваются с воинством. Вот как звучит этот фрагмент. «В соборе святых русских, полче, то есть полк божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». Эта строчка напоминает нам о постоянной борьбе со злом как внутри нас, так и с внешними искушениями и обстоятельствами. Одному не справиться, а вот с молитвами наших небесных воинов-покровителей беда не страшна. Давайте послушаем третью часть.

четвертой стихире встречается выражение «новый дом Ефрафов». Что это за дом? Слово «Ефрафа», которое переводится с древнееврейского «плодородная земля», встречается в пророчестве о рождении Спасителя, записанном в книге пророка Михея. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала от дней вечных». Новым Вифлеемом в песнопении названа «Русская земля», поскольку дала миру множество святых. Вот как звучит четвертый фрагмент на церковнославянском языке. «Новый доме Ефрафов, уделе избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Давайте послушаем четвертую часть песнопения.

Когда мы всем приходом празднуем память всех святых в земле русской просиявших, и особенно, когда мы с хором исполняем песнопение «Земле русская», душа ликует от того, как много святых незримо молятся вместе с нами в храме. И крестивший Русь князь Владимир, и святая равноапостольная княгиня Ольга, преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский, Александр Невский и Дмитрий Донской, тысячи российских новомучеников. Давайте послушаем песнопение «Земле русская, граде святый» полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем программы «Лавра» будет старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры игумен Антоний Зинин. Поговорим об истории колокольного звона и колоколов в Лавре. А в 8 вечера гостем программы «Исторический час» будет доктор исторических наук Сергей Алексеев. Разговор пойдет об истории и судьбе древнего города Туров и Туровской земли.

0: «Жития святых». Страницы летописи. Федя Иванов очень любил Софийский собор, самый древний храм в Тобольске. С 10 лет мальчик прислуживал в алтаре на богослужениях и дорожил своими обязанностями выносить свечу, подавать кадила. И после службы он не спешил домой, с охотой помогал наводить порядок в церкви, а порой и вовсе оставался ночевать в каморке сторожа до полуночи, слушая рассказы старичка о святых угодниках. Видно, в продуваемые ветрами сторожке Федор и простыл. Жестокий ревматизм сковал ноги мальчика, когда ему едва исполнилось 13. Прикованный к постели, он лишился главной своей радости – ходить в храм. В 1911 году в семью Ивановых пришла еще одна беда – умер отец. Вдова, чтобы прокормить 10 детишек, стала работать в городском архиве курьером. Дети часто оставались дома одни, и прихожане Софийского собора старались поддержать Ивановых. Приносили продукты, деньги, помогали по хозяйству. 16-летний Федя, хотя и не мог подняться с кровати, радушно встречал всякого приходящего, участливо расспрашивал, вел беседы. Вскоре люди стали замечать, что юноша обладает удивительным даром утешения, а по его молитвам Господь отводит несчастья и болезни. И уже не только из милосердия табаляки шли к Ивановым, но в надежде на молитвенную помощь страдальца. Федор взрослел, и вместе с ним возрастали его таланты – добросердечие, мудрость, любовь к Богу и к людям. Общение с тобольским молитвенником искали уже не только миряне, но и монахи, священники, архиереи. После революции в дом Ивановых не раз наведывался ссыльный настоятель московской Марфо-Мариинской обители протоиерей Митрофан Серебрянский. В 30-х годах Федору выпала особая миссия. Репрессии духовенства к этому времени приняли такой масштаб, что большинство тобольских священников оказалось под арестом. Обездвиженный болезнью боголюбец стал духовной опорой для сотен горожан. В августе 1937-го он получил предупреждение от властей, что будет арестован, если не перестанет принимать у себя людей. А через несколько дней к Ивановым пришли сотрудники Народного комиссариата внутренних дел, печально известного НКВД.
1: «Гостей принимаете, а?»
0: – с издевкой спросил визитер в военной форме.
2: «Гостям мы всегда рады»,
0: – кротко ответил Федор Михайлович.
1: «Вот потому и придется вам сегодня с нами проехать. Собирайтесь».
2: «Раз у вас такое распоряжение, я подчиняюсь власти. А собирать мне нечего. Я готов».
0: Представители власти подошли к кровати больного и растерялись. Каким образом доставить его, парализованного, в Воронок? Федор подбадривал их, объясняя, как лучше подхватить его недвижимое тело.
2: «Сподручней будет, если один из вас сложит руки в замок и возьмет меня под голову, а второй пусть держит за ноги. Так и доберемся».
0: В тюрьме Федору Михайловичу строго запретили разговаривать с сокамерниками. Арестованного ни разу не допросили. Он не видел ни следователя, ни адвоката, ни прокурора. Единственным основанием для обвинения стала справка, выданная председателем Тобольского уездного совета. Канцелярским языком в ней сообщалось лишь то, что в доме Ивановых собирались классово чуждые элементы и разводили религиозную пропаганду. Тройка НКВД приговорила Федора Михайловича к расстрелу через 2 недели после ареста, и приговор незамедлительно был приведен в исполнение. Федор Иванов служил людям, не жалея себя. Страдая, он утешал скорбящих, свидетельствовал о Христе и был казнен именно за это. 7 октября 2002 года Священный Синод Русской Православной Церкви прославил Феодора Тобольского в лике святых. А еще 5 лет спустя в небольшом вахтовом поселке в Ханты-Мансийской епархии освятили первый храм в память смиренного мученика.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. Человек, который доверяет только себе, своей воле, своим рассуждениям, очень часто ошибается.
1: Так сказал в одном из интервью святейший и блаженнейший Илия II, грузинский патриарх с 1977 по 2026 год. Тот, кто доверяет лишь своему мнению, замыкается в пределах личного опыта. Взгляд со стороны бывает полезен, чтобы обнаружить собственные слепые зоны. Так считал патриарх Илия. «Вот я, патриарх», — говорил он. «Это не значит, что я все знаю и ни в чем не ошибаюсь. Когда возникает проблема, я могу о ней спросить других. Со своим вопросом я обращусь и к послушнику, и к ребенку, и к священнику. Надо выслушать другого человека и по крупицам собрать истину».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая.

0: в родителях, как терпение, великодушие, милосердие, чуткость и доброта. Магда от них отмахивается. Но разве это великое дело – выполнить мамино поручение вместо сестренки, удержаться от резкого слова, от едкого замечания, от злорадной усмешки, от небольшого самоутверждения за счет подруги? «Я искуплю все эти мелочи, когда совершу нечто действительно стоящее», – успокаивает себя Магда. И напряженно ждет, когда же оно придет, ее мгновение. И оно приходит. Магда в прямом смысле слова встречается лицом к лицу с возможностью совершить подвиг. Во время званого обеда на одной из девушек Патрисии загорается платье. Магда стоит неподалеку, и именно к ней Патрисия кидается с криком о помощи. Все, что нужно сделать Магде, это накинуть на Патрисию свою шаль. Но она с визгом убегает прочь, предоставляя другим спасать несчастную. А потом горько сожалеет о своем малодушии, не понимая, что оно стало закономерным итогом. Не привыкнув заботиться о ближних в мелочах, не сумеешь помочь им и в беде. Священник Александр Ельчининов, духовный писатель 20-го столетия, писал: «Самое незначительное действие, мимоходом брошенное слово, важны и реальны, как реально все в мире. Поэтому ничто нельзя почитать недостойным внимания». Магда в конце повести осознает, насколько неподготовленной к героическому поступку она оказалась. И решает, что отныне не будет пренебрегать маленькими возможностями доброделания, которые повседневно окружают всех нас.
1: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
5: А как по-украински колобок?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
6: для детей
5: и взрослых.
7: О Генри. Отрывок из рассказа «Дары волхвов». Но да будет сказано в назидании мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду они и есть волхвы.
8: Волхвы. В евангельском рассказе восточные мудрецы, вычислившие по звездам рождение Мессии и пришедшие поклониться младенцу Иисусу. Волхвы стали олицетворением языческого мира, который, постигая земные науки, обрел истинного Бога. Обычно волхвов изображают в образе трех странников – юноши Балтазара, зрелого мужчины Мельхиора и старика Каспара. По преданию, волхвы были крещены, стали христианскими епископами и приняли мученическую кончину за веру. Останки святых волхвов хранятся в кафедральном соборе германского города Кёльна. В дар новорожденному Богу человеку волхвы принесли золото, ладан и смирну. Такой набор подарков не был случайностью. В нем волхвы выразили свое отношение ко Христу. Золото – символ царской власти. Ладан – ароматическая смола, воскуряемая на богослужениях, дар Иисусу как Сыну Божьему. А смирна – драгоценное благовонное масло, используемое в древности при погребении, преподнесено младенцу как пророческий знак, что ему предстоит принять смерть. И это скорбное событие станет наиважнейшим для всего человечества. Дары волхвов Богородица бережно хранила всю жизнь и перед самым своим успением передала их Иерусалимской церкви. В дальнейшем золото, ладан и смирну перенесли в Константинополь, а оттуда на гору Афон, в монастырь святого Павла. В сокровищнице этой обители удивительные подарки восточных мудрецов хранятся и поныне.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Ханты-Мансийск расположен в Западной Сибири. В русских летописях эта территория называлась Югра. Стоит город на правом берегу реки Иртыш, среди таежных лесов. В самом его центре возвышается на холме кафедральный собор Воскресения Христова. Белокаменный храм Исполин виден на многие километры вокруг. Это и духовный оплот города, и его украшение.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера».
1: Раскинулось поле волнистую тканью, и с небом слилось темно-синюю гранью, и в небе прозрачным щитом золотым блестящее солнце сияет над ним. Один я, и сердцу и думам свобода. Здесь мать моя, друг и наставник природа. И кажется, жизнь мне светлей впереди, когда к своей мощной широкой груди она, как младенца, меня допускает и часть своей силы мне в душу вливает. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Клуб частных мнений на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Воскресенье вечер, и мы собираемся здесь вчетвером, чтобы поговорить на важные темы. И сегодня у нас разговор будет, ну, о том, как разговаривать с инакомыслящими, как быть добрыми, наверное, с ними, как проявлять христианство. Но все-таки что же делать, если наши важности, наши ценности попираются, как не разозлиться, да, вот примерно об этом мы будем разговаривать с отцом Александром Сергеевым, клириком храма иконы Божьей Матери Неопалимы Купина в Отрадном. Добрый вечер, отец
2: Добрый
1: Александр.
2: Добрый вечер.
1: С Данилой Костроминым, сотрудником миссионерского отдела Московской епархии. Добрый вечер, Данил.
3: Здравствуйте.
1: И с Викторией Галкиной, преподавателем, автором программы «Частное мнение», которая, собственно, эту тему предложила. Вика, привет.
4: Добрый вечер.
1: Ну, давайте по традиции послушаем программу Вики, и потом она пояснит, о чем же хотим говорить сегодня.
4: Читая вечером послание святых апостолов, остановилась на словах святого апостола Павла. «Мы веруем, потому и говорим». Стала размышлять о них и вспомнила одну историю из юности. Когда я стала студенткой, в первые дни учебы в ВУЗе очень хотела найти друзей, близких по духу людей. Почти сразу сдружились с моей группой, и я была счастлива этому новому кругу общения. Компания эта получилась нестандартной. Очень разные люди оказались в нашей группе, начиная от прилежных интеллектуалов и заканчивая разбитными озорниками. И вот однажды, во время обеда, один из одногруппников отломил кусочек хлеба и положил на ложку. Затем произнес «Аллилуйя», проглотив хлеб и запив вишневым соком. При этом сильно скривился, словно съел что-то испорченное. А затем заявил, что он якобы причастился. Реакция ребят была бурная. Все хохотали и повторяли за парнем, добавляя новые шутки. В тот момент я ощутила леденящий ужас от того, что важнейшее таинство высмеивается. Вмиг мое настроение изменилось, и окружение обратило на это внимание, ведь я не стала повторять за всеми. На вопрос «Тебе разве не смешно?» я ответила «А разве есть повод для смеха?» «Мне грустно, что вы не нашли иной темы для юмора, ведь то, чем вы сейчас занимаетесь, называется богохульство». А мне, как верующему человеку, невыносимо это наблюдать. И знаете что? Вместо насмешек ребята замолчали и с пониманием выслушали мои слова. Даже извинились за происходящее. А потом... Потом несколько девочек подошли ко мне и стали спрашивать про веру, про церковь. И попросились вместе сходить в храм. Я много им рассказала про таинство, про то, что такое причастие. Несколько дней спустя мы вместе стояли на службе. Разве не чудо? Вспоминаю этот эпизод и благодарю Бога за то, что наполнил меня тогда решимостью сказать о своей вере. За то, что дал правильные слова, чтобы не осудить, не оттолкнуть ребят, но аккуратно объяснить, над чем шутить не стоит. Ведь оказалось, люди не всегда понимают, над чем и вообще зачем они шутят. А сердца оказались открыты для Слова Божия. И вся эта ситуация в итоге обернулась к лучшему. Привела в лоно церкви тех, кто был готов.
0: Частное мнение.
1: Вика, ну тогда в программе у тебя все, вот ты рассказала, закончилось хорошо.
4: Да. А
1: почему эта тема для тебя актуальной стала снова?
4: Потому что с такими ситуациями я сталкиваюсь на постоянной основе. И, наверное, самый яркий пример все-таки происходил в школе. Потому что история, которая вот в программе, это мое студенчество, когда, наверное, в классе 9-м, прям такие самые яркие у меня воспоминания, я не знаю, откуда одноклассники узнали о том, что я хожу в храм, то, что я являюсь верующим, у меня семья верующая, и начались насмешки на постоянной основе. доходило до того, что когда меня вызывали к доске, обязательно сопровождались какие-то там фразы: «Ну, сейчас Вика помолится, Бог ей поможет». Если я допускала ошибку, естественно, это тоже, ну, «Где твой Бог?» Какие-то такие вопросы. И как на это реагировать, тогда я не совсем понимала. Да и сейчас вот, наверное, столкнувшись с подобными фразами в свой адрес, ну, наверное, буду испытывать замешательство и внутреннюю, возможно, даже какую-то обиду за то, что, ну, такие фразы звучат. Просто непонятно, почему люди так часто и так остро реагируют на темы, которые связаны с верой. Потому что вот сколько бы я ни общалась на любые темы, мы можем не соглашаться друг с другом, у нас могут быть разные позиции, но какой-то злости не появляется. Когда речь заходит про религию, я даже не буду уточнять там, какую конкретно, то люди меняются, и почему-то вот возникает озлобленность и особая агрессия. Вот хотелось бы понять, почему это так и как с этим быть.
2: И причем, знаете, я еще тоже замечала, люди, которые себя позиционируют как атеисты, равнодушные к вере, да, почему-то вот какие-то богохульные шутки для них прям вот какой-то смак. Хотя, ну, пожалуйста, пошути ты на любую тему. Про космос, я не знаю, про цыплят, про кошек, про природу. Нет, ну, шутят именно вот такие остренькие шутки, они именно касаются почему-то веры. Отец Александр, что происходит?
3: Знаете, происходит то, о чем сказал Господь в Евангелии. Он апостолам сказал: «Вы не от мира сего, поэтому мир меня ненавидел, вас ненавидит». Вот, когда человек, который живет по мирским принципам, который живет по логике этого мира, он встречает того, кто живет по божественным заповедям, его душа это чувствует. Вот, чувствуют демоны, которые рядом с этим человеком находятся, да, и пытаются его как-то вести по этому пути мира сего. И, может быть, сам человек по себе хороший, вот, но в связи с тем, что он не живет церковной жизнью, он очень легко манипулирован нечистыми духами, очень легко поддается их влиянию. И он ему шепчет там: вот скажи то-то, сделай то-то, сделай то-то. Вот. Он эти помыслы, естественно, принимает за свои, так как не научен рассуждать мысли, что есть мысли от Бога, есть мысли от лукавого, есть просто мысли нашего собственного интеллекта. Да? И он их просто начинает транслировать. Mm-hmm. Вот. И, по сути дела, происходит, что человек сам по себе хороший, потому что он еще выбор окончательно не сделал, да, потому что мы не можем о человеке судить до его смерти. Он начинает быть инструментом в руках нечистых духов. Причем это не какое-то прямое беснование, да, когда там человек там себя контролировать не может. Да, а дело в том, что так как у него есть внутренние страсти, внутренние предрасположенности к насмешке над верой, так как они вложены в мирской образ жизни, вот, то дьявол лишь только чуть-чуть дает ему повод, да, и он сам уже начинает это делать. То есть он его чуть-чуть подгоняет, да, и вот и он уже у него идет на поводу. И вот если мы будем воспринимать это правильно, если мы увидим другого человека не в состоянии злодея, да, а в состоянии пленника, мы его пожалеем. Вот. А ненависть у нас будет по отношению к тому, кто им манипулирует. Преподобный Порфирий Ковсоколевит приводил такой пример. Он говорит: представь себе, значит, перед тобой знакомый какой-то, да, вот, и у него на шее сидит турок. Вот, и ему нож к шее прикладывает, и ему говорит: ну-ка, скажи ему, что он тупой. И он говорит: ты там тупой, вот скажи ему это. И если он начинает отказываться, он ему говорит: я сейчас головку перережу, да. И он говорит тебе эти фразы, да, вот, и он говорит: вот скажи мне, кого ты будешь ненавидеть? Кого тебе захочется ударить? Очевидно, что турка. Вот, он говорит то, что но мы этого турка, в кавычках, да, демона, мы уже не видим, да, но вот сам дух злобы, который исходит от этого человека, он просто свидетельствует о том, что демон рядом. Mm-hmm. Вот. И единственное, чем побеждается демон в таких случаях, да, это, с одной стороны, истина, mm-hmm. вот, потому что Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вот, и истина, она страшна для демонов, да. Второе — это личная молитва наша, да, и призывание этой истины, да, вот. То есть мы можем человеку сначала сказать, как оно должно быть сразу же, да, чтобы пресечь вот это зло, да, но перед этим можем обязательно призвать имя Христа, чтобы его имя попалило демона, который рядом с человеком стоит. А третье, самое важное, без чего все это не работает, да, это любовь. Апостол Павел писал, что если я имею веру и верой горы переставляю, а любви не имею, я ничто. Если я там все имение отдам нищим, если я тело отдам на сожжение, вот, а любви не имею, мне в этом нет никакой пользы. Я буду как медь звенящая, то есть от меня никакого толку не будет, да. И в другом месте он говорит о любви, что любовь, она не ищет своего, но, с другой стороны, не радуется неправде. Угу. Вот. И поэтому, конечно, здесь должно быть чувство любви и сострадания к этому человеку, да, и обращение к нему, хоть и мужественно, дерзновенно, да, но с внутренним посылом доброты. Вот. То есть представь себе, что вот этот человек, да, вот он сейчас чуть-чуть не туда свернул, и от того, как я сейчас вот его обратно попробую вернуть, да, зависит его конечный исход, да. И вот если от меня зависит, с каким я расположением это сделаю, да, то, конечно же, лучше сделать это с любовью. И вот если человек вот таким образом будет на это реагировать, вот, у него все получится, да. Ну и, конечно же, надо обязательно помнить, что другие люди, которые насмехаются над нашей верой, они могут измениться, и надо в это верить.
2: Да, сейчас мы их видим такими, а потом они могут быть совсем другими.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера».
2: Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной в студии отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель, автор программы «Частное мнение», которая легла в основу нашего разговора. Знаете, сейчас получился такой двухкрылый самолет или, я не знаю, велосипед, когда надо это сделать там, да, и любовь проявить, и к Богу обратиться, и истину донести, да, сможем ли еще мы, и вот в этом во всем удержать некий баланс. Я понимаю Вику, я сейчас вспомнила, что я в прошлом году училась на сценарных курсах в киношколе, и вот как раз такая ситуация. У нас какой-то питчинг, и почти каждый фильм, сейчас это модно очень, чтобы мистика присутствовала в сценарии, и почти в каждом фильме какая-то вот эта мистика, но она не абстрактная, а она именно богохульная какая-то. То есть она, ну, или просто противоречащая Евангелию, да, очень модная тема шаманизма почему-то. И нам начали на каком-то занятии преподаватель... Вот на питчинге я удержалась, потому что, ну, как бы, а что я буду говорить? Хотя это страшно. Люди такие вещи произносят, что у меня волосы на голове начинают вставать дыбом, как однажды Владимир Романович комментировал выступление вот этих вот девчонок, которые плясали на клиросе. Он сказал, это не то, что оскорбляет мои чувства верующего. Я в ужасе от того, что они сделали со своими душами. Вот, наверное, это очень близкое чувство, когда я вот смотрела, что мои коллеги предлагают в качестве сценариев, да, но там я промолчала. А потом было занятие, на котором преподаватель нам рассказывал теорию построения сценария по некой книге и начал рассказывать, что в древности шаманы были теми людьми, которые наставляли все племена, были главными рассказчиками, были главными авторитетами. Я так тихо, ну, вокруг меня сидят люди, с которыми я дружу и которым я пытаюсь как-то про христианство, а тут, значит, вот нам это дают. Я говорю, ну, не везде, в каких-то регионах, да, но вообще-то нельзя говорить, что в древности так было. А он продолжает. И вот шаманы, и получается, что в какие-то доисторические времена мир управлялся шаманами, и вот они там и с Богом связывают, и еще что-то. И я понимаю, что льется такой поток, ну, дезинформации, простите, да.
5: Пропаганда еще такая.
2: Пропаганды под предлогом сценарного мастерства. Какой у меня выход? Я сидела и пыталась как-то тихо это комментировать, хотя бы для тех, кто рядом. В конце концов, одна девочка обернулась, засмеялась, сказала: «Наташ, что ты сидишь, ворчишь все время?» И я поняла, что я проигрываю. А что? Вот что бы вы сделали, Даниил? Промолчать? Потому что каждая реплика, от которой ты просто захлебываешься. Вот что в этой ситуации делать? Промолчать?
5: Да, знаете, это, наверное, одни из самых сложных ситуаций, когда ты понимаешь, что и промолчать нельзя, но и сказать не то, что даже страшно, это как бы не то слово, не страшно, а как бы не в тему, что ли, как бы тебя, может, не поймут, ты как бы сорвешь урок.
2: Да.
5: Может, некультурно. И ты вот между двух таких каких-то огней. Тебя поджигает изнутри понимание, что промолчать тут нельзя. Вот, как-то отреагировать нужно. Вот, и при этом как-то это сделать так мудро. Вот, я не знаю. Мне кажется, в каждой конкретной ситуации, вот в таких моментах, мне кажется, знаете, это вот нужно просто молиться, что: «Господи, помоги мне сейчас сказать правильное слово. Помоги вот правильно сейчас проявить». Потому что каждая ситуация, она же уникальна. Знаете, как есть такие слова: когда что-то, прежде чем что-то говорить, сначала подумай, кому ты это будешь говорить, перед кто это будет слушать, что ты будешь говорить, в каких обстоятельствах, как. То есть взвесить все, а вот эти все обстоятельства, они и подскажут нам, что именно сказать. Мне кажется, нужно настроиться, что надо как-то отреагировать, а вот как, и тут уже в каждой конкретной ситуации просто молиться, чтобы Господь дал какую-то мудрость, как отреагировать в этой ситуации, как сказать. Может быть, например, если в вашей ситуации, да, может быть, не срывать урок, да, потому что если вы встанете, скажете: «Прошу прощения, пожалуйста,
2: прекратите пропаганду сатанизма».
5: Да, может быть, в каких-то моментах и так можно, да, но, может быть, это не совсем про это, а, может быть, когда закончится урок, выйти или как-то вот по-доброму сказать, что: «Дорогие, вот я бы хотела, тоже я это слушала, знаете, у меня вот на сердце, не могу молчать, вы уж мне простите, можно я тоже скажу?» И как-то засвидетельствовать, что, засвидетельствовать свое христианское отношение к этому. Постараться, мне кажется, в данном контексте сделать это, знаете, так скажем, мягко. Ну, потому что иначе, если это будет агрессивно, люди просто, не
2: поймут. Да, они смотрят, и православные кажутся сумасшедшими.
5: Да, но как-то вот сказать мягко, с любовью, и, знаете, может, передать, чтобы люди поняли, что для вас то, что было сказано, это не пустые слова, да, а это тронуло ваше сердце, и вы из такой, как бы из боли ваше сердце, вы не можете молчать. И люди увидят, что вы не можете молчать, они, даже если не будут с вами соглашаться, если они увидят вашу искренность, что вот это как бы сердце ваше как бы кричит, да, вот, они скажут: «Ну, может быть, я с ней не согласна, но человек искренний и имеет право вот тоже так как бы вот сказать».
2: Я написала в чат. После разговора я написала в общий чат, что: «Простите, пожалуйста, я просто вот как верующий человек не могу не прокомментировать».
5: Мне кажется, хорошее решение.
2: И выложила статью, где священники комментируют, что такое шаманизм, и пишут, что это сатанизм. И вот когда возникло это слово «сатанизм», на меня набросились все. И очень обиделся преподаватель, сказал, что если вы были на моей лекции и слушали про сатанизм, то вы были где-то в другом месте. На что я сказала: «Простите, я бесконечно вас уважаю как преподавателя, мне очень интересно все, что вы даете, но в данном случае я выложила не свое мнение, а мнение священников, потому что там началось: я православный человек, да».
5: То, что выложили, сделали правильно, а тут можно, это же вот каждую такую ситуацию можно же использовать как миссионерский ход.
2: Да.
5: Да, то есть это надо просто взять как повод заговорить. И людям можно объяснить, почему именно мы считаем шаманизм сатанизмом. Почему именно? Это, надо же объяснить людям, что именно мы вкладываем в эти слова. Почему это сатанизм? Да? То есть там просто элементарно взять учение шаманов, да, о там, трех мирах, там, ну и так далее. Вот эти, просто взять какие-то основы и показать, что для нас, как христиан, это соприкосновение с падшими духами.
2: Вот скажите эти слова про трех миров, уж если мы затронули эту тему, да, потому что это сейчас мега популярная история. Они причем даже занимаются, вот эти шаманы, в каких-то центрах психологических, они как психотерапевты работают с применением вот этих шаманских техник. Я как бы, отвечая на ваш вопрос, скажу, что что-то говорить не получилось, потому что попросили закрыть это офф-топ, что называется. Кто захотел, тот прочитал статью. Но вот чтобы вы пояснили пояснили вот для наших слушателей?
5: Знаете, я бы пояснил из своего личного опыта. Вот про три мира, это я просто не хочу сейчас углубляться, потому что я эту тему знаю поверхностно и не хочу в нее углубляться, угу. потому что, ну, это не совсем профессиональный подход, да, нужно лучше об этом почитать, и я бы, ну, угу. можно было поговорить. Но я из своего личного опыта, я вот почти год провел в Туве как миссионер. Вот. Тувинские шаманы считаются вообще одни из самых сильных в мире. Вот. Там очень развит шаманизм. Это одна из таких наиболее практикующихся там форм, ну, так, условно скажем, религии. Да? И я встречался с шаманами, и мы встречались конкретно с человеком, который болел шаманской болезнью. Это такое явление, когда обычно умирает шаман, в поколении умирает, вот, и вот этот дар, так скажем,
2: переходит,
5: дар, в кавычках, да, дар служения, даже, наверное, сказать, служение такое шаманское, оно переходит на внучку, на внуку, там, ну, куда-нибудь переходит, вот по родственной линии. И обычно человек не хочет становиться шаманом, потому что это отказ от, в принципе, нормальной жизни. То есть ты не можешь уже быть полноценным там членом, простым, да, гражданином, так скажем, да. Ты должен там служить, к тебе люди будут приходить. То есть это некоторое даже вынужденное служение духом.
2: Пока похоже на христианство же. Жертвенность?
5: Ну, как бы с тем отличием, что это духи принуждают тебя насильно принять вот это служение, насильно. И мы разговаривали конкретно с женщиной, которая, она говорит, они ко мне являются каждый день, пугают меня, говорят, что если я не соглашусь, они будут меня душить, они будут мне строить козни, они живут у меня на чердаке, и видно было, что она не сумасшедшая, то есть она испуганная, что делать в этой ситуации. И вот по практике православных миссионеров, которые с этой ситуацией встречались, это на Алтае, в Якутии, в Бурятии. Вот. А когда человек, такой человек крестится, который приходит ко Христу, сразу куда-то все духи улетучиваются, и все это проходит. И там даже вот считается, что чем дольше ты сопротивляешься, тем ты, так скажем, это крепче. То есть чем дольше ты сопротивляешься вот этому навязыванию со стороны духов, принять на себя вот это как бы служение им, да, как будто бы людям, но на самом деле им, вот, тем ты вот считаешься такой более такой сильный. Но в конечном счете, если без Христа, люди чаще всего просто ломаются и вынужденно принимают это. Это то, что я от них слышал.
2: Это шаманская болезнь, вот этот вот,
5: ну,
2: период,
5: да,
2: торгов
5: это,
2: вот,
5: да,
2: этих.
5: Это вот так, я не знаю, это в простонародье или где-то. Угу. Вот я это слышал по терминам шаманская болезнь. Угу. Вот. Может быть, есть какой-то специальный термин для этого. Но смысл в том, что эта вещь, она такая демоническая явно, потому что Господь смиренный, и Он не навязывается. Вот Господь, Он смиренный, Он тихо стучит в сердце, да, «Се стою и стучу, доколе не отворишь мне». То есть это тихое стучание, такое смиренное, благородное, да, Господь, Он благородно к человеку обращается, с уважением во свободной воле. Вот, дьявол, он наглец, он не смиренный, он гордый, поэтому он просто, знаете, как человек, который, там, знаете, стучит тебе в дверь, пока ты там выбивает окна, как назойливая муха, летает, пока ты не согласишься с его, ну, помыслы, да, вот наука о помыслах. Они агрессивны обычно, они вот стучатся, и бывает очень тяжело им противостоять. Вот, и тут то же самое, вот это шаманизм, просто вот по плодам, если судить, не романтизировать, да, вот, а вот посмотреть на своих шаманов, пообщаться и посмотреть, как это все проходит, вот, это даже для человека профанного выглядит довольно ужасно и довольно страшно. Вот, поэтому тут просто из-за вот этой романтизации, знаете, происходит. Я вот помню, когда воцерковлялся, до воцерковления, я очень увлекался эзотерикой и тоже начинал увлекаться шаманизмом. Купил вот книжку по практическому шаманизму, там начал потихоньку углубляться, и, слава богу, прямо в этот момент Господь меня к себе так привел. Но и мне эта тема так немножко близка.
2: Как разговаривать с людьми, если вы там были с миссионерской задачей, как разговаривать с людьми, которые исповедуют шаманизм или эзотерику? Сейчас это вообще считается как бы нормой.
6: Язычество.
2: Язычество, да, вот как бы...
6: Наши корни.
2: Да, это тоже тема, что это такая тема, что наши корни русские, это язычество. Да.
5: Постепенно. Во-первых, нужно говорить прежде всего о Боге, Творце и Личностью. Чаще всего эзотерики, они не верят вот в единого Бога, Творца, Вседержителя, в котором, в руках которого абсолютная власть над всем. То есть Бог – Вседержитель и Бог – Личность. То есть их нужно подводить вот к... потихоньку подводить к, не к мысли даже, да, к реальности, к объективной реальности, что Бог есть истина, Бог есть личность, Бог жив, живой, Бог есть Творец, и Он абсолютный Вседержитель. Вот. И все духи, да, которые существуют, им не нужно поклоняться. То есть это унижение для человека поклоняться творению. Даже духи, они тварны. Мы абсолютно обладаем абсолютной свободой, и мы поклоняемся напрямую Богу.
2: Без посредников,
5: да, Вик? Без посредников, да.
4: Ну, я вот хотела спросить, но для нас это очевидно, и мы в этом убеждены. Так, и люди, с которыми мы сталкиваемся, точно так же убеждены в то, там, во что они верят. Почему наше мнение должно быть для них правильным? Почему они должны нам поверить?
5: Тут еще, конечно, возникает еще вопрос свободы выбора человека. То есть если человек, у него есть такое внутреннее стремление к... тяготение к Богу, к вот, душа.
2: К поиску Бога.
5: Поиск, да, такой есть, искринка такая есть, то если мы начнем с ним говорить, вот эта искринка, она начинает зажигаться. Вот. Если человек абсолютно закрыт, то, ну, лично по моему опыту, можно ему засвидетельствовать, но если он абсолютно закрыт, лучше не тратить время. Вот как отец Даниил говорил, Сысоев, вот, который создал миссионерское движение у нас в Москве, он говорил, что одна из таких задач миссионера – это научиться определять, кто действительно ищет истину, а кто, ну, просто хочет поспорить.
2: Поспорить, да.
5: Поспорить. Угу. И лучше время на это не тратить. Господь об этом так сказал в Писании, что не мечите бисер перед свиньями. Как бы жестко это ни звучало, да, не давайте святыню псам, не мечите бисера перед свиньями. Вот. То есть, если свиньи из псы, это кто такие? Вот по толкованию. Это те люди, которые, ну, им это неинтересно, не хотят, они это высмеют, потопчутся на этом, да. Вот. Если мы видим, что человек не настроен по-доброму, это не надо агрессивно, по-доброму, дорогой, я вижу, что, наверное, пока об этом не стоит говорить. Давай поговорим о чем-то другом. Можно ему любовь подарить по-другому, да. Давайте поговорим, какая прекрасная сегодня погода, да. Сменить тему, если ты видишь, что человек неинтересно. Вот. Не нужно, знаете, продавливать человека, знаете, вламываться вот, против его воли. Да, он не хочет, а мы все равно вот ему, да, навяжем.
2: Нужно... Обратная реакция будет.
5: Да, будет обратная реакция. Нужно надо вот такой постучаться аккуратненько и посмотреть на реакцию. Человек может как бы так прислушаться, так ушко, да, так сказать, да, вот готов. И тогда можно аккуратненько. А если человек вот все, он встал в позу, не хочу разговаривать на эту тему, пожалуйста, не трогайте. Все, с уважением это к его свободной воле, его свободе, свободы выбора. Может быть, попозже он придет. Вот.
2: Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, как общаться с людьми, исповедующими другое мнение, так скажем, относительно веры и религии. И в гостях у нас отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель, которая предложила нам эту тему. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Клуб частных мнений на радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Клуб частных мнений на «Радио Вера».
2: И снова в эфире «Клуб частных мнений». У микрофона Наталья Лангамер. Вместе со мной в студии отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, Виктория Галкина, преподаватель, инициатор, собственно, обсуждения этой темы. Вик, ты тоже говори, да, задавай, потому что тему предложила ты, задавай свои вопросы. Я пытаюсь как бы тоже эту тему развивать. И вот ты как бы начала, да, говорить о том, какие аргументы использовать, да, как убедить, что наша вера подлинная. Ну и как бы снова мы столкнулись с тем, что у нас есть вербальное общение, а есть невербальное. И на невербальном вот этом, на уровне ощущений, мы как-то должны чувствовать, хотят люди или нет. Я вспоминаю одного своего знакомого, который куда бы ни приезжал в гости к родственникам, он вечером всех выстраивал перед иконами, просил дать косыночки женщинам, значит, открывал молитвослов, и, значит, всех строил на вечернее правило. Вот. Не знаю я сильно положительных результатов, чтобы кто-то уверовал. Да, кто-то двинулся к Богу, а кого-то это прям очень сильно оттолкнуло. Вот. И я тоже людей вела, и я тоже маме по неофитству читала все вечернее правило. Думаю, ну я ж читаю, что ты засыпаешь-то? Я ж читаю. Не ты читаешь, я же не заставляю. Вот. Сейчас, конечно, я в ужасе. И вопрос, чем я руководствовалась, что мной двигало? Знаете, еще какая опасность? Что, исповедуя истину и транслируя истину, ты превозносишься над людьми. Я носитель истины, я априори права, потому что я знаю, что это так. А дальше горяну все синим пламенем, все ваши аргументы. Вот как себя-то привести в порядок, чтобы слово молвить Божье, отец Александр?
3: Вы знаете, действительно, состояние смирения – это самый важный фундамент. Не то, что для миссионерства, в принципе, для духовной жизни христианина. Мы должны всегда помнить, что эту истину мы имеем не потому, что мы такие хорошие. Мы ее, может, и недостойны даже этой истины. Вот. И Господь нам ее просто даровал не за какие-то наши заслуги. И она хранится не нами, не мною лично, она хранится Церковью. Вот. И поэтому мы всегда должны внутренне ставить себя даже ниже этого человека. Вот, даже вот смотрим на него, нам что-то говорит, про себя молимся, да, говорим, Господи, я знаю, что этот человек, он лучше меня. Пусть он заблуждается, Господи, он меня лучше. Вот.
2: Как в это поверить-то, отец Александр?
3: Ты меня хранишь, Господи? Не, а я говорю, надо говорить. Вне зависимости, веришь ты, проговаривай это, да? Просто говорю, что вот, если бы, вот как говорил святой, говорил Ургибадзе, он говорил, что когда видишь там на улицу там пьяницу, там наркоман, еще кого-то там заблудшего, он говорит, не осуждай его, потому что его поводок Господь отпустил, а твой держит. А если твой отпустит, может, ты хуже будешь. Да? То есть как бы мы держимся-то почему? Потому что ну, вот есть вот у нас таинство, да? Есть у нас какое-то общение с Богом, то есть нас благодать вот, ну, удерживает фактически. Да? Мы чуть-чуть расслабимся, и можно, знаете, как отойти от Бога. Вот есть множество случаев, когда человек там вот такой проповедник, да, вот там всех строит, да, а потом смотришь через некоторое время, он куда-то его понесло куда-то вообще, не понятно куда, и ты думаешь, а где вот это все? Что им двигало? Конечно, ясно, что дух гордости, тщеславия, да, самомнения, превозношения. Вот. Мы никогда не должны вот с такими чувствами относиться к другому человеку. Поэтому мне кажется, что образец классический, как относиться к таким людям, да, нам оставил сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. То есть мы вспомним 4 главу, его разговор с Фатинией Самарянкой. Это же была классическая женщина с религиозными заблуждениями, довольно-таки серьезными, отделенная от народа Божьего, от древней правильной религии, от иудаизма. Вот. И иудеи ими гнушались, и самаряне ими гнушались. Да? И вот Господь, он нашел подход к ее душе. Да? И вот мне кажется, то, как он выстраивал с ней диалог, да, это должно для нас быть каким-то, наверное, примером или даже схемой. Ведь он начал с чего? Он попросил ее о некой услуге. Да. Вот он ее встретил, и он сразу же сказал, дай мне напиться.
5: То есть это некое смирение, проявление смирения.
3: Да, да. То, что как бы, да, и хоть я и бог, и в принципе-то и не нуждаюсь там, да, хоть я там сейчас жажду, да, по человеческой природе, да, но вот он просит ее. Вот. А почему? Потому что у нее было кое-что, да, с помощью чего она могла его напоить. У нее был кувшин.
2: Угу, да? Послужить могла.
3: Да, да, она могла как-то ему послужить, то есть показать, что ты в другом человеке нуждаешься. Вот. Это всегда его, наоборот, ставит выше. Вот. Угу. Это тоже вот такой интересный момент, да, потому что не все в другом человеке или в его религиозном заблуждении является злом, потому что 100% лжи нету. Дьявол, он всегда обычно, знаете, берет там 99 даже процентов правды и 1% неправды, да, берет стакан вина и добавляет до каплю яда. Угу. Вот. И вот наша -то задача в человеке увидеть что-то хорошее, да, и ему начать задавать какие-то вопросы. Ведь Христос сначала ее попросил о некой услуге, да, а потом начал ей просто задавать разные вопросы. Вот. Она ему задает вопросы, он ей там, позови мужа, да, угу. И так далее, да. И вот мне кажется, вот это самый лучший инструмент. Надо сделать так, чтобы другой человек говорил. Вот. Mm-hmm. Вот о чем-то его попросить. Да? Вот я обычно, когда человек вот, приходит сам, да, или вот Господь с кем-то сходит, да, надо обязательно начинать с самой простой вещи, да, например, накормить человека. Вот это mm-hmm. вот самое важное. Если у вас есть такая возможность, вот надо прямо действительно накормить человека, вот, знаете, там, преподнести ему чаечек, да, спросить, а вам надо сахар или нет, а вам надо там разбавлять чай, вот, а вот какой вы предпочитаете, черный или зеленый, да? Ну, это простые вещи, вот, внутренне представь, что к тебе Христос пришел. Как бы ты вот к нему отнесся бы сейчас, да, вот как бы, но выкинь из головы, что он других каких-то религиозных взглядов, он человек, да, вспоминай Евангелие от Матфея, где Господь прямо сказал, если сделать это одному из ближних, значит, мне сделайте, да, вот ты человека накормил, напоил, да. Вот. Пока он ест, можем начать задавать вопросы, да, можно вот спросить у него, да, вот, а скажите, пожалуйста, вот, ну, к примеру, вот почему вы выбрали, не знаю, там, протестантизм, да, или там, не знаю, там, ислам, да, или буддизм, или вот

0: другого человека надо сначала узнать. Надо, чтобы было за что любить. Если перед тобой просто некий внешний образ человека, ты его вот просто знаешь, вот я знаю, как его зовут, да, я знаю, там, сколько ему лет. Что тебе в нем любить? Что? Угу. Да? Ты должен копнуть глубже, да, ты должен открыть вот этот внешний образ, да, и посмотреть, что там внутри у него, в душе, да, и потом уже человеку задаешь вопрос, из какой он семьи, был ли он там в детстве крещен, то вот может, вот он там хочет там спорить, а ты можешь там сказать, там, нежно, мягненько, там, не знаю, там, дорогая Катенька, а можешь сказать, вот, мы что-то, я даже не знаю, вот, а кто у тебя родители? А чем они занимались, да?
1: Заинтересоваться человеком.
0: Да, другой человек, он начинает, ничего себе,
2: или
0: да,
2: что ему
0: я кому-то нужен, да, моя семья вообще кому-то интересна, вот это располагает.
1: Сначала он, согреть, получается.
0: Да, да, он начинает как бы отвечать на твои вопросы, да, вот. И потом как бы надо, чтобы он тебе что-то дал. Вот как вот он Христу самарянка дал воды, да, вот. Святые отцы так интересно толковали, они говорили, что колодец можно истолковать как священное писание.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И самарянка, да, вот ему как бы чуть дала, да, вот, но...
1: Что-то из Ветхого Завета.
0: Ну, да, да, вот может так вот духовно это истолковать, да. Также и нам другой человек что-то может дать хорошее, да, ну, не знаю, там, у протестантов у них не все плохо. Понимаете, вот можно,
2: много чего хорошего,
0: можно да. поинтересоваться, там, ну, вот спросить, а расскажите, вот, а как,
1: про общинную жизнь
0: вы, а как
1: вашу.
0: Вы проповедуете,
1: да.
0: Да, а какие у вас методы, там, то-то, то-то, то-то. Потому что действительно у любого человека можно чему-то поучиться, взять себе что-то на заметку, да, вот, и если он это увидит, он внутренне почувствует, что вы ставите себя ниже, чем его. Вот. Когда вот этот момент есть, душа человека может открыться, вот. Mm-hmm. Но может и закрыться. И вот этот момент надо просто почувствовать, готов ли он слушать. Вот. А еще очень хорошо работает, когда он тебе рассказал про себя, ты ему расскажи про себя. Расскажи ему свой путь Богу. Почему я пришел в православие? Что на меня повлияло? Можно там какие-то чудеса рассказать в жизни, да, какие-то совпадения, как многие там тоже оккультисты считают, да. Вот. Но все это связать с моим личным христианством, да, и это на самом деле работа. Ну, это еще апостол Павел осуществлял, да. Когда он на суд перед кесарем римским ездил, да, он же везде же, что свидетельствовал, он просто рассказывал свою историю. Я был гонителем христиан, да, пошел там в Дамаск, и свет воссел, мне вот Христос сказал, что ты прешь против рожан, что ты меня гонишь, да. И говорит, я, говорит, все понял, разнулся на 180 градусов, да, и, говорится, стал христианином, да, вот этот способ, он неплохой, да, и вот поэтому мне кажется, здесь просто нужна мудрость какая-то, да, житейская рассудительность, да, и внимательность, вот, потому что христианину иногда не хватает вот этой вот, знаете, вот даже, тут, так скажу, дерзовенно, духовного дара, прозорливости. Вот взять вот тех же наших преподобных отцов, Паисий Святогорец, да, там, Порфирий Кавсаколевит, да, наши оптинские старцы, к ним приходил человек, да, они очень чутко понимали, вот что ему надо. Вот что ему нужно дать?
2: А это проявление любви.
0: Да, да, вот как бы узнать действительно нужду человека, да, и ему в этом просто помочь. Вот иногда любовь, это, как говорил преподобный Иустин Попович, самый лучший миссионер. Вот, вот если он почувствует, что ты его любишь, да,
1: он откроется.
0: Вот, он захочет просто с тобой дальше общаться. Он как бы, понимаете, он там подумает, а вот это там, там, не знаю, коллега на работе меня не любит, а вот эта моя подруга, она мне постоянно льстит, а эта со мной дружит, да, потом, не знаю, там, она ищет какую-то выгоду, да, и вот он, человек-то анализирует, и ему становится с тобой комфортно. То есть вот он должен почувствовать, что ему с тобой, да, рядом находиться очень, очень тепло, комфортно, тепло, да. И вот поэтому он должен как бы, если человек это почувствует, все, да, он может открыться, и вот в этот момент надо говорить.
3: Клуб частных мнений на радио «Вера».
1: Клуб частных мнений в эфире Светлого радио. В гостях у нас отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель. Меня зовут Наталья Лангамер, и мы под

0: Переходим к последней части программы. Вика, мы находим ответы на твои вопросы? Или у тебя еще есть сколько-то вопросов? Давай озвучивай.
1: Масса вопросов.
0: Давай.
1: Ну, так вот получается, что у нас обсуждение, и мы как будто себя позиционируем как такого, что-то как мягкое очень отношение к человеку. И разве это не воспринимается зачастую как слабость? То есть вот даже про чудеса вы сказали, про какие-то совпадения. Ну, для нас это, наверное, больше чудеса. И иногда хочется этим поделиться, потому что это настолько удивительно, и кажется, ну как можно не поверить, когда вот такое происходит. И несколько раз я рассказывала про какие-то свои чудеса подругам или знакомым и сталкивалась с такими насмешками, прямо с какой-то злостью. Да что, да как ты можешь в это верить, какая-то ерунда. И как будто ты делишься чем-то очень светлым, отдаешь. А назад уже ничего не возвращается, и теряется внутренняя радость, что ли. И как не показаться слабым в своих убеждениях? Потому что когда идет сильный напор, мы со своей любовью не всегда можем как-то, наверное, может быть, строго сказать или пресечь какие-то мысли. И получается, что как будто мы в проигрышной позиции иногда выглядим. По крайней мере, так было у меня, когда целая группа людей, и я вот пытаюсь что-то сказать, да нет, ребята, это же так. И я выгляжу, мне кажется, как овечка, никто не слушает. И...
2: как белая ворона.
1: Да, вряд ли это убедительно.
0: Овечка! Овечка!
2: Не, ну я говорю, это с нашей христианской точки зрения.
3: А мне кажется, знаете, вот можно, да, вот, что на самом деле, если... мне кажется, что любовь, подлинная любовь, когда мы любим человека и стараемся его любить, это гораздо сильнее, чем ненависть, это гораздо мужественнее, чем там, знаете, насмешки и так далее. То есть, если вы, несмотря на все это, все равно будете продолжать любить человека, мне кажется, вот этих людей, то это будет... как бы умный человек, мудрый, он это воспримет как некое с вашей стороны мужество и силу. Но тут опять мы приходим, то, что уж так сказано в Писании, да, что не давайте святыни псам, и, да, да, не мечите бисера перед свиньей. Это жесткие слова, это их произнес сам Господь, просто их нужно правильно понимать. Вот когда мы заранее понимаем, что мы сейчас поделимся сокровенным, а обожгемся, то есть человек это не оценит, он скажет, ну, типа, тю-тю ты, да, вот, посмеется, да, там как-нибудь пошутит, там другому расскажет. Лучше этого не делать. Просто надо заранее продумывать, как к этому относятся те или другие люди. Это не повод их там ненавидеть, презирать. Просто это повод рассудительно вести себя и не давать им то сокровенное сокровище, которое у нас есть, на которое они не оценят. Просто это не надо делать.
0: Просто их любить надо, наверное.
3: Их надо любить,
0: да?
3: Как бы, и даже это будет любовь к ним. То есть не рассказать им об этом сокровенном.
0: И не дать совершить богохульство.
3: Да, понимая, что они просто это используют для богохульства, для насмешки, это на самом деле очень глубокое проявление к ним любви. Мы не даем им повода, чтобы они покощунствовали из любви к ним. Но все равно вот эта любовь, отношение любви к человеку, я считаю, вот, что христианин обязан в своем сердце культивировать и сохранять всегда. Потому что без этого христианин просто перестает быть христианином. Если у христианина нет... ну, иметь любовь к ближнему, это очень громко сказано. Лучше нам говорить так. Пытаться иметь любовь к ближнему. Mm-hmm. Пытаться. Вот это будет, наверное, наш уровень, да? Потому что любовь к ближнему имеет, наверное, только святые, полноценную, особенно к врагам. А мы лишь какие-то потуги, знаете, такие, карабкаемся, да, вот к этой любви к ближнему. Вот эти карабкания нужны обязательно христианину. Просто иначе христианин, он скатится в состояние мира сего. В этом мире нет любви. Христос – это единственный, кто дает подлинную любовь.
0: Человек. Он, кстати, выглядел для многих тоже слабаком. Господи, прости, да, но в этой ситуации, когда он не стал сопротивляться, давать сдачи, когда ему кричали, ну ты, если ты сын Божий, спаси себя сам.
3: Да, сними себя с креста.
0: Сними себя
3: с креста. Они же издевались, а он за них молился.
0: А он за них молился.
1: Мне еще очень часто говорят, ой, ну вот ты ходишь в храм, и в храме все, наверное, такие благочестивые. И мне всегда очень забавно, я где-то это услышала, и у меня теперь есть готовый ответ. Я говорю, да с чего вы взяли? Что там вообще благочестиво, мы там все грешники. Просто мы имеем смелость и необходимость прийти в этом покаяться и, в общем-то, сознаться в том, что да, я не идеален. И вот когда я это говорю, всегда такая реакция, да ты что? Вы не считаете себя хорошими? Да нет. Ну, как-то мы, по-моему, адекватно себя воспринимаем. И, наверное, во многом у людей из-за незнания вот есть какое-то представление, которое вызывает почему-то отторжение.
0: Ну, кстати, вот когда мы начинали изучать апологетику на богословских курсах, очень точно нам сформулировал преподаватель, сейчас это отец Валерий Духанин, что апологетика – это не защита веры, а защита человека от его собственных заблуждений относительно веры. Mm-hmm. Потому что православное христианство в представлении людей далеких от него обросло какими-то там, не знаю, наростами, какими-то выступами, крючками, чего там только не придумывали. Об этом сталкивались, да, Данил?
3: Угу. Ну, конечно, да.
2: Мифы о церкви, да. Ну, мне кажется, это тоже одно из важных дел христианина, да, просто эти мифы разоблачать. Да, вот там человек там что-то там сказал о церкви, может там сказать, вы ошиблись адресом, это вообще не про церковь.
3: И, кстати, знаете, еще тут важно, знаете, всегда стараться это сохранять такую доброту в этом и такое вот иногда, может, с юмором, да, ну, то есть с добротой всегда это делать, это важно, потому что иногда человек, он заблуждается искренне, он может такие глупости говорить, но и ты ему объясняешь как бы с добротой.
0: Ты не закипаешь.
3: Не закипаешь, да. Может, где-то шутка, где-то, но человеку разъяснить, вот, что он в таком-то моменте там, например, ошибается. Но сделать это с добротой, опять-таки, с любовью. Ведь Авва Дорофей говорит, что слово, сказанное с гневом или со страстью, оно не имеет...
0: Да, оно не воспринимается.
3: Силы. Вот, поэтому слово, сказанное с любовью, оно сердце почувствует эту любовь, или, по крайней мере, попытку тебя любить, то есть меня любить, да, ну, кому мы говорим, вот, и сердце откликнется на это.
0: Мне кажется, здесь, знаете, какое-то многоуровневое общение, там, на словах одно, на каком-то эмоциональном фоне идет давление с той стороны, и кажется, что ты пасуешь, да, а на третьем уровне, это вот, как вы говорили, отец Александр, что человек кем-то управляем, а его-то душа зажалась в уголочек, и ей хочется тепла, и вот если вот туда вот залезть, и попытаться мягко как-то вот этого человека согреть, пожалеть, то все остальное отвалится, потому что человек нуждается в любви.
3: Да.
0: Любовь, мне, вот кто-то мне сказал, что любовь – это материя. Я говорю, в смысле? Ну, из чего мир создан? Из любви, да? Почему, когда мама, ребенок упадет, мама говорит, да, я поцелую, и все пройдет. Mm-hmm. И правда все проходит. Я так об этом задумалась. Может быть, вот этим напитать человека, да?
3: Да. Мне кажется, это вообще главное оружие, которое есть у христианина. И подчеркну, любви в полной мере, ту, которую дает Бог, вот эту любви как онтологию, да, как сущность, да, потому что сам Бог есть любовь, она есть только у христиан. Только у христиан. Только Христос может дать вот эту подлинную любовь как силу. Сила преображающая, сила, которая тебя делает мужественным, сила, которая тебя делает бесстрашным, вот, сила, которая действительно может вот так настолько протопить чужое человеческое сердце, что человеку становится с этим человеком тепло, уютно, как старцы, да, вот к старцам приходили.
0: И слезы градом,
3: просто слезы,
0: и слезы,
3: и все, да. Объятия старца, и все, с тебя вся вот эта шелуха, вот эта, знаете, ненависть и так далее, она просто все улетучивается, потому что любовь – это некая энергия тоже, сила, да, не тварная энергия Божия, да, благодать. Это все смежные понятия. Там, где благодать, там любовь, там, где любовь, там благодать. Вот, поэтому мне кажется, что христианину, вот, отвечая на вопрос, как общаться с людьми, как, ну, других вер, да, и вот, надо просто самый главный принцип, зачем следить, это чтобы это общение, чтобы я в себе, в самом культивировал эту любовь, взращивал, смотрел, вот как батюшка хорошо сказал, видел в человеке образ Божий, каким бы он ни был, видел в человеке сокровище, попытался увидеть его красоту, в чем он красив. Каждый человек в чем-то красив. Даже последний грешник, все равно в нем образ Божий, все равно в нем что-то красиво. Увидеть это и все равно продолжать его любить. А дальше уже все, что ты скажешь, все, как бы, если это построено на фундаменте любви к этому человеку, любви к Богу, любви к этому человеку, попытки вот эту любовь как-то проявить, все остальное, правильные слова, они сами придут.
0: И фильм «Паисий Святогорец» из «Фараса на небеса» – это как раз, Вик, вот история человека, который выглядел ну, не знаю, казался слабым, и которого и били, и насмешками осыпали, и провоцировали всю его жизнь. И, ну, я не хочу, как сейчас говорят, спойлерить, но в одной из последних серий, когда уже он старец, и к нему приходит бесноватый, и пытается и так, и сяк, и цеплять его, и бить его, и он не сопротивляется, он только вот как-то с теплом к нему, и с теплом. И в конце концов тот срывается и пытается его как бы, ну, что-то ему сделать плохое. И вот одно слово старца пошел отсюда, и просто человек отлетает, там, демоническая сила. У нас есть, бесспорно, у христиан, у верующих людей, может, не у меня, не у нас, но у тех, кто подлинно верит, есть сила, да, но все-таки основа в любви. И вот если ты фильм этот посмотришь, там прямо вот, ну, видно, как он себя вел подлинно, по-христиански. И вот в этом смирении огромная сила. Демоны боятся смирения, правда, отец Александр?
2: Как кипятка, как огня.
0: Казалось бы, а почему? Шипает. Мы же промолчали перед ними. А почему они пугаются этого? Почему они от этого отлетают?
2: Ну, потому что они вспоминают Христа, понимаете? Вот. У них от Христового смирения очень плохие воспоминания, потому что он так себя смирился, что за нас раз на кресте распялся.
0: И ад был
2: повержен. И всякий раз, вспоминая об этом, да, у них тут же вот такие очень плохие воспоминания с этим вообще, со смирением, да, с крестом вообще, да. Так что они как бы... Поэтому они боятся крест, боятся смирения, боятся, что... Боятся слова «прости», да, потому что это как бы все то, что противоположно гордыне, противоположно тому состоянию, которое единственный человек уводит от Бога. Потому что можно не блудить, да, не воровать, да. А можно даже матом не ругаться, жене не изменять, да, там, но при этом быть очень гордым. Понимаете, вот ты можешь внешне быть очень праведным, да, а в сердце гордым. Вот, и это одно тебя приведет в преисподнюю. А можешь, как говорят от церкви, как писал Ян Лесчик, особо никаких добродетелей не имеешь, но имеешь внутреннее смирение. И оно одно тебя возведет на небо. Да? Поэтому, вот, мне кажется, смирение – это всегда вот чувство, что другой лучше. Вот. Просто даже подумай так. Может, даже так не считаешь, но ты заставь себя так подумать. Вот как
0: представь
2: бы,
0: это.
2: Да, то есть, да. То есть, вот, да, то есть вот смирение, любовь – это два крыла, да, на которых можно полететь, да, и другого человека от тленной земли его привести к небу. Да, и вот смирение – это вот еще раз, это что? Это когда я о другом думаю, что он лучше. А любовь – это когда я другому хочу что-то дать или даю. Или вот как в притчах Соломона сказано, что... Человек, у которого за пазухой дар, подарок, он его вытаскивает и крутит тому, кого он дарит этот подарок, куда хочет, направо или налево, пишет Соломон. Вот. И это как бы вот, недаром, да, у нас есть такая проблема, да, там... Взятничество, знаете, да, там,
0: да,
2: там
0: да.
2: Деньги подарили,
0: да.
2: Чтобы заставить человека сделать неправду, да, вот. А христианин-то вполне может использовать подарки, да, для чего? Для истины. Вот царь Соломон здесь, он писал, что когда другой тебе что-то дарит, да, тебе становится совестно, если ты в чем-то против него выступаешь, понимаете?
0: Ах,
2: вот.
0: Как.
2: Поэтому здесь тоже надо как бы очень мудро, вот, например, я всегда с собой ношу свои книжки, которые я пишу. У меня есть книжки на все случаи жизни. Книжка для протестанта, книжка для мусульманина, вот, ну, вот такие общие, да, там, вот просто краткое описание о православии, да, вот простым языком, да, я вот всегда как бы людям дарю, да, или вот, например, у меня супруга делает свечи, вот есть такой, у нее есть даже канал в Телеграме «Свет Елизаветы», вот, и это вот она вдохновилась с той княгини Елизаветы, преподобной мученицы, вот, и она вот делает разные прекрасные запахи, и там какие-то надписи эстетичные, где-то там цитаты из Библии, да, и вот, вот ты берешь это и просто, например, даришь человеку, да, там, девушка, даришь свечку, мужчине даришь книжку или даришь вот что-то. Вот, то есть просто дай ему, подари ему что-нибудь, не знаю, конфеты, чай. Вот просто шоколадку. Подари другому что-то. Просто отдарь его подарками, чтобы он подумал, что ты вот вот что-то от него хочешь, да? Ну, а ты просто делай.
0: А ты ничего не хочешь.
2: Да, а ты не... Да, у меня тебе взаимной выгоды не надо.
3: Забавная история есть.
0: Минута, да.
3: Да, у моего друга, он его поселил в студенческой общаге с атеистом, и он там смеялся над ним, что он там в церковь и так далее. Вот. А тот ему каждый раз принесет то шоколадку, то это... Короче, через 3 месяца человек с ним начал в храм ходить.
0: Ну, это неизбежно, потому что мы... Вот и снова, да, у меня такое ощущение, что есть уровень словесного общения, да, и аргументов, а есть уровень душа-душа, и на любовь человек не может не откликнуться. Вика, спасибо за тему. В эфире был клуб частных мнений. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно посмотреть, что происходит у нас в студии. Видеоверсия выкладывается на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте сразу после эфира на волнах Радио Вера. У нас в студии сегодня был отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божьей Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель, которая предложила обсудить вот эту тему, надеюсь, что-то полезное, какие-то приемы, да, или какие-то ответы на свои вопросы вы тоже нашли. Мы снова будем в эфире в клубе частных мнений через неделю, в воскресенье 18:00, а сегодня прощаемся с вами, всего доброго и до свидания.
3: До свидания.
1: До свидания.
2: Господь вас.
4: Клуб частных мнений на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
4: Сегодня, 14 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и фрагмент «Петровками» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. У микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Напомню, что «Лавра» – это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играет преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня я с радостью представляю нашего гостя в студии Светлого радио игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. Здравствуйте, отче.
2: Здравствуйте.
1: И как вы, наверное, дорогие слушатели, уже поняли, тема у нас сегодня будет неизменно связана с колокольным звоном. История колокольного звона в Лавре – тема сегодняшней программы. А начинаем мы этот час по традиции с цитаты, которую приготовил отец Симеон, и она, скорее всего, отца Павла Флоренского.
2: Да,
1: я уже это вижу,
2: да,
1: по радостному лицу Симеона.
2: Итак, вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному. Пишет отец Павел Флоренский в своей замечательной работе «Троица Сергиева Лавра и Россия». Дорогой отец Антоний, ну вот мы сегодня будем говорить о колокольном звоне. Видимо, он тоже все-таки колокольное искусство вписывается вот в эту линию, в это перечисление отца Павла Флоренского. Вот когда началось, вряд ли при преподобном Сергии все-таки были уже колокола. Известно ли начало традиции колокольного звона в Троицком монастыре?
3: При преподобном Сергии использовались била. Это исторически было так. При его жизни так оно и было. Колокола не появились в Лавре. Первый колокол появился у нас уже при преподобном Никоне, подаренный сыном Дмитрия Донского, князем Василием Дмитриевичем, в 1420 году. Вот он считается как первый колокол.
2: Ну, непосредственный ученик преподобного Сергия, наследник.
3: Да, он же построил Троицкий собор.
2: Да, у нас о преподобном Никоне тоже была отдельная передача,
1: да.
2: Поэтому его можно считать да, в полном смысле преемником и воплотителем, да, скажем так, многих идей преподобного Сергия. А как потом это развивалось?
3: Ну, потом постепенно собирались колокола. Сначала была пристроена звонница после осады Лавры в 1628 году. Преподобный Дионисий построил пристройку к духовской церкви, звонницу пристроил. И вот там висели как раз вот эти первые колокола. В принципе, они были большие довольно-таки.
1: Смотрите, отец Антоний, тут, конечно, интересно было бы узнать, какие вообще колокола бывают. Их же бывает очень много. Одни благовествуют, другие исполняют какие-то другие цели и назначения. И все-таки бывает, что звуки колоколов в случае грозящей опасности призывали народ к единению. Есть набатный колокол и так далее. То есть я сейчас намеренно терминами никакими не перегружаю программу, чтобы вы нам рассказали об этом.
3: Ну, колокола используются в разных случаях. В первую очередь, они, конечно, используются в церковном богослужении. С колокольного звона начинается церковное богослужение. А остальные, вот, вечевые, там, разные такие, это уже другой смысл. Есть на кораблях, вот, рынды там используются. Вот, это все уже такие необходимые в жизни вещи. А в церковном звоне используются разные колокола, разных размеров, начиная, скажем, с маленьких, зазвонные, подзвонные, средние колокола и большие благовестные. Вот они тоже разных размеров бывают. Вот, например, у нас в Лавре существует самый большой действующий колокол не только в России, но и в христианском мире. Весит он 72 тонны. Он отлит в 2003 году на Балтийском заводе в Петербурге. Вместо утраченного колокола, который висел в Лавре до 30-го года, в 30-м году он был сброшен, он весил 64 тонны. Вот, но когда восстанавливали, то решили увеличить вес, чтобы он действительно был лаврский царь-колокол, самый большой действующий.
2: И получилось? Как да. Звуком вы довольны?
3: Да, вполне. Вот, ну, планировали одно, получилось другое. Так всегда бывает. И причем не худшее то, что планировалось.
2: Ну, а вот действительно, если со снов начать, вообще зачем нужен колокольный звон? Можно ли без него обходиться? Богослужение, откуда вот идет эта традиция? Насколько это обязательно? С чем связано вот разнообразие колоколов?
3: Это традиция больше западная. Вот компан, святитель Павлин, который впервые увидел колокольчик, цветочек колокольчика, и вот как-то оттуда начались. В принципе, колокола использовались еще и до нашей эры даже. Встречаются в раскопках, то есть какие-то бубенцы, там колокольцы небольшие. А в наше время уже они используются конкретно в богослужении. И с этого начинается благовествование. И у нас уже как бы немыслимо, если нет звона, то что-то не хватает. Вот. Ну, в Греции на Афоне в основном била используется. Колокола тоже используются, но больше била.
2: Ну, а вот для русских монастырей вообще это характерно было, использование колоколов?
3: Да, это уже вековая традиция, много веков, поэтому...
1: Ну, вот я сейчас нахожусь на сайте Троицы Сергиевой Лавры, смотрю фото Михаила Пришвина, известное, которое очень...
2: Да, у нас была
1: очень...
2: специальная передача,
1: да,
2: ему
1: была
2: посвящена.
1: Да, была у нас передача.
2: Гиперссылка такая раз на эту передачу.
1: Да, да, мы направляем наших слушателей тоже, да, послушать эту передачу. Действительно, он единственный, получается, отобразил гибель троицких колоколов, совершенно ужасную, в 30-м году, в 1930-м в январе. И ни одного колокола, тут несколько. И это, к сожалению, выглядит совершенно чудовищно, учитывая, что Лавра всегда славилась своим колокольным звоном. Отец Антоний, скажите, пожалуйста, а как восстанавливали колокола? Когда это случилось? В какое время 20 века? Вот после всей этой катастрофы и трагедии, когда колокольный звон просто разбился вместе со всем остальным, как шло восстановление?
3: Но не все колокола погибли. Из бывших 42 колоколов осталось 13. Можно сказать, самых основных, самых древних, чудом сохранившиеся колокола. Вот. И когда Лавру открыли в 46 году, то как раз вот эти колокола участвовали в первом звоне. Как раз вот в этом году у нас юбилей. 80 лет. Открытие Лавры, 80 лет первого звона лаврского. Вот, и всего этого стоял Константин Иванович Родионов. Он был учеником последнего звонаря.
2: Отца Михея, да?
3: Нет, Сергия Слепого, который, он был слепой, звонил он до революции. А Константин был его учеником. И последний звон он делал, Костя вот этот Родионов. Ему Сережа вот это сказал: иди, Костя, позвони последний разок, попрощайся с Лебедком. Так ласково называли.
1: Прям трагедия, конечно.
3: Да. Он, конечно, стоял, плакал, рыдал. Вот. И это было где-то в 20-м году. Костя позвонил, попрощался с колоколами. В 30-м году вот большая часть колоколов была сброшена. Вот. Когда начались переговоры об открытии Лавры в 1944 году, то Родионов уже ходил с веревочками и спрашивал, когда же можно подняться. Вот. Только в 1946 году открыли Лавру официально. И вот тогда Родионов поднялся на колокольню, но был огорчен, потому что язык вот этого лебедка, лебедя, колокол весит 10 тонн, а язык 500 килограмм. Язык висел на коже. Эта кожа пришла в негодность. За 26 лет кожа потрескалась, язык отвис. Мостика перед малыми колоколами не было. Через 2 дня Пасха. Вот он расстроенный спускается. А в это время на Успенском соборе устанавливали центральный крест. Он был сорван ураганом. И возглавлял эту работу Владимир Лошкарев, бригадир Загорского оптико-механического завода. Они были знакомы с ним, и вместе они поднимаются на колокольню. Лошкарев сделал чертеж и сказал: не переживай, все сделаем. За 2 дня они изготовили подвеску, мостик, и первый звон как раз был на Пасху в 1946 году. Вот эти 13 колоколов звонили. Вот. И вот у нас существует такое преемство звонов с дореволюционных времен благодаря Родионову.
0: Лавра. Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера». Из студии у нас сегодня игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский и Кира Вавренцева. Отец Антоний, а в 30-е годы, если не ошибаюсь, был сброшен также знаменитый колокол Годунов. Расскажите, пожалуйста, а как он в монастырь попал? Там же интересная история. Там же Борис Федорович, по-моему, с семьей его пожертвовали. Вот эта вот традиция жертвования колоколов, ведь далеко не единственный правитель он пожертвовал колокол монастырю. Вот она когда появилась, и что она означала тогда, вот в то время?
3: Вклады делали многие цари, в том числе Годунов. Годунов, как раз вот его колокол сохранился, первый колокол, это лебедь. 1594 года. Вот, и слава богу, он сохранился.
1: То есть он есть сейчас?
3: Да, он есть сейчас. Он у нас главный, считается. Потому что большой колокол, он звонит только по большим праздникам, там, на особые дни. А лебедь, то есть каждое праздничное богослужение, всенощные литургии, как раз вот он возглавляет лебедь. И его голос, он, конечно, отличим от всех, он выделяется. Как раз такой плывущий, как лебедь. Вот слушаешь его, когда и сразу представляется какая-то водяная гладь, и там лебедь плывет плавно, красиво так. Вот. И первый колокол им был подарен по определенному поводу. Его сестра Ирина была замужем за Федором, да, сына Иоанна Грозного. У них долго не было детей. И вот родилась у них, наконец, дочь. Они назвали Феодосия, Богом данная. И на радостях Годунов отливает вот этот колокол 10-тонный в память вот об этой Феодосии. Вот эта Феодосия на следующий год умерла, а колокол по сей день благовестит в память о ней. Вот так, таким образом вот у нас был первый подарок.
1: Но об этом колоколе пишут, что он вообще многое может рассказать о мастерстве литейщиков того времени, потому что он выполнен по всем технологиям лития колоколов. Сразу вспоминается фильм, конечно, «Андрей Рублев», как они отливали этот колокол, какие-то были страдания, как они молились, переживали этот бедный мальчик. Как он вообще, конечно, не играл, а жил в этом фильме. Но сразу представляешь себе, какую огромную роль играли колокола на Руси.
3: Да.
1: Да, это удивительно. Удивительно. Отче, расскажите, пожалуйста, еще о каких-нибудь известных колоколах, которые сейчас сохранились, вот, может быть, с тех времен. Лебедь еще
3: ну,
1: есть?
3: Вот, если что-нибудь продолжить тему Годунова, говорили, то второй колокол он пожертвовал уже, когда был царем. Он так и назывался, царь Борисов. И его судьба, конечно, была трагична, потому что на Годунова лили всякую грязь, клевету, и вот все проблемы и беды, связанные, то есть в Лавре, которые происходили, их связывали с этим колоколом. Даже сбили надпись.
1: Ничего себе.
3: Упоминающая имя Бориса Годунова. И вот если посмотреть фотографии Пришвина, то там как раз видно, что эта надпись сбита. Вот. Ну и в конце концов он трагически погиб, когда вот сбрасывали основные колокола. А так вот у нас, конечно, самый старый колокол, сам один из древнейших вообще на Руси, 15 век, это подаренный сыном Дмитрия Донского князем Василием Дмитриевичем преподобному Никону в 1420 году. Вот он сохранился до наших дней, участвует в звоне. Сейчас мы его хотим отправить на заслуженный отдых, угу, потому что он имеет огромную историческую ценность, и мы хотим просто отлить другой колокол, поскольку ноту, которую он издает, у нас уже существует, и мы, соответственно, отольем новый колокол, который назовем в честь Радонежских преподобных.
1: Очень, а вот интересно, изменилась ли технология отлива колоколов? Такой вот вопрос, прям совсем-совсем обывательский. Изменилась ли технология отлива колоколов вот за последние несколько столетий? Или все по старинке делается? Там сначала же на дереве это как-то наносятся орнаменты, там же целая история в специальной форме литейной.
3: Есть разные технологии, есть более современные, есть старые технологии. Старые технологии соблюдает Николай Шувалов, который в Тутаеве отливает. Вот тут действительно...
2: Да, там замечательный это заводик, да, такой, да.
3: Из глины, значит, лепят они сначала ложный колокол, называется. На нем все вот эти орнаменты, надписи из воска делаются. Все это подсушивается. Вот сверху он облепливается глиной, и вот это как раз и является внутренняя часть, ну, как сказать, наружная, но она внутри находится. А внутренний болван просто делается определенного размера, и получается, все это погружается в яму, утрамбовывается земля, и вот это, ну, как бы промежуток между... внутренним болваном, и вот это то, что снято с ложного колокола, заливается вот этой бронзой колокольной, то есть 80% меди и 20% олова, приблизительная пропорция. Вот, и оставляют в земле, пока это все остынет. Потом, когда остывает, все это достают, очищают и... колокол поет. А когда современные технологии применяются, то он не совсем такой надрывный звук.
1: О, это интересно.
3: Потому что он не выдерживает, как бы не выдерживают они определенное время, и остается напряженность металла.
1: И вы это слышите?
3: Да.
1: Вот это да, это же целый музыкальный, да, вот такой вот тонкий,
2: да, вот отец Антон рассказывает, чувствует, что это искусство, угу, такое искусство настоящее, и изготовление колоколов, и, конечно, звона. И вот в этом смысле интересно, отец Антон, а вы у кого учились? Вы сколько, 47 лет уже, да, звонок?
3: Да, я с детства, с 13 лет. Вообще я звоню с 8 лет где-то. В Александрове звонил, там, где мы жили.
1: Как интересно.
3: Ходил в храм, и мне нравился звон. Там у нас звонил мужчина, у которого руки были скрючены, ну, как вот ревматизм или там что-то. Он наматывал веревочки на эти руки, и так красиво звонил, мне нравился точно. Вот, но когда я услышал лаврский звон, то, конечно, он меня покорил. И впервые я попал на колокольню в 79-м году. Вот, и с тех пор я с ней как бы не разлучался.
2: А кто вас учил звону колокольну?
3: Ну, я смотрел, как отец Михей звонит. Вот, потом он мне дал попробовать. Сначала, конечно, не очень получалось, потому что здесь очень сложная звонница. четверка, четыре колокольчика в правой руке зазвонных. Ну, много подзвонных. 8 подзвонных было, сейчас у нас больше всего. Тогда было 3 педали. Вот сейчас это все увеличилось. Уже колоколов стало больше. То есть фактически мы сейчас восстановили то утраченное число колоколов, которое было. Потому что было 42 колокола, но они не все участвовали в звоне. Полный звон был 25 колоколов.
2: А вот вы упомянули отца Михея. Все-таки это такой удивительный был человек, монах. Можете о нем рассказать поподробнее?
3: Да, отец Михей был вообще уникальный человек, потому что по медицинским показаниям он был не жилец. У него в возрасте 8 лет возникла опухоль в мозге, несахарный диабет, еще война тут началась. Вот, сильные головные боли, рвоты, жажда. До 15 литров воды в сутки он выпивал, ребенок. По окончании войны они с мамой поехали в институт эндокринологии в Москве. Там сказали, что нужно делать операцию, удалять эту опухоль, но гарантии никакой не дали. Поэтому мама его забрала, и они уехали в Курск. И его взял к себе владыка Гавриил Огородников. Он стал для него фактически отцом. Отец Михей подьяконствовал у него. Когда достиг он совершеннолетия, владыка благословил поступить в семинарию. Да и рост его остановился. Вот он 8-летним мальчиком так и остался. Такой же маленький он поступает в семинарию. Учится здесь 51-55 годы в семинарии. По окончании семинарии принимает решение остаться здесь, в Лавре. И оставшись в Лавре, он начинает расти. К 30 годам он...
1: Да вы что?
3: Да, достигает среднего роста.
1: Вот это да.
3: Послушание ему дают цветы сажать, озеленять лавру, клумбы делать. Вот всем он этим занимается. И звон он полюбил тоже с детства. Когда владыка Гавриил был вологодским, то он звонил, учился там в Вологде. Какие-то матушки там звонили. Вот. И, в общем-то, там он уже некий навык имел звона колокольного. И когда вот здесь в Лавре он остался, он стал ходить на колокольную, звонил в то время монах Александр Кумачев. Монахом он стал уже перед смертью в 63-м году, а до этого он был снабженцем в Лавре, так он был семейный человек, а постриг уже перед смертью принял. И отец Михей ходил к нему, звонил, вот, и говорит, отцу Александру, говорит, научи меня звонить. Он говорит, как я тебя научу? Вот смотри, учись. Вот, поэтому отец Михей тоже так особо не учил. Смотри, учись. Ну, какие-то пожелания, замечания делал. Вот таким образом. Да, и когда отец Михей стал ходить на колокольню, первый раз вот он попал на Пасху, и в это время пришел отец Тихон Агриков. Вот. И отец Михей говорит, у меня ничего не получилось, я расстроился. Отец Тихон говорит, давай, у тебя все получится. Подбодрил его, и вот отец Михей стал уже ходить постоянно, потому что этот Александр уже был немощный, старый, и таким образом его отец Михей заменил.
1: Программа «Лавра на радио Вера». В студии у нас игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к нашему разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Лавра. Духовное сердце России.
4: Не сомневайся просить чего-либо у Господа, говоря в себе, каким образом я могу просить у Господа и получить, столько согрешив перед Ним. Не помышляй этого, но от всего сердца обращайся ко Господу и проси без сомнений. Святой Ерм.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу.
5: и любви людей друг к другу.
6: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: Радио Вера. Вместе творим добро.
7: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
0: Духовное сердце России.
1: Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается, и в студии у нас сегодня игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы сегодня говорим об истории колокольного звона в Лавре. И, конечно же, при подготовке к программе я посмотрела, когда вообще появился колокольный звон в России, он практически сразу появился. Как только крестили Русь, колокола из Италии, Византии тут же завезли, а в XII веке появились первые литейные мастерские. Вот эта любовь к колокольному звону на Руси, она, конечно, вот никуда не ушла, и мне кажется, что до сих пор люди как-то вот какой-то своей генетической памятью, через свои какие-то вот корни внутрь, внутренние, душевные, когда слышат колокольный звон, прикасаются ко всей истории России. И интересно, кстати, что царь-колокол был отлит ведь очень скоро после того самого царя-колокола московского известного. И это интересный факт, потому что его практически сразу установили еще тогда, по-моему, в 17 веке, да, отче? И после уже советского времени, в 2004 году его отлили, 72 тонны. Весит царь-колокол, и сейчас он есть среди других колоколов Троицы Сергиевой Лавры, и это, конечно, вообще... Это такая вот интересная деталь, что традиции вот эти вот средневековые, они повторяются в Лавре, возрождаются, поддерживаются. И вот с кем бы мы ни разговаривали, отче, вот какие гости бы к нам ни приходили, касается ли дело хора церковного, да, пения лаврского, иконописи, учебы, традиций, истории, вот всего. Лавра – это одно из тех редких мест, когда все традиции тут поддерживаются, и это настолько восхищает, кажется, что ты приезжаешь туда, и все, и ты дома, и Русь святая жива, и у России есть шанс на какое-то вот такое вот прекрасное будущее возрождение. Вот преподобный Сергий окормляет нас всех по сей день. И вот как раз то, что вы сейчас рассказываете о колокольном звоне, это ведь тоже подтверждает. Да, порассуждала. Отче, а откуда взялась традиция называть колокола какими-то именами? У них же есть очень интересные имена, по-моему, Карнаухи был такой колокол, Никонов колокол, ну, Годунов, понятно, мы уже его обсудили, Чудотворцев колокол. Вот как даются им эти имена? Лебедь вы уже рассказали, потому что у него звук такой, как будто лебедь по реке плывет, по воде. А вот действительно, кто дает эти названия колоколам?
3: Ну, я думаю, что звонарей дают название. Бывает медведь, бывает баран.
1: Да, баран, точно, я про него тоже читал.
3: Голодарь. Такие вот названия интересные. Ну, то есть, как бы, когда колокол звонит, он как бы создает определенные ассоциации.
1: То есть, это как живой организм еще, да? А бывает, что звон не идет. Вот ты звонишь... И вот не идет звон, ни как вчера, ни как обычно. От чего это зависит?
3: Зависит от настроения, от погоды зависит. Бывает погода такая, что колокола не звучат просто. Вот пытаешься что-то, ну, они вроде звучат, но так, ну, как так надо, они не звучат, не поют.
1: А чего? То есть это не должно быть ветра сильного, я так понимаю.
3: Ветер, да, ветер.
1: Он уносит звук.
3: Влажность, дождь, когда там иней, особенно зимой, бывают проблемы, когда колокола инеем покрываются, то это, конечно, беда, потому что язычки начинают скользить, понятно. И звон уже так, лишь бы быстрее закончить.
1: Отче, а сколько сейчас колоколов в лавре?
3: Сейчас 30 колоколов у нас.
1: А когда белокаменную колокольню построили в 18 веке, было 33, если я не ошибаюсь. Вот это тоже интересно. Это же была самая высокая колокольня тогда, в 18 веке, когда ее построили, в Троице-Сергиевой лавре. Именно она славилась на всю Россию своей высотой. Вот это тоже интересный момент.
2: Так и сейчас гости, когда приезжают, обязательно, значит, посетить колокольню, потому что действительно очень впечатляет. Но вот из рассказа вашего понятно, что это какое-то вот особое искусство звонарское. А вообще, как можно научиться ему, и можно ли ему научиться, какие нужно способности иметь для этого? Как вы на это смотрите?
3: Ну, есть разные типы звонарей. Есть, которые горят этим. Вот, я наблюдаю, приводят детей, которые вот, сидят в интернете, выискивают какие-то ролики со звоном и пытаются подражать. Вот, вот из них получатся звонари. Вот, есть, которые хотят, но не горят. Желания такого нету. Научиться усердия не хватает. То ну, они так будут как-то посредственно звонить.
2: Ну, а музыкальные какие-то способности?
3: Ну, музыкальные способности тоже влияют, конечно. Кто-то приходит сразу, начинает звонить, а кому-то нужно потренироваться. Вот такие.
2: Ну, вот из братьев Лавры есть способные к этому?
3: Есть способные, да. Но, к сожалению, тяжело лазить, и поэтому братья... как бы, ну, не очень горят. Ну, кто-то и здоровьем там, кто-то боится сквозняков. Вот, поэтому не все подходят под звон. Но те, кто хотят звонить, они приходят, звонят, и, в принципе, получается.
2: Ну, это труд такой серьезный, конечно. Один раз даже взобраться, а тем более звонить, если в непогоду.
1: Нет, но язык же сам по себе очень тяжелый. То есть это должна быть физическая
3: Нет,
1: сила.
3: Нет, на больших колоколах там особых...
1: Усилий физических ты не прикладываешь.
3: Ну да, там не один человек же звонит. Угу. На Царе у нас 4 человека. 2 в одну сторону и 2 в другую.
1: Как интересно.
3: Еще 2 подталкивают, стоят, потому что кто-то бывает понял, как звонить, кто-то не понял. Мы набираем просто народ, вот, приглашаем на большие праздники, на Троицу, там, на преподобного Сергия, на Пасху, такие вот дни. А так, когда просто нужно позвонить, то спускаемся вниз и приглашаем на звон. Конечно, много желающих появляется. Вот, с радостью.
2: А есть какое-то общение или обмен опытом с другими монастырями? Вот, например, Псково-Печерский, там же очень интересная тоже традиция, когда снизу звонят в колокола, с такой длинной, я не помню,
3: ну,
2: как это называется.
3: Особый звон, очепной называется.
2: Да, очепной. Тоже какой-то у них свой такой звон, не похожий на другие. Вот есть какой-то, может быть, я не знаю, курс повышения квалификации или какой-то?
3: Ну, это разные типы звонов, поэтому как бы у нас это не практикуется, это только там. Поэтому те, кто хочет звонить очепным звоном, то это надо туда ехать.
2: А вот на Духовском храме там же тоже, по-моему, похожая, да,
3: ну,
2: система?
3: Ну, говорят, что была такая система, но потом там получилось, как когда вот пристроили вот эту, преподобный Дионисий пристроил звонницу, она просуществовала с 1628 года по 1740 год.
2: То есть вот это и была первая, да, звонница?
3: Да. Она пришла в ветхость, и поэтому решили построить большую колокольню. Вот когда построили большую колокольню, ту звонницу разобрали, и вообще Духовской храм закрыли 4-скатной крышей, и звонницы там не было вообще. Все колокола перевесили на большую. Вот, и такая она стояла до 60-х годов 20-го столетия. когда архитектор Балдин раскрыл вот эту крышу, сделал вот эти все кокошники из окамары и открыл вот эту звонницу. Приобрел колокола в запасниках Новодевичьего монастыря. Вот самый большой, там 104 пуда. И, в общем-то, эти колокола очень интересные. Они там такие исторические, древние есть колокола. Получился очень интересный подбор этих колоколов. Он просто повесил их для того, чтобы заполнить пустующие проемы. Угу. Что там... Но звонить в них было запрещено, потому что это была собственность музея. Но отец Михей решил попробовать эти колокола. Он подошел к наместнику, Платон тогда был, и говорит: благословите, позвоните на Духовскую церковь. Он говорит: звони. Но отец Михей быстро соорудил лестницу. Лестница была короткая, он набрал поддоны из-под кирпича, вот, сложил, добрался туда, сделал там незамысловатую какую-то систему и позвонил. Музей в шоке. Звонят наместнику, что вы там себе позволяете.
2: Это какие годы-то?
3: Ну, это 60-е годы. Или даже, да, ближе к 70-м. Конец 60-х. Наместник вызывает, значит, Михея, говорит: ты что там хулиганишь? Он говорит: ну, может, благословили? Говорит: ну, я же не понял, где ты хочешь звонить. Вот. И таким образом это дало повод для записи вот этой пластинки 78-го года, когда впервые зазвучала вот эта колокольня духовская. Вот. И тогда, ну, в принципе, вот этот звон записали, и больше на нем... На ней не звонили, на этой звоннице. Вот. И когда я пришел в монастырь в 91-м году, тогда как раз уже вот это все ну, стало разваливаться, вся эта музейная система. И они вроде как передали эти колокола уже так лавре. Вот я отца Михея спрашиваю, можно позвонить? Как раз Духов день был, престольный праздник в церкви. Он говорит: давай. Ну, вот я залез, там почистил все. Там очень много там птичьего помета набралось за столько лет. Ну, и вот я как раз начал звонить. И вот с этого момента, я не помню точно, 91 или 92 год, когда начали мы звонить. Сначала звонили только на Духов день. Вот, а потом появилась идея звонить в воскресные дни на сбор, чтобы собрать братью на Панагию, на чин Панагии.

0: Ямы по храмам он ездил, и в Дивеево, и на Валааме был, развешивал колокола. Вот. И, но тяжело ему было лазить, у него очень болели ноги, вот, поэтому он уже так пореже. Вот. Его какое-то время замещал игумен Андроник Трубачев. Вот. Ну и вот потом...
1: Потомок Флоренского.
0: Да. Ну, когда я пришел в Лавру, то отец Михей был очень рад. И да, он мне еще в детстве говорил, когда я еще в школе учился, он говорит, ну, давай учись, я буду старый, не смогу лазить, ты меня заменишь. Вот таким образом вот он мне передал все.
2: Преемственность такая.
0: Все те традиции. Вот. А в свою очередь он встречался с Родионом, с первым звонарем Лавры и с последним до, в дореволюционной Лавре. И Родионов ему рассказывал о тех традициях, тех звонах, которые существовали в Лавре. И таким образом у нас существует преемство с дореволюционных времен. Потому что Родионов почил в 81-м году.
1: А отец Михей?
0: А отец Михей в 2009-м.
3: Лавра. Духовное сердце России.
2: Программа «Лавра» на радио «Вера». У нас в студии игумен Антоний Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Лаврентьева. Очень известно, когда появился первый колокол после основания Лавры преподобным Сергием Радонежским. Вот хотя бы период, когда колокольный звон в Лавре появился впервые.
0: Ну, вот первые летописи, как раз и Никоновский вот этот. Никоновский чудотворцев, или, который подарил сын Дмитрия Донского. Почему его назвали чудотворцев? То есть в честь преподобного Сергия. Как вот.
2: А, то есть это название как раз в честь преподобного Сергия. Мы когда про
0: Никоновский
2: говорили,
0: мы уже называем, потому что он при Никоне появился.
2: Да, удивительно.
0: Да, а звонница первая появилась при преподобном Дионисии. Преподобный Дионисий очень любил колокольный звон. Поэтому вот он развил как раз эти, построил вот эту звонницу, и при нем развился звон уже.
1: И, видимо, тогда уже прихожане как-то больше собирались, да, в монастырь?
0: Да.
1: То есть это уже не была такая совсем пустыня такая?
0: Да.
1: То есть, видимо, надо было как-то оповещать там, да, о начале службы?
0: Ну, Никон как раз и восстанавливал монастырь после того, как татары сожгли его. И вот как раз преподобный Никон вот, построил Троицкий собор, и при нем началось вот возрождение.
2: Тогда же и роспись ведь была.
0: Да.
2: Тоже ведь, да? Ведь при преподобном Никоне, по-моему, пригласили Андрея Рублева.
1: Да, и храм построен, да, Троицкий собор, да. Но вообще очень важно, конечно, сегодня говорить о колокольном звоне, о его значении, о том, что это искусство. Потому что, вот, к сожалению, в Москве, ну, понятно, это мегаполис, тут, наверное, свои какие-то сложности, но я вот с грустью наблюдаю, что в некоторых храмах, вот у меня где, например, мама живет, там рядом храм, в котором вообще я крестился, и там вообще я перестал слышать звон. Раньше всегда он был, а сейчас нет, хотя там есть колокольня. То ли нету искусных звонарей, то ли это какие-то требования...
2: Да-да-да, там у жителей жалобы пишут.
1: Жители, да. И как-то мы вот немножко теряем, мне кажется, эту традицию, не понимая ее значения, как-то какой-то раздражающий шум, да, типа вот звон, да. Мне кажется, это, конечно, очень обедняет нашу жизнь.
0: Да, к сожалению, существуют такие моменты, когда где-то в спальном районе звонит колокольня, она раздражает. Но она раздражать может только одержимых людей, которым звон ненавистен. Это так же, как с большой ненавистью сбрасывали колокола в советские годы. Вот то же самое, и такие люди, вот они с ненавистью относятся ко всяким звукам, исходящим из храма. Вот. Но еще беда в том, что появляются электронные звонари, Вот. Это как бы ну, нежелательное явление, потому что когда звонит живой звонарь, он вкладывает туда душу свою, передает настроение. Это живой организм. И колокола также оживают. А когда просто электронный

0: фонарь. Ну, как-то бездушно все это. Может, красиво, но бездушно получается, пусто.
1: Ну да, звон – это же молитва все-таки, да? Как вы это воспринимаете?
0: Да, со звона начинается молитва, богослужение. Начался звон, люди сразу, ага, какой сегодня праздник. Сразу волей-неволей вспомнишь.
1: Да, хотя бы перекрестишься.
0: Да, хотя бы перекрестишься. Те, кто больные где-то лежат, не могут пойти в храм, они вот сейчас начинается богослужение.
2: Для них это утешение, конечно.
0: Да.
1: Ну, вообще и напоминание о Боге, да, понятно, что человек может в какой-то суете своей, ну, хорошо, он даже не может в храм выбраться, но вот хотя бы так,
2: да
1: через звук он приобщается. Ну,
0: поэтому-то и раздражает. Благая весть, она раздражает тех.
2: Потому что она напоминает, да.
0: Да, кто ненавидит это все.
1: Ну, а как вы считаете, вот в мегаполисе? Понятно, что Троице-Сергиевой лавра, она все-таки самостоятельный такой организм, и Сергиев Посад вокруг нее появился.
0: Ну, в советские годы тоже были жалобы, предъявляли претензии лавре, почему лавра звонит, вот надо запретить звон. Вот, а им ответили, тогда надо запретить гудки на заводах, которые возвещали окончание работы.
2: Остроум у нас.
0: Да. Ну, это невозможно, говорят. Ну, и звона также невозможно.
1: Ну, да.
2: Ну, это такая сила характера того, кто защищал колокольный звон в советское время. Видимо, настоятелей Троицы Сергиевой Лавры, наместников. Это, конечно, сила духа должна быть, чтобы это защищать все. Вообще удивительно, что колокольный звон в советское время, кстати, был в лавре. Это такое чудо, сейчас уже смотришь на это и поражаешься этому чуду. Это реально чудо. И то, что она возродилась в 50-х годах, и то, что семинарии, академии заработали. То есть вот мы чем больше говорим, тем больше я удивляюсь тому, что это вообще было возможно. И дисциплины были дореволюционные восстановлены практически полностью в 50-х годах. И колокольный звон, клеросное пение, иконопись. И это в разгар советского времени. Да, конечно, удивительно. Вот действительно последнее слово за Богом, да, как сказал старец Паисий. Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом.
1: Да. Отче, а сколько вот у вас звонарей, и вообще как их готовят, как их подбирают? Угу. Это что, добровольцы или что это такое?
0: В основном у нас все держится на добровольцах. То есть как бы есть звонари, которые из братьев, вот их не так много. А в основном у нас вот студенты, ребята есть, и те, кто в городе живет. Также вот, которые увлеклись этим звоном, полюбили его. Кто-то работал там в охране и, попав в первый раз на колокольню, позвонив, то уже остались постоянно. Вот, и поэтому вот. А сейчас желающие из студентов, тоже юноши и девушки, которые учатся в иконописной школе, они посвободнее, чем студенты, поэтому у них больше возможности прийти позвонить. Вот. И в будние дни они сейчас звонят учащиеся. В один колокол, там педаль, переспор, пятитонный колокол. Вот. А так, когда нужны большие колокола, звон, то мы приглашаем желающих.
1: Ну, максимально сколько, какое количество?
0: 12 человек, так это было до революции, и сейчас то же самое, вот звон. Но надо учесть то, что в царя не так просто звонить, язык все-таки 2 тонны, то нужно менять людей, поэтому нужно с запасом брать, чтобы они менялись, то выдохнешь ты быстро.
1: А вот на Пасху сохраняется эта традиция, когда в пасхальную неделю могут все желающие?
0: Да, мы как раз первых 3 дня, потому что братья тоже ропщут, не отдохнуть, ничего, служба каждый день, утро и вечер. Вот, поэтому мы так ограничиваем немножко. Вот первые 3 дня с 2 до 4. Остальные дни уставные звоны у нас. То есть на службе, после службы, крестный ход, вечером, после службы также.
1: Ну, а вот вам что это дает, колокольный звон, насколько вот в вашей жизни это важное такое служение?
0: Ну, я настолько уже привык, что...
2: Ну, да, это вся жизнь.
0: С детства, конечно. Да. Вот просто радостно видеть, когда приходят новые люди, которые интересуются этим. Те, кто первый раз попадает на колокольню, с каким они восторгом, благоговением смотрят на эти колокола. Вот, а если удается еще и позвонить, то, конечно, это большая радость для людей.
2: Вот интересно, да, отче, ведь колокольный звон – это ведь такая тоже очень духовная история. Понятное дело, что это не икона, и нельзя к этому относиться, да, как к иконе. Когда мы разговаривали как раз про иконопись и про культуру написания иконы, мы говорили о том, что раньше люди, они молились очень много во время написания иконы, чтобы лик получился вот именно таким, как нужно, чтобы человек, иконописец, свое «я» туда не вкладывал. Вот интересно сейчас, когда отливают колокола, есть ли это какая-то традиция молиться или какая-то, может быть, специальная, какое-то специальное есть правило вот у благочестивых людей, которые занимаются как раз этим добрым делом, или есть ли какая-то традиция перед звоном в колокола молиться? То есть это же тоже очень такая тонкая духовная сфера.
0: Есть такая традиция перед отливкой колокола служить молебен и во время отливки читать Евангелие.
2: О, вот.
0: Вот. И вот когда мы отливали колокол в Савва-Старожевский монастырь, это копия старого древнего, который был самый лучший колокол, то отец Павел, сейчас уже владыка, он как раз мы приехали на завод
1: Тутаю,
0: да, Шувалу, отслужили молебен и начали читать Евангелие. И вот в это время как раз уже подготовлены были печи, все, и пробиты отверстия, и вот этот горячий металл огненный полился в сам вот эту, заполняя пустоты формы колокола.
1: И сколько по времени это продолжалось?
0: Ну, в принципе, там 38 тонн получился колокол. Ну, это час, может, там, я уже не помню.
1: И вы довольны остались, да, результатом?
0: Да, вполне.
1: Он сейчас в Савино-Старожевском.
0: Да.
1: Ну, замечательно, да, что преемственность такая в монастырях от Лавры, она сохраняется.
2: Ну, удивительно, что же, что Савва, это же ученик преподобного Сергия.
1: Да,
2: да, не только он основал монастырь, но и Лавра как бы участвует даже в колокольном звоне в Савино-Старожевском монастыре до сих пор. И это все вообще, конечно, удивительно. Это такие узоры, которые вот невидимо как-то вот так написаны, но они отчетливо прослеживаются. Вот при как раз таких беседах, которые мы сейчас с отцом Антонием ведем. Отче, а вот бывает такое, вы сказали, что бывает, что на колокольный звон погода влияет, да? А бывает, что настроение. Я так это запомнила. У меня с детства мама всегда говорила, когда ты начинаешь что-то печь, к тесту прикасаешься, вот оно живое. И если ты... Это знает вообще любая хозяйка. Если ты не в том духе, не в том настроении, у тебя не получится выпечка. И я со многими разговаривала на эту тему, и даже вот с теми, кто просфоры печет, там понятно, там вообще все очень строго, там нужно действительно молиться, не разговаривать по технологии между собой, молиться, читать Иисусову молитву, пока ты печешь просфоры, потому что это действительно такое вот высокое очень дело. Но и при обычном просто вот каком-то вот таком вот кулинарном делании, да, домашнем, тебе не надо в плохом духе приступать к тесту, ничего не выходит, действительно никогда ничего не получается. И вот когда вы сказали, что в плохом настроении приступаешь к колоколу, тоже не получается нужного звука. То есть, может быть, кто-то это и не заметит, но ты это точно знаешь. Отче, вот как это так происходит? Не всегда же человек может себе такое вот благотворное настроение создать, а звонить-то нужно практически каждый день.
0: Ну, так же и петь, на клирос ходить, да. То же самое получается. Бывает, есть настроение, а настроение поднимается когда? Когда видишь хорошее, я еще хором управляю. Когда видишь, что состав хороший, то хочется что-то спеть. Вот, а когда видишь так себе, ну, и все, и настроение падает сразу. Вот, в звоне, в принципе, то же самое. Здесь также, когда ну, понимаешь, что какой-то праздник, вот, и настроение, хочется поднять настроение людям, окружающим. Вот, отец Михей также делал тоже. Uh-huh. Говорит, я смотрю, люди там что-то замедляют. Я, говорит, побыстрее, побыстрее. Смотрю, они тоже шевелиться начинают.
2: Ну, в ритм просто.
0: Да.
2: Человек же связан с ритмом.
1: Вот это интересно. Кстати, я недавно познакомился с одним музыкантом. Он на ударных в джазовом коллективе играет. И он звонарь уже много лет в храме. Да, то есть как-то, наверное, связано, да, все-таки это вот с музыкой, с чувством ритма, вот звонарное искусство.
0: Ну, конечно, в первую очередь должно быть чувство ритма, потому что колокольный звон – это в основном не мелодия, это ритмические рисунки. А колокола уже подобраны в определенной тональности. А вот эти рисунки – это уже зависит от звонаря, какие он изобразит.
1: Но вы бы могли отличить, например, на слух, вот кто звонит?
0: Да, отличаем.
2: Угу. Ого!
1: То есть это прям такое оказывает воздействие?
0: Ну, у каждого свой почерк есть.
1: Ну, вот вы, кстати, Кир, я бы не согласился. Мне кажется, что это все-таки похоже на иконопись.
2: Похоже.
1: И иконопись, угу. И пение в храме, и звон колокольный. Это все вот такие церковные
2: очень
1: искусства.
2: Очень тонкие искусства, да,
1: да. Которые действительно от индивидуальности зависят. И в то же время есть некая традиция, которая как бы тебя, как будто бы тебя сужает, да, но на самом деле она дает проявиться какой-то духовной силе такой.
0: Да, также вот хоровые коллективы. Я очень любил пение, поэтому с детства слушал очень много хоров. И у каждого какого-то такого знаменитого регента свой стиль, свое звучание. Вот есть определенный стержень у каждого, вот, но свои вот как-то особенности, какие-то окраска хора. Вот, поэтому... А вы сразу вот можно отличить отца Матфея от всех.
1: Пели вы отца Матфея? Да?
0: Конечно. С детства причем. Ну, как с детства я ходил, слушал. Он меня приметил. Сестры мои пели у него. Вот я еще попросил у него ноты «Святый Божий» Вифляева. Он спел первый раз. Мне она так понравилась. Вот я говорю: «Отец Матфея, можно нотки?» Он говорит: «С кем ты будешь петь?» Я говорю: «С сестрами». И он мне сам написал это своей рукой.
1: Мы надеемся посвятить передачу ларскому пению, традициям. Вот отец Нестора, регент братского хора, предварительно согласился, но вот надо его вытащить.
2: Да, будем ждать тоже этого разговора. Огромное спасибо, отче, за этот какой-то вот действительно такой, как лебедь, как колокол-лебедь, вот такой разговор плывущий по водной глади. Ну и завершаем мы программу традиционной цитатой отца Павла Флоренского. Что начинаем, что завершаем. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанном святым и при жизни, чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Огромное спасибо за этот разговор. В студии у нас был игумен Антонин Зинин, старший звонарь Троицы Сергиевой Лавры. Мы говорили об истории колокольного звона в Лавре. И у микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Будьте на волнах Радио Вера.
1: Спасибо. До свидания.
3: Лавра. Духовное сердце России.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Исторический час на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о месте, про которое образованная публика нашей страны, на мой взгляд, знает не больше, чем о планете Нептун. То есть в детстве, в школьные годы, может быть, в одном из тех классов, когда начинали преподавать историю, на глаза попалась карта в учебнике. Она и в сети часто присутствует. Карта, созданная еще в глубоко советское время, княжество Древней Руси 12-13 веков. Там такая разноцветная карта, зелененькая, синенькая, серенькая. И где-то вот чуть-чуть левее и выше середины этой карты была надпись «Турово-Пинское княжество». И название красивое – Туров. Некий прекрасный город, который не стал столицей государства, как стали некоторые другие центры русских княжений, но, тем не менее, остался в памяти как некая загадка. Там ведь что-то происходило, и княжество было большое, и, наверное, нечто значимое для истории русской церкви там должно было случиться, потому что святой Кирилл Туровский связан с этим местом. Но, понимаете, это как в моей жизни была встреча с человеком, который пришел из армии и говорит: вот слушай, я же изучал историю Пантикопея. И когда в армию пошел, сказал себе: нет, я ничего не забуду. И помню Левкон II. А что Левкон II, не помню. Вот с Туровым примерно такая же история. Для того, чтобы просветить сегодня вас, дорогие радиослушатели, а заодно и меня, я про это ничего не знаю. Для меня это там, ну, если не планета Нептун, то Марс точно. Мы сегодня пригласили Сергея Викторовича Алексеева, доктора исторических наук, замечательного специалиста по истории русского средневековья и древней поры в истории восточного славянства. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, прежде всего, вы меня простите за такую неделикатность обращения. Туров – это где?
2: Туров на Припяти, вернее, в Припятском бассейне, если быть совсем точными.
1: Да вы намекаете на то, что это недалеко от Чернобыля?
2: Нет, я намекаю на то, что это Белорусское Полесье.
1: Ага.
2: Вот. И, собственно, да, Южная Белоруссия, Полесский край, ну, он, собственно, не ограничен Белоруссией, он и у нас есть в России, и территорию Украины захватывает. То есть, в общем, это большой край, главной артерией которого является река Припять, протекающая, ну, вот в своем среднем течении, протекающая по территории Южной Белоруссии. К югу и к северу от нее области, в общем, трудные для ведения в свое время сельского хозяйства, да и сейчас непростые для жизни, заболоченные. Здесь сложилась очень своеобразная культура местного населения, которая, ну вот, не поддается вот этому там четкому делению по границе, как вот там три племени русского народа: великороссы, малороссы, белорусы. Вот
1: некоторые белорусские историки называют эту местность Крывия, то есть место обитания древних крывичей.
2: Но некоторые белорусские историки ошибаются, потому что место обитания древних крывичей — это все-таки как раз Полоцкая земля, полевая Белоруссия. Вот. А Полесье – это северная часть Полесья, Белорусское Полесье и часть к югу от Припяти некоторая.
1: Северное Полесье – это Южное Белорусское Полесье.
2: Да. Вот, северная часть Полесья – это Белорусское Полесье, и, соответственно, это область обитания другого славянского племенного союза – Дайговичей.
1: Дрягва – это ведь болото, да?
2: Да, название которых происходит, да, вот от этого диалектного слова. Название очень древнее. Дайговичи, название это существовало не позднее 6 века уже, поскольку в 7 веке оно было занесено на Балканы.
1: Ну что ж, когда же там появился Туров? Кто его основал?
2: Туров возник, в принципе, в районе по, собственно, Припятском, который был населен дайговичами изначально, собственно, ну, Припять – основная артерия их расселения, и низовья, впадающих в нее рек, они населили, видимо, раньше всего. Там славянское заселение мы с 6 века уже фиксируем. Вот, постепенно славяне продвигались через болото вверх по рекам, искали пригодные для заселения и обработки земли территории, край расширялся, но все равно вот эти центральные области, старые области, они оставались центром этого края, и там позднее возникают Туров, Пинск. Пинск, возможно, даже несколько старше. Про Туров мы четко понимаем, который, собственно, стал главным городом края к концу X века, мы четко понимаем, что в X веке он уже определенно возник.
1: Ну, то есть мы понимаем это, как и многое другое из того, что вы говорили, по находкам археологов.
2: И да, и нет. У нас есть прямое свидетельство об основании Турова. Оно, правда, летописцам дано... Ну, опять же, мы не раз это с вами обсуждали, что летописи наши все-таки создавались во второй половине XI, начале XII века.
1: Сильно позже, чем возник город.
2: Вот, лет через 100 в данном случае. Ну, не так уж и поздно. Время дедушек, условно говоря. Время молодости дедушек. Туров, о нем говорится следующее. В связи с противостоянием Владимира, тогда еще язычника, будущего Владимира Святого, и полоцкого князя Рогволда, сообщается, что Рогволд пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке. А Туры в Турове.
1: А кто это Татуры?
2: От него же туицы, туричи прозвались.
1: То есть был некий вождь, то ли славянский, то ли балтский, то ли варяжский, Туры.
2: Да.
1: И вот, очевидно, он и построил этот город, который связан с ним по имени.
2: Да. Ну, конечно, в славянском это имя Туры, конечно, похоже на скандинавское Торир, на транскрипцию скандинавского Торир. Ну, в общем, вот последняя гласная, она на это указывает.
1: Ну, или Тюр.
2: Вот, не, ну, Тюр вряд ли, там он дал бы другие, скорее всего, он, скорее всего, что-то вроде Тыра мог бы дать или что-то вроде того. Так вот, Туры, возможно, действительно был скандинавом, но у нас его имя переосмыслили в Тур, и город стал Туров, естественно. Жители его, как следует из этого летописного названия, именовались изначально туричами. По имени, видимо, не только основателя, но и такого номинального родоначальника.
1: Ну, то есть буквально торирцы, торичане, торирята. Но проблема в том, что если город существует в X веке, в этом месте, в этой области возобладал Владимир, будущий Владимир Креститель, и таким образом город оказался внутри древнерусского государства.
2: Когда и как дайговичи вошли в состав древнерусского государства, это большая загадка. Настолько большая, что в XVIII веке составитель так называемой акимовской летописи, которой пользовался Василий Никитич Татищев, и, ну, создание которой, возможно, невольно инициировал, попросив одного своего свойственника поставить ему древние источники. Так вот, в этой акимовской летописи ее составитель решил приписать, правда, почему-то не дайговичей, а древовичей, к племенам, которые выслушали от Гостомысла его завещание и призвали на княжение Рюрика. На самом деле ничего подобного. В связи с Рюриком, в связи с Олегом дайговичи нигде в древних источниках не упоминаются. От Константина Богоинородного, византийского императора, мы знаем, что в середине X века с дайговичей брал дань киевский князь Игорь.
1: Ну, уже что-то.
2: Он Дегойчем приходили из земли Дайвлян к ним в полюде, и потом от них уходили на север к Ивичам.
1: Но так или иначе, с середины X века, или, может, окончательно со второй половины X века...
2: Вероятно, да, со времен Владимира.
1: Область входит в состав Древней Руси, и там, очевидно, начинают править князья Рюриковичи.
2: Да.
1: Или это потомки все того же Туры, или
2: нет,
1: что?
2: Нет, нет. Туры, вообще удалось ли ему основать династию, что это был за человек, как он был связан с Рогволдом, мы ничего этого не знаем. В XIX веке в Турове записывались местные предания о Туре, основателе города, о Туровом колодце, который связан с его именем. Но это предание XIX века. То есть, в общем, могли быть даже и вымыслами местных или грамотеев, или даже совсем не грамотеев, которые просто что-то гадали по поводу местных названий. Там упоминались еще какие-то легендарные князья, в частности, весьма загадочный князь-владыка, в которого, видимо, превратился один из первых городских епископов. Ему, собственно, приписывалось крещение Турова.
1: То ли это князь Владимир?
2: Возможно. Что мы знаем реально, что Владимир выделил Туров в удел в конце X века своему фактически приемному сыну, Святополку, который был его сыном от вдовы в язычестве погубленного им в междоусобице брата Ярополка, которого Владимир воспитал как родного сына, хотя особой любви к нему не питал. Как, в общем, ну, собственно, это летописец пишет прямым текстом. Это слова летописца. Святополк сел в Турове, при нем создана была Туровская епархия, при нем действительно город стал христианским, но известен в истории Руси Святополк в первую очередь не этим.
1: А тем, что он разводил бесконечные политические междоусобные войны.
2: Да, в конечном счете принесшие ему память, выраженную в прозвище окаянной.
1: То есть окаинившийся.
2: Вот, собственно, с 1010-х годов, с начала 1010-х годов и на протяжении всех 1010-х годов Туров один из центров вот этого, вот этой тревоги, которая вылилась в первую масштабную междоусобицу после крещения Руси. Сначала Владимир устраивает Святополку брак с дочерью польского великого князя Болеслава Храброго. Болеслав – человек амбициозный, мечтающий объединить все славянские земли под своей властью. И он в скором времени начинает сговариваться со Святополком против Владимира. Святополк, у которого в душе, очевидно, живет языческий закон кровной мести, идет навстречу, терпит поражение в своем первом заговоре, заключен в тюрьму, в поруб, выпущен оттуда после смерти Владимира в 1015 году, захватывает власть в Киеве, убивает святых Бориса и Глеба, убивает еще одного своего брата Святослава. И следует его война с Ярославом Мудрым, закончившаяся разгромом на Альте в 1019 году.
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». У них там междоусобицы, а у нас здесь в студии мир, покой и благочестие. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы беседуем о городе Турове и Туровской земле, которые заняли поистине важное место в судьбах Древней Руси. Святополком история Турова не заканчивалась, а скорее начиналась, потому что Турову предстоит еще долгая судьба.
2: Ярослав включает Туров в состав своих владений после окончательного разгрома Святополка. И когда подрастает его второй сын и от княгини Ирины Ингигерды и будущий наследник Изяслав. Ярослав, мы не знаем, когда это произошло, сажает его в Турове.
1: Ну, то есть, по тем временам Туров выглядит как одна из первостатейных столиц различных областей Руси, как город, на котором сидеть может великокняжеский сын, и это не будет уроном чести.
2: Туров достаточно близко к Киеву. Он связан с ним маячными артериями, хода по экам там недолго. И, в общем, хотя после смерти старшего своего сына от Ирины Владимира и старшего на тот момент из своих сыновей, Ярослав дает Изяславу Новгород, Изяслав туда не переезжает. И вот оставшиеся 2 года он сидит по-прежнему у себя в Турове, а Новгородом правит через своего свойственника, местного боярина Астромира.
1: Как бы полупослушал папу.
2: Ну, в общем, с другой стороны, сам Ярослав, наверное, уже в это время болевший, ему все-таки было уже больше 70 лет, он, что по тем временам много, вот, он не возражал держать сына, наследника теперь уже поближе к Киеву. Вот Изяслав сидит в Турове, и для него Ярослав, так же, как и отец его Владимир, устраивает брак в Польше.
1: Опять. Туровские князья как-то очень привлекательны для поляков.
2: Возможно, это какие-то связи туровской знати. В общем, очевидно, что Святополк окаянный не смог бы ничего сделать один в свое время. И наверняка местная аристократия, она, ну, в общем, посматривала где-то на Запад, может быть, какие-то родовые были связи. Это же была постоянная история, что земская знать пытается князя, присланного из Киева, сделать своим, в первую очередь, князем.
1: А князь пытается и внушить: слушайтесь меня, просто слушайтесь.
2: А князь пытается использовать их в своей большой политической игре за Киев.
1: И те, и другие не могут осуществить свои мечты, но очень стараются.
2: Ну, когда могут, когда не могут. Так вот, Изяслав тоже берет жены польскую княжну. И в дальнейшем его свойственник Болеслав, кстати, тоже, Болеслав II, будет ему помогать сначала в борьбе за Киев, когда Изяслава оттуда выгонит. А когда Изяслава оттуда второй раз выгонит, Болеслав уже не станет ему помогать. И даже ограбит его, когда он придет к нему за помощью в Польшу. Еще один штрих, который весьма любопытен и характеризует ситуацию в Турове того времени, и, возможно, то же самое отношение туровской знати к Киеву. Старшего своего сына, родившегося в 1050 году, еще при жизни отца Ярослава Мудрого, Изяслав называет Святополком.
1: Но он же княжец в Турове, а там добрая память о Святополке. Наш князь.
2: Возможно. Возможно, это даже была часть примирительной политики самого Ярослава Мудрого. Но, в общем, есть разные объяснения этого факта. Ну, начать с того, что мы даже не знаем, строго говоря, был ли Святополк сыном Изяслава от той самой польской княжны или от внебрачной связи. Вот, потому что княгиню киевскую, туровскую, затем киевскую звали Гертрудой, а мать Святополка звали Алисавой. Ну, возможно, это крестильное имя, которое Гертруда получила на Руси, но мы не
1: знаем. Но кто его знает,
2: да. Вот. То есть, в общем, здесь есть целый ряд вопросов по этому отрезку времени, но когда Изяслав переходит княжить Киев, то, собственно, Туров остается во владении его сыновей, и там княжит Святополк, он там княжит, собственно, до того момента, пока в 1093 году, уже после своего дяди Всеволода, не приходит в Киев. когда киевская знать попросила Владимира Мономаха, сына Всеволода, не затевать усобицу, уехать из Киева, принять там святополка.
1: Ну, условно говоря, Владимир Мономах был сыном младшего брата, а святополк сыном среднего брата.
2: Ну, да.
1: Если разбираться во всей этой династической свистопляске, то по одной системе престола наследия были права у Владимира Мономаха, по другой, более древней, видимо, более чтимой, у святополка.
2: В принципе, да. Святополк сел на престол по отчине и по дедине, и как старший даже по порядку рождения он был немного старше Владимира.
1: То есть, смотрите, из Турова князь пришел в Киев и правил всей Русью.
2: 20 лет.
1: Честь для самого Турова.
2: 20 лет правил. И, в общем, при том, что прославился скаридностью, несправедливостью, ссорами с духовенством.
1: Покровительством ростовщикам.
2: Покровительством ростовщикам, о чем мы, правда, знаем чуть меньше, скорее делаем вывод постфактум по источникам. Вот. Но спекулянтам точно покровительствовал. Об этом есть прямые свидетельства. Ссорами с братьями двоюродными, затеванием междоусобиц, военными неудачами, переходами со стороны на сторону в этих междоусобицах. Но вместе с тем закончил свое правление последние лет 10 все же вполне достойно. Вместе с Владимиром Мономахом, защищая Русь от половцев, совершая дальние походы в степь и одерживая победу над кочевниками.
1: Не так-то и плох был этот выходец из Турова. Хочется сделать вывод.
2: Вот в 1113 году, когда он умер, на престол в Киеве приходит уже вполне законно по призыву киевской общины в город, охваченный на самом деле восстанием, где уже там бьют чиновников, бьют ростовщиков. И, в общем, есть риск, что восстание перерастет в полный хаос. И вот Владимир приходит, в город успокаивается Киев и садится в Киеве. Что с Туровым? Ну, история Турова у нас так фрагментами в это время известна. В принципе, Турово-Пинские земли остались на какое-то время, не только Турово-Пинские, но и Волынские, например, соседние, и гораздо более богатые земли, а остались за потомством, за сыновьями святополка. Среди них, ну, самым заметным, наверное, был как раз Волынский князь Ярослав или Ярославец, его еще называли Малый Ярослав, святополчич, который немало крови попортил Мономаху, бегал от него в соседние страны, приходил снова воевать, но в конечном счете не пережил своего двоюродного дядю, вот, дал ему покой в последние годы жизни Мономаха.
1: Ох, уже те Рюриковичи совершенно не учитывали то, что воюет с роднёй, время от времени калечат и убивают родню, то есть одной ногой, будучи христианами, оставались в язычестве. Что ж поделаешь?
2: Другие его братья как раз спокойно сидели на полесских уделах, но в какой-то момент уже после Владимира Мономаха, после его смерти, его сын Мстислав Владимирович, прозванный Великим, человек, который вообще, судя по всему, стремился стать единодержавным правителем Руси.
1: Ну, на какой-то момент преуспел.
2: Ну, преуспел уже, можно сказать, и Владимир Мономах, поскольку все признавали его авторитет. А Мстислав преуспел немножко больше, расширив великокняжеские домены на новые земли. И, в частности, на Туров, где он сажает на престол своего брата младшего, Вячеслава.
1: Вячеслав Владимирович.
2: Фигура не настолько яркая, как некоторые другие его братья, уж точно не как Мстислав Великий, не как Юрий Долгорукий. Вот, под Мстиславом он ходил, с Юрием он противостоял не раз, хотя его в основном и поневоле. В принципе, князь тихий, князь миролюбивый, о Турове, судя по всему, заботившийся.
1: Но с точки зрения христианства очень хорошо.
2: И любивший в нем сидеть.
1: Мирный, тихий, это же хорошо. Не военнолюбивый князь, большая находка.
2: Поэтому киевляне очень хотели периодически его заполучить к себе. Он был очень популярен у киевской общины.
1: Какой хороший князь, давайте себе его возьмем. Может, у нас мир установит.
2: Но мир ему установить, как уже понятно, не удалось. За Киев после некоторых там перипетий в 30-х годах, когда разодралась вся русская земля, как писали летописцы, за Киев стали бороться упомянутый Юрий Долгорукий и сын Мстислава Великого, Изяслав Мстиславич Волынский. Вот Изяслав Мстиславич, чтобы утвердиться в Киеве законно, по настоянию киевлян, несколько раз приглашал к себе поправить вместе Вячеслава.
1: Ну, может, все-таки хоть совместно он будет у нас, мир установит.
2: Но он, Вячеслав, честно старался и помирить племянника и брата, и как-то осадить брата, когда уже помирить не получалось. Но он, конечно, был не полководец и, честно сказать, довольно слабый политик.
1: Зато добрый христианин, раз мира хотел.
2: Ну, безусловно. И, повторяю, киевляне его любили, и, очевидно, туровцы его любили. Туровского летописания у нас нет, мы не знаем. Но мира ему установить не удалось, это эпоха усобиц. Бог действительно, когда разодралась вся русская земля. Туров во время этих усобиц несколько раз переходил из рук в руки. Юрий Долгорукий сажал туда ряд своих сыновей, в том числе Андрея Боголюбского на год, тогда еще не Боголюбского. Когда, ну, соответственно, он завладевал Киевом, Юрий. В принципе, ну, вот вы сказали, что на картах нарисовано Турово-Пинское княжество. Это, ну, некая такая историческая конструкция. На самом деле Туровская земля считалась, ну, таким вот, как и Переяславская земля за Днепром, считалась уделом Киевской земли, где киевский князь может сажать кого-то на уделы, как правило, там своих сыновей и братьев. Так обстояло дело до, собственно, окончательного разгрома Изяслава Мстиславича и до последовавшей вскоре за этим смерти Юрия Долгорукого. Вот в этот момент судьба Туров меняется.
1: Дорогие радиослушатели, на ваших глазах изменится судьба города Турова. Ну а пока я вынужден напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
0: «Исторический час» на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем об исторической судьбе древнерусского города Туров и Туровской земли. Ну что ж, можно сказать, сердце междоусобной войны. Те времена, когда судьба Турова резко изменилась.
2: Ну, резко она изменилась, скорее, в сторону некоторого выпадения из большого политического процесса. Туровом завладел Юрий Ярославич, сын того вот самого буйного ярославца Святополчича, который доставил столько проблем Владимиру Мономаху в свое время. Ну, собственно, Святополчичи, они сидели в Полесье. И вот один из них пришел и опустевший Туров взял.
1: Никому не надо, тогда мое.
2: Отчий удел. Причем, ну, в общем, он считал, что, собственно, кто может оспорить его права? В Киев захватил черниговский князь Изяслав Давидович, который на Туров никаких прав не имел, ни с какой стороны. Да и на Киев, в общем-то. Он предложил Изяславу Давыдовичу договориться миром. Изяслав Давыдович, который, в общем, князь был крайне незадачливый, решил продемонстрировать, что он великий князь киевский. И собрал огромное войско союзных себе князей, признавших его великим киевским князем, с Южной Руси, пошел походом на Туров несчастный. Большая военная кампания вот против, ну, в общем-то, небольшого полесского удельного города. Ее и отбился.
1: Ну вот, буйная кровь ярославца.
2: Вот, Юрий отбился, хотя там умолял его не ходить, был согласен на любые условия, но уж отбиваться так отбился.
1: Пришел, получи.
2: После этого, с одной стороны, Туров стабильно остается в руках потомков Святополка Изяславича, и конкретно в том числе вот потомков Юрия. А с другой стороны, он выпадает из общерусского политического процесса.
1: Зато судьба Турова связана не только и не столько даже с общерусским политическим процессом, сколько с крупными величинами на горизонте русской православной святости. И вот о них стоит даже поподробнее рассказать, чем о князьях туровских, имена которых, ну, ей-богу, они также хорошо известны, как, например, имена каких-нибудь астероидов. То есть их знают только специалисты, и, в общем, не все специалисты, и только очень специальные специалисты. А вот святых знают все.
2: Да, и не всех князей знают даже очень специальные специалисты, там много лакун. А вот святых действительно знают все. 12 век – это время, когда в Турове подвязались трое великих святых русской церкви, известных, то есть описанных в источниках в разной степени, но, в общем, мы обо всех них имеем житийные сведения, восходящие непосредственно к этому времени. Это, кстати, не такое уж частое явление. Первый из них по времени жизни, ну, наверное, образец христианского смирения и личной праведности, преподобный Мартин Турский. О нем известно только из его короткого жития, которое, возможно, предположительно было создано святителем Кириллом Туровским, то есть практически вот уже сразу после кончины преподобного. Мартин действительно вот ничем в большой истории, как принято говорить, себя не запечатлел. Он был служителем, даже поваром при туровских епископах, трех последовательно сменявших друг друга в первой половине XII века. Вот. Он был известен своей личной праведностью. Он, в общем, исполнял монашеское служение. Но, в общем, ничем не был знаменит до тех пор, пока его не сразила смертельная, как казалось, болезнь. Да, подвязался он в Борисоглебской обители по Туру. И, собственно, от болезни этой он был исцелен явлением святых Бориса и Глеба. Видение это чудо, его широко прославили в монашеской, правда, в основном среде, а по-настоящему слава к нему, и в том числе и исцеление у его гроба, пришли к нему уже во второй половине XII века, после его кончины, когда Кирилл Туровский пишет, ну, предположительно, Кирилл Туровский пишет его житие.
1: Но сам Кирилл Туровский – это фигура значительно более известная.
2: Естественно. Святитель Кирилл, ну, в общем, как можно сказать, без всякой иронии, а наоборот, с глубоким почтением, князь церкви, и возглавлял одну из древнейших епархий Руси. Но к ней он шел, опять же, от смиренного, не ищущего почестей, исполнения монашеского служения. Он даже столпничал, то есть он пребывал на столпе, подвижничал и удалялся от мирской суеты. Он не искал почестей, он уходил из игуменства, и позднее он в конце жизни уйдет с епископии своей волей.
1: Но известен прежде всего своими произведениями.
2: Да, он прежде всего духовный писатель.
1: Богослов, публицист.
2: Ну, публицист, проповедник, гомилетик. У него действительно написано, ну, собственно, несколько десятков отдельных произведений, слов, есть послания, есть молитвенные тексты, созданные им, в частности, на успение, канон на успение княгини Ольги. Собственно, он один из тех, с кем связана уже полноценная канонизация, официальное прославление княгини Ольги. Туровскую кафедру он занял незадолго до 1169 года. Он активно участвовал, естественно, в политической жизни русской церкви. Из его произведений мы можем составить мнение, что он был человеком очень широко образованным. Ну, наверное, это один из самых плодовитых не только древнерусских духовных писателей, но и писателей вообще. Вот просто по количеству произведений он, ну, наверное, превосходит, по крайней мере, в XII веке всех других авторов.
1: Да, тут можно к нему добавить авторов западноевропейских, и все равно получится.
2: Да, и
1: место среди лидеров.
2: Да, место среди лидеров, он действительно и разножанровый, разноплановый автор. То есть у него и духовная поэзия, и

0: прославляют летописцы и песнотворцы, а мы описываем дела божественные. Это более высокий род истории. То есть, в общем, это был автор, который был одаренный богослов и, более того, ну, можно сказать, и философ. Хотя сам он, самому ему, наверное, не понравилось бы такое определение. Он все-таки был сторонником именно монашеской учености, а философ, слово, ассоциирующееся больше с ученостью светской.
1: То есть смиренной учености. Насколько я понимаю, Туров дал не только двух этих святых, была еще одна вспышка святости в те времена.
0: Ну, собственно, был преемник святителя Кирилла на святительском Туровском престоле, епископ Лаврентий. О нем мы знаем меньше, о его пребывании в самом Турове. Ну, известно, что он около 1182 года, примерно в 1182 году занял кафедру. И скончался через, по одной версии, ученые предполагают, через 2 года, по другой версии, через 12 лет. Там источники допускают двоякое толкование. Он прославлен был прежде всего как монах Киево-Печерской обители. И сведения о его жизни имеются в Киево-Печерском патриарке. Это тоже монах-подвижник, который прославился в том числе прижизненными чудесами. И именно слава его как подвижника и чудотворца способствовала, человека безусловных нравственных качеств, способствовала тому, что именно он был избран киевским митрополитом на смену решившему удалиться от мира Кириллу. Но, очевидно, меньшего человека в Туров было после Кирилла нельзя прислать.
1: Неудобно.
0: В самом Турове, видимо, не могли найти человека, который мог бы с Кириллом сравниться. Но Лаврентий действительно был уже достаточно прославлен, и было понимание, что это человек святой жизни и наделенный особыми дарами Святого Духа, поэтому его отправили в Туров. Ну вот, там он, очевидно, правил достойно.
1: Но недолго.
0: Но недолго, мы мало об этом знаем.
2: Исторический час на радио «Вера».
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Нас сегодня занимают судьбы древнерусского города Туров и Туровской земли. Видите, сколько знаменитостей прошло через эту неизведанную планету. Князья знаменитейшие, менее известные, три больших святых и множество событий истории духовной и политической. Да если бы даже Туров был одним только местом, где были созданы произведения святителя Кирилла Туровского, он уже должен был быть прославлен как точка духовного пламени на карте Древней Руси. Но так или иначе, Туров в политической истории погас, но не значит, что в него вообще не было истории. Город-то достаточно крупный, и на протяжении веков он это свое значение сохранял.
0: Ну, уже в 13 веке начинается упадок Турова. Ну, собственно, уже в 12 веке он отчасти начинается, потому что святополчищей много, как и всех ветвей русских князей. Они начинают дробить княжения. Рядом с Туровом снова поднимается Пинск, как его соперник. И между туровскими и пинскими князьями возникает соперничество, собственно, за главенство. А в 13 веке север начинают уступать литовцы.
1: Но, в общем, по-настоящему сильными они станут в середине второй половины века, после того, как Русь окажется ослаблена ударами со стороны ордынцев.
0: Да, то

0: Непонятно, пострадал ли от ордынцев во время большого нашествия. Вероятно, бои шли где-то в его окрестностях с небольшими передовыми отрядами монголов. В этой борьбе туровские князья по неизбежности прибегли к помощи литовцев, что усилило их позиции в туровской земле.
1: Позиция литовцев вы имеете
0: да,
1: в виду?
0: Да, конечно.
1: Ну, конечно, в ком нуждаешься, тот и берет над тобой верх.
0: В течение второй половины 13-го, начала 14 века за туров соперничают галицко-волынские князья, ну, собственно, Даниил Галицкий и его наследник Лев, или даже, скорее, волынские князья, брат Даниила Василька.
1: Ну, все, вот. В общем, один княжеский куст да, галицко-волынских
0: да,
1: князей.
0: Да, они соперничают с литовцами, которые хотят туровскую землю уже прибрать. Пока Галицко-Волынское княжество или королевство еще было в относительной силе до начала XIV века.
1: Тут напомню, что Даниил Галицкий принял титул короля, но его потомки не удержали.
0: Но они периодически называли себя королями. И официально Рутения считалась королевством в составе даже Польши до 15 века. Вот, так что там своя гордость.
1: Как бы королевством.
0: Ну вот, пока они были относительно в силе, до начала XIV века, они удерживали туров от попадания в руки Литвы и туровских князей в своей орбите. При этом самих этих князей становилось все больше. Собственно, они правили уже в мелких городках небольших, которые между Туровым и Пинском, к северу и к югу от них. И княжество как единое, конечно, уже не могло... Оно и так-то было несопоставимо с растущей Литвой. А к середине XIV века уже, ну, просто даже теоретически не могло оказать сопротивление из-за своей крайней раздробленности.
1: Как один мой хороший знакомый говорил, уже и говорить не о чем.
0: В середине XIV века Литва попросту забирает туров, и на престол в Турове последовательно сажаются различные представители рода Гедиминовичей. Правда, туровских князей не совсем изводят, не сгоняют земель, как во многих других случаях. Все эти их маленькие городки среди болот, в общем, литовцев не слишком, видимо, интересовали. Поэтому, ну вот, например, сохранился род князей Острожских, который потом Туров получит. По наиболее убедительной версии, все-таки они происходят именно от Святополчищей.
1: Ну, в XVI веке эта версия была очень убедительной.
0: Ну, они-то хотели себя выводить, кстати, от Гедиминовичей сами. Вот, но по Киево-Печерскому синодику, Киево-Печерской обители, получается, что все-таки от Святополчищей. Ну вот, сыновья, братья, двоюродные братья, просто пробегающие в междоусобицах между собой литовские князья, владели Туровым довольно долго, в 15 век. Город, в общем, чувствовал себя нормально по сравнению с многими городами другими Южной Руси, пострадавшими от монгольских нашествий.
1: И от литовских рейдов,
0: кстати. И от литовских рейдов. В конце 15 века, после пресечения владевшей значительной частью Полесья ветви рода Гедиминовичей Алельковичей, изначально киевских князей Гедиминовичей, Туровым завладевает никто иной, как князь Михаил Глинский, хорошо известный в нашей истории ввиду...
1: Ну, из Глинских вышла супруга Василия Третьего, мать Ивана Грозного, Елена Глинская. И Глинские, кроме того, подняли восстание против великого князя Литовского и со своей свитой присоединились к тем, кто служит русскому государю.
0: И вот местом, где Михаил Глинский поднял стяг восстания, был как раз Туров.
1: Ну что же, хорошее место, во всяком случае, наполненное героическими воспоминаниями.
0: В это время Туров, во время этих войн, Туров дважды разоряется крымцами. До восстания Михаила Глинского, а второй раз уже после, в 1521 году. К этому времени Туров перешел как раз в руки Острожских, что для них, очевидно, имело существенное значение.
1: Да, и, дорогие радиослушатели, вот крымцы. Кто-то удивится, как же так? Крымцы, которые оказываются в Белоруссии. В XVI веке крымцы порой добирались до Северной Белоруссии,
0: да,
1: гораздо дальше, чем туров. Настолько была велика мощь крымского ханства. Ну что ж, возвращаемся к Турову.
0: Так вот, после выезда Михаила Глинского в Москву, великий князь Литовский передает туров сохранившему верность Литве, но православному, князю Константину Острожскому.
1: Который вроде бы из тех Рюриковичей, которые когда-то раньше здесь сидели.
0: Да. Для Острожских туров действительно имел большое значение. Это был один из центров их владений. Они вкладывали значительные средства в то, чтобы город поднять. Здесь строились храмы православные, была создана школа. Константин Константинович Острожский, следующий владетель Турова, собственно, вырос в Турове, где его растила мать, княгиня Александра, родом, кстати, из тех же Алельковичей, Гедиминовичей. И, собственно, под властью Острожских, достаточно благодетельной для города, Туров оставался до первой четверти XVII века. Тогда Острожские, в 17 веке Острожские уже приняли католицизм, собственно, для магнатерии польско-литовской после создания Речи Посполитой в 1569 году. Другого выхода уже, чем дальше, тем меньше оставалось.
1: Да, выглядит это примерно так. Неудобно, знаете ли, хранить веру хлопов. Хочется пребывать в вере панов.
0: Ну, вот примерно так. То есть ничего доброго в этом, разумеется, нет, но я боюсь, что именно так они и рассуждали. И в 1620 году, когда очередной Острожский вступает в брак с паненькой, князинькой из рода Сапег.
1: Это вот те вожди бандитских шаек, которые в эпоху смуты пролили немало крови и вывезли немало ценного имущества на территории России, да?
0: Ну, собственно, да, это те самые Сапеги конкретно, потому что это 1620 год.
1: Но я не думал, что абстрактно.
0: Сапеги к этому времени князья тоже. Но на самом деле они из мелких смоленских служильцев, выдвинувшихся на литовской службе в 15-16 веках. И вот они получают туров.
1: По брачному свойству с Острожскими.
0: Да, как выкуп за невесту. Вена. Но при них Турову сильно не повезло. В 1648 году начинается событие, которое в истории Речи Посполитой вошли как потоп.
1: То есть гражданская война, осложненная интервенцией.
0: Вот. Ну, а в нашу историю вошли как война за освобождение западно-русских земель. Дважды туров берут казаки Богдана Хмельницкого. Дважды их оттуда выбивают войска коронного гетмана Януша Радзивилла. Оба раза при отвоевании город дополнительно разоряется. Потом, после 1655 года, после Переяславской рады, соответственно, еще до этого состоявшейся, в западно-русские земли вступает русская армия царя Алексея Михайловича, она доходит до Полесья, и Туров еще несколько раз переходит из рук в руки. К концу кампании в Турове оставалось 111 дворов.
1: Ну, то есть был город, а стало местечко по терминологии того времени и той страны.
0: Ну, собственно, Сапегам разоренный город был не очень нужен, и он в итоге, они его отдают как приданное за одну из своих князинок. Графу, непонятно откуда получившему этот титул, Сологубу. Которые, вот эти самые графы Сологубы, титуловавшиеся графами Туровскими в том числе, владеют Туровом последние десятилетия, уже в 18 веке его истории в составе Речи Посполитой. Граф Ян или Иван Сологуб перешел в русскую службу после первого раздела Речи Посполитой. В 1793 году в русской службе, так сказать, в России к нему присоединилось его графство, которое, в общем, довольно быстро русская корона, государыня Екатерина, сначала разделила город, потом собственно, забрала его в нормальный город, превратив в Минской губернии.
1: Ну и получилось так, что при власти российских императоров Туров вновь поднялся, вновь перестал быть местечком, вновь стал довольно крупным городом. Как минимум, ну, торговым центром и, кроме того, центром административным.
0: Ну, собственно, он и сейчас является центром городского округа уже в Белоруссии.
1: Что осталось от древности?
0: От древности остались в основном находки археологов, остатки детинца, в частности, там вот остатки каменной башни довольно внушительной, построенной в 12-м, начале 13 века. Остались некоторые из древних храмов, ну, вернее, фундаменты некоторых из древних храмов.
1: На которых стоят уже более поздние церковные здания.
0: В некоторых случаях. В некоторых случаях это вот археологический объект. Вот. В основном достопримечательности Турова, они уже более позднего происхождения, связанные с литовско-польским периодом.
1: Ну что же, хотя бы память сохранилась. Дорогие радиослушатели, вспоминайте теперь. Князья Туровские, святитель Кирилл Туровский и разного рода аристократия. То Рюриковичи, то некие польско-литовские магнаты, а то императрица Екатерина, которая властной рукой прибрала город, чтобы наконец навести в нем порядок. Дорогие радиослушатели, добавить к истории города Туров нечего. Мне остается только с вашего разрешения поблагодарить Сергея Викторовича Алексеева за этот рассказ и попрощаться с вами. Спасибо за внимание. До свидания.
0: До свидания.
2: Исторический час на радио «Вера».

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слышу глас из глубины глаголящий. Безгрешный среди больных ходить может, и не коснется его болезнь. Ибо в безгрешности полнота силы и здоровья. Безгрешный не умирает. Если же и умрет он от чужих грехов, оживет. Причина болезни и смерти одна – грех. Как не властна над праведным болезнь, так же смерть над ним не властна. Чадо человеческие, смерть – ничто иное, как болезнь. Да восстанет властвующий над грехом, и да будет властвовать над болезнью, и будет исцелять больных и воскрешать мертвых. Се безгрешность означает обилие жизни, а греховность – скудость ее. Если станете бросать угли на траву зеленую, и угли погаснут, и не загорится трава, траву же, лишенную соков жизненных, выжгут угли раскаленные. Бессильнее углей перед травой зеленой – болезнь перед праведным. Праведник имеет полноту жизни и отдает ее. Грешник мало соков жизненных имеет и похищает их. В ком обилие жизни, тому еще дается. Так море полнится водами впадающими. В ком мало жизни, отнимается и то малое. И чем больше похищает, тем меньше иметь будет. Воистину, жизнь есть дар. Дарением умножается она, а похищающий умоляться будет, пока не исчезнет. По травам горным слух бежит. Грехи и болезни бессильны разъесть и поглотить жизнь. Они лишь вытесняют и занимают место ее. По озеру изумрудному слух струится. Обилие жизни сильнее обилия греха. И полнота жизни гонит грех и занимает его место. По всей земле от края до края идет и идет слух. Жизнь и болезнь, как сущее и несуществующее, и царство одного не знает о царстве другого. По всей звездной вселенной летит и летит слух. Прикосновение к Богу очищает от греха. Прикосновение к Богу исцеляет болезни. Прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы о том вопиют, о чем ангелы шепчут. Тот, кто коснется жизни, жить будет. Тот, кто коснется греха, умрет. Того, кто знает жизнь, того и жизнь знает. Того, кто знает смерть, того и она знает. Очи жизни не видят смерти, и очи смерти закрыты на жизнь. Посмотри, как присутствие сошедшего с небес живит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит исповедующих смерть. Посмотри, как Сын Пречистый полон жизни, и как раздает Он ее чадам жен, вернувшимся к стыдливости девической, и взмолились о жизни к жизнодавцу. Посмотри, как легко преисполненному отливать от полноты своей и безгрешному отпускать грехи, и здоровому исцелять, и живоносному воскрешать. Душа моя, встань и ходи, се прощаются тебе грехи твои, се исцеляешься ты от немощи своих, и смерть готова бежать от тебя. На поле крохотном, которое грех и болезнь еще отняли у тебя, встань и распрямись, душа моя, и все твои поля, что были отняты несуществующим, снова твоими станут. Благой и преблагой Господи, верую и исповедую, яко ты еси источник живота, отпусти мне грехи мои, слава моя и остальное само приложится мне».

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Ленивая сова по мотивам тувинской сказки.
2: Жила в лесу серая сова. Была она ленивой-преленивой. Настолько, что ей даже лень было перелетать с дерева на дерево. Как-то в теплый день сидела совушка в дремоте на высоком тополе. Подлетел к ней пестрый дятел и застучал по дереву. Проснулась сова, встряхнула помятыми крыльями и спросила недовольно сонным голосом: «Чего ты, дятел, тут шумишь? Спать мне не даешь». «Разве ты сама не видишь?» – удивленно посмотрел на нее дятел. «Я себе еду добываю. Под корой дерева много вкусных червячков».
3: «И не лень тебе», – сказала сова. «Вот что, найди себе другое место, а мне не мешай».
2: «Что ж, ладно», – сказал дятел и улетел прочь. Теперь уже из глубины леса слышалось его тук-тук-тук. Уселась сова на ветке поудобнее и только начала засыпать, как снова услышала шум. Открыла она правый глаз и видит: подлетела к лиственнице сорока и стрекочет, хлопочет. «Ты чего тут шумишь? Спать мне не даешь», — проворчала сова. «Я гнездо себе делаю», — сказала сорока. «Хочешь, я и тебя научу, как сделать прочное гнездо с крышей?
3: Вот еще, мне и так хорошо.
2: А ты лучше меня не серди, а поищи для своего гнезда другое место», — сказала сова. «Странная ты птица», — удивилась сорока. «Все вокруг трудятся, одна ты днем спишь». Улетела сорока и опять попыталась задремать сова. Вдруг слышит, как у нее над головой кто-то летает и песенки поет. Открыла сова левый глаз и видит: это маленькая синичка тополиный пух для своего гнезда собирает.
3: «Ты чего тут расшумелась у меня над ухом?» — заворчала сова. «Почему песенки распеваешь?»
2: «А ты почему спишь среди бела дня?» — спросила синичка. «Посмотри кругом, даже маленькие птички хлопочут. У каждой свое дело. Кто гнездо вьет, кто для птенцов корм добывает. Одна ты бездельничаешь».
3: «Мне сейчас неохота», — говорит сова.
2: «Может быть, я завтра тоже себе гнездо сделаю? Или когда-нибудь потом? А пока что мне лень. Перестань петь и не мешай мне отдыхать».
4: Наступила ночь, холодная и дождливая. Сова сидела на ветке и старалась плотнее прижимать крылья к телу, чтобы согреться. Вспомнила она о гнезде сороки. Ух, вот бы в таком сейчас поспать. Ух, да хорошо бы на мягкой перине, которую синичка делала из тополиного пуха. Ух, и закусить бы не мешало, хоть бы тем, что дятел добыл. Длинной, очень длинной показалась сове ночь, которую она провела без сна. Всю ночь она мерзла и с нетерпением дожидалась рассвета. Только и слышно было на дереве «ух, ух, ух». Наконец взошло солнце и согрело сову. Разомлела она от тепла и заснула. Да так крепко, что весь день ей никто не мог помешать. Так проходил день за днем, а сова так и не обзавелась собственным домиком, ведь в темноте гнезда не построишь. С той поры совы по ночам добывают себе еду и ждут восхода солнца, чтобы поспать на ветке. Живут они в старых дуплах или чужих брошенных гнездах. Иногда при свете луны можно услышать, как какая-нибудь совушка говорит своим птенцам: «Ух, ух, ух». Никогда еще лень до добра не доводила.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Первого мая 1935 года сотни верующих собрались в соборе бывшего Крестовоздвиженского монастыря Нижнего Новгорода на пасхальное богослужение. Праздничную литургию возглавлял митрополит Евгений Зернов. А неподалеку в то же самое время шла первомайская демонстрация. После окончания богослужения владыка отправился домой прямо через толпу демонстрантов. Он ехал верхом на лошади, не снимая даже клобук. Это белый головной убор митрополита. Уже через день владыка был арестован. В официальном обвинительном заключении, помимо обвинений в незаконном проповедничестве, было отмечено, что в день 1 мая на Пасху под руководством Зернова было организовано торжественное служение с целью отвлечения граждан от участия в первомайской демонстрации. Это был далеко не первый арест владыки Евгения Зернова, яркого проповедника и миссионера 20-го столетия. Даже в самые суровые годы он не боялся открыто проповедовать о Христе. Священномученик Евгений Зернов начал свою миссионерскую деятельность в 1902 году. Сразу после окончания Московской духовной академии он был назначен в Черниговскую духовную семинарию. Здесь отец Евгений читал лекции по обличительному богословию, истории русского раскола и местных сект. Он усердно изучал сектантство, результатом чего явился особый доклад о состоянии раскола и сектантства в Черниговской епархии и о мерах борьбы с ними. После волнительных событий Первой русской революции в 1905 году отец Евгений был возведен в сан архимандрита и назначен ректором Иркутской семинарии. В его ведении находились все епархиальные духовные заведения и церковно-приходские школы. Архимандрит Евгений Зернов являлся членом местного миссионерского комитета, а также редактором епархиальных ведомостей. Будучи великолепным оратором и проповедником, архимандрит Евгений активно занимался миссионерской деятельностью на Иркутской земле. В 1910 году на местном миссионерском съезде он сделал доклад о постановке миссионерских предметов в духовных семинариях. Буквально все предложенные им в этом докладе положения были единогласно приняты участниками съезда. Новая глава в служении священномученика Евгения Зернова началась в 1913 году. Он был возведен в сан епископа. За 25 лет своего архипасторского служения владыка Евгений успел потрудиться на разных кафедрах. Он запомнился верующим своими яркими проповедями, фрагменты которых дошли до нас, к сожалению, лишь в виде цитат из агентурного дела. Владыка постоянно и на всех богослужениях обращался к верующим, и духовенству также говорил, что надо их читать чаще и активно проповедовать учение Христа. Священномученику Евгению Зернову пришлось пережить многочисленные аресты и ссылки на Соловки, в Читу, в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Даже отбывая наказание, митрополит Евгений по-прежнему оставался проповедником Слова Божьего и духовным пастырем уже для заключенных. Такое положение вещей не устраивало лагерное начальство. Постановлением тройки НКВД по Карагандинской области от 20 сентября 1937 года митрополит Евгений был приговорен к расстрелу. Священномученик Евгений Зернов причислен к лику святых Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Сегодня, 14 июня, слушайте фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» и фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Воскресное чтение на радио «Вера» с 11 вечера до полуночи. Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Инспектор Петер, ваши права и путевой лист.
3: Товарищ инспектор, мы спешим.
4: Понимаю. Посторонних нет? Можете ехать.
1: Каждый день на дорогах северного городка Кандалакша разыгрывается целый спектакль. То тут, то там появляется Петя. Паренек умственно отсталый, безобидный и добрый. Вообразивший себя инспектором ГАИ. Решительным движением раздобытого где-то полосатого жезла он останавливает машины, проверяет, требует у водителей документы. Петю знают все и стараются подыграть. Даже большие начальники останавливаются, вежливо отвечают на вопросы. Необычный молодой человек не от мира сего. Герой кинофильма Николая Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное». Режиссер снял картину в 2009 году. Она стала лауреатом 31-го Московского международного кинофестиваля, завоевав гран-при «Золотого Святого Георгия». Идея фильма родилась у Досталя после того, как в руки ему попала одноименная повесть петербургского писателя Михаила Кураева. Тот, в свою очередь, создал произведение, основываясь на реальной истории. Петя действительно жил в Кандалакше в 50-е годы. Его хорошо помнят старожилы. И вот этот, казалось бы, ничем не примечательный, маленький человек становится главным героем сначала повести, а потом и фильма. Николай Досталь не давал по поводу выхода картины больших специальных интервью, но не раз упоминал о том, что стремился снять не коммерческий, а человеческий фильм, который задевал бы за живое, по-хорошему будоражил и побуждал к размышлениям. Но главное, оставлял бы в душе светлые чувства. Кажется, в картине «Петя по дороге в Царствие Небесное» ему удалось все это воплотить. События развиваются в последние годы правления Сталина. Атмосфера эпохи передана в фильме невероятно правдоподобно. Масштабные стройки, лагеря для заключенных, железная рабочая дисциплина. И люди, вынужденные выживать среди всего этого. Кто как может. Далеко не у всех получается хорошо, честно и по совести. Это сполна демонстрируют такие неоднозначные персонажи картины, как полковник КГБ, его молодая жена, доктор из местной поликлиники. Но Петя одним лишь своим существованием заставляет этих людей каждый день становиться чуточку лучше. В фильме есть яркая сцена, когда Петя останавливает машину главного инженера строящейся гидроэлектростанции. На заднем сидении едет сын инженера и уничижительно отзывается о Пете. Тогда отец просит водителя притормозить и в сердцах высаживает мальчишку из машины.
2: Будьте аккуратнее с документами. Можете следовать дальше.
5: Большое спасибо!
6: Ты что с этим идиотом объяснялся?
2: Останови. Проветрись и подумай.
6: Что я сказал? Что я такого сказал, а?
2: Пора уж из дураков-то вырастать.
1: Когда я смотрел фильм Николая Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное», мне вспоминались евангельские слова апостола Павла о том, что немудрое Божие мудрее человеков. По-моему, эта идея очень ярко и четко выражена в картине. Любопытно, что многие кинокритики в своих рецензиях называли Петю «человеком Божьим». и отмечали, что кино при всей своей драматичности оставляет в душе светлую, почти пасхальную радость. И это, согласитесь, веский аргумент, чтобы увидеть фильм своими глазами. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Чаще всего мы думаем о Боге как о каком-то далеком от нас существе. Есть мы здесь, и есть Он, где-то там, не в нашем мире. Бог зачастую представляется человеку непонятным и даже в какой-то степени опасным, ведь Он может покарать за грехи, может внезапно умертвить, а то и вовсе отправить на вечное мучение в преисподнюю. Псалтырь предлагает нам совсем иной взгляд на Бога. А еще она говорит о том, каким образом Бог из далекого и чужого становится для человека своим и близким. Обо всем этом мы можем услышать из звучащего сегодня во время богослужения в православных храмах 22-го псалма. Давайте его послушаем.
2: Господь пасет мя и ничтожи мя лишит.
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так, благость и милость твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни.
2: Долготу дней.
1: Прозвучавший только что псалом вышел далеко за пределы библейского мира. Он стал достоянием европейской культуры. Великие композиторы, к примеру, Бах и Шуберт, были настолько им вдохновлены, что положили слова псалма на музыку. И в самом деле, 22-м псалмом сложно не вдохновиться, ведь уже первая его строка рисует перед нами тот образ, на который не может не откликнуться сердце. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Эта строка говорит о близости Бога к нам и о том, что мы все под Его защитой, точно так же, как овцы под защитой заботящегося о них пастуха. Однако вот что любопытно. Говоря о Боге, эта строка псалма говорит о нем как о каком-то внешнем. Мы слышим, что псалом, упоминая Бога, произносит слово «Он». Да, Бог заботится, Бог рядом, но с Ним нет прямого диалога. И вот происходит перелом. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Оказавшись в опасной ситуации, псалмопевец уже не говорит о Боге отстраненные, возвышенные, добрые слова. Бог из «Он» превращается в «Ты». Начинается диалог с Богом, то есть начинается процесс познания Бога. Действительно, зачастую для того, чтобы перейти от богословских рассуждений к богообщению, нам необходима серьезная встряска. У каждого она своя. Кто-то вдруг начинает видеть и болезненно переживать свои грехи. Кто-то скорбит из-за потери близких. Кто-то оказывается в опасной, безвыходной ситуации. Вариантов масса, но все они ведут человека к тому, чтобы начать разговор с Богом. Почему же нам нужна такая встряска? Почему мы не можем без нее? Вернее так, почему почти нет людей, способных войти в общение с Богом без каких-либо потрясений? Почему для устранения дистанции между нами и Богом нам, как правило, необходимо пройти долиной смертной тени? Вряд ли мы сумеем найти внятные ответы на эти вопросы. Но мы можем сделать другое. Мы можем запомнить основную мысль прозвучавшего сегодня псалма. Печальные и мрачные периоды нашей жизни способны обрести высший смысл в том случае, если они помогут устранить дистанцию между нами и Богом. Если это произойдет, то Бог поистине станет нашим пастырем, под водительством которого мы обретем жизнь вечную.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство, самое искреннее, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может, поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем в Хамовники, в Хамовную Слободу. Для этого выходим из метро «Парк культуры Кольцевая», перед нами Садовое кольцо, Зубовский бульвар, мы сворачиваем за угол. Направо к входу в метро, и уже перед нами Комсомольский проспект и пешеходный переход, по которому мы перебираемся на другую сторону Комсомольского. И вот здесь я уже передаю слово Игорю.
2: Да, Алексей, мы с вами вышли из станции метро «Парк культуры Кольцевая», но из нового вестибюля. Надо напомнить радиослушателям, что это первая ветка московского метрополитена. Когда-то заканчивалась здесь павильоном 1935 года, который по своему стилю больше напоминал тот, что мы с вами еще можем видеть на радиальной станции, на противоположной от нас стороне Садового кольца. И именно с тем, что здесь проходит метро неглубокого залегания, связана судьба вот этой многострадальной эстакады, под которой сейчас мы с вами прошли. Дело в том, что перекрытие станции страдает от большой нагрузки, особенно от того моста эстакадного, который был здесь раньше. Поэтому в 93-м году, как вы помните, ее пришлось, эту эстакаду, разобрать и заново фактически построить. Многие москвичи еще помнят это грандиозное, в общем-то, строительство, которое отняло у многих и силы, и средства. Вот. Но на самом деле теперь конструкция легче, метро чувствует себя лучше. И мы с вами можем теперь оглянуться вокруг. Ведь Садовое кольцо, как мы помним, когда-то это линия Скородома,

0: линии земляного вала, который с конца XVI века защищал поступы к Москве. За земляным валом формировались земли подмосковных слобод. Это особые территории, которые отличались от городских тем, что здесь был другой режим налогообложения. Здесь лежали или государевы люди, или частновладельческие крестьяне. И вот именно здесь формировался уникальный комплекс Хамовной слободы, которая соседствовала, впрочем, с еще одним землевладением. Здесь, вот там, где мы с вами сейчас стоим, в древности находились земли Московского Чудового монастыря. И поэтому та улица, которая существовала здесь до появления Комсомольского проспекта, называлась Чудовкой или Большой Чудовской улицей. Чудовка – это просторечное название. На картах Москвы Большая Чудовская улица. И, конечно, от той улицы почти ничего не осталось. По дореволюционным фотографиям видно, что здесь когда-то господствовала еще деревянная застройка. Здесь находились склады. Здесь складировали дерево, потому что многие москвичи отапливали свои дома еще в начале даже 20 века дровами. Но рядом находилось, тем не менее, такое интересное заведение, как убежище Московского общества попечения беспризорных и освобождаемых из мест заключений несовершеннолетних. Это все находилось вот где-то здесь, тоже рядом, с старым Крымским мостом. Но сейчас здесь стоят жилые дома, и еще находится один сад, на который я хотел бы пригласить вас, Алексей, взглянуть. Мы не так часто уделяем внимание садам в Москве, но этот сад, мне кажется, заслуживает внимания, потому что это была частная инициатива. В 1957 году...
1: Частная инициатива в советское время.
0: Да, частная инициатива в советское время. Жителям дома номер 8 по Фрунзенской набережной Павлу Ивановичем Травником был оборудован на насыпной земле сад. И многие годы жизни этот человек посвятил тому, чтобы здесь посадить, выходить разные виды растений, в том числе 30 видов растений здесь растут, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.
1: До сих пор успешно растут.
0: До сих пор успешно растут. Судьба этого сада периодически становится поводом для беспокойства, потому что его статус такой не совсем понятные, за ним ухаживают добровольцы. Но, тем не менее, вот если заглянуть за ресторан «Крым», который, кажется, уже не действует, вот там можно найти такой очень интересный зеленый уголочек Москвы, что в центре нашего города теперь стало все труднее встретить. И вот я хотел бы теперь с вами пройти дальше. Мы видим с вами еще один дом, номер 3. Выходим снова на трассу Комсомольского проспекта. Дом номер 3 в основе своей имеет здание доходного дома Чудового монастыря, которое было построено в начале 20 века. И, в общем, он тоже каким-то образом связан с той самой старой Чудовкой, о которой остались только воспоминания. Мы с вами проходим вперед. Вот сейчас мы уже находим в прямой близости от храма святителя Николая в Хамовниках. Пешеходный переход. Давайте перейдем через Комсомольский проспект, который был осуществлением еще сталинского плана, так называемого «Восточного луча». План реализовался не полностью, но, тем не менее, вот к 40-летию ВЛКСМ прорубленная магистраль, которая шла до Лужнецкого метромоста, она получила имя Комсомольского проспекта. И чудом, конечно, во время этих грандиозных строительных работ по расширению улиц сохранилась церковь, причем она все время была действующей, не закрывалась никогда.
1: Святитель Николая в Хамовниках.
0: Церковь святителя Николая в Хамовниках. Вот сейчас она нам с вами видна со своего южного фасада. Мы видим алтарные апсиды и будем обходить со стороны колокольни. Одной из самых высоких сохранившихся в центре нашего города шатровых колоколен. 32 слуха украшают ее. Но у этого храма история неразрывно связана с Хамовной слободой, поэтому о Хамовной слободе, наверное, здесь уже нужно немного рассказать. На самом деле в Москве было несколько слобод-ткачей. мы уже с вами знаем, что самая крупная и богатая из них находилась в Замоскворечье. Это была Кадашевская государева слобода. Но постепенно развитие производства заставило вынести часть домов и мастерских за линию земляного города. И вот в 17 веке бурно развивается хомовная слобода именно здесь. Эти люди принадлежали к царскому ведомству. Жительство в хомовной слободе было престижно. Хомовники не несли всех тягот, которые несли городские жители 17 века, то есть они несли на себе почти тягло городского, и поэтому сюда люди переселялись охотно. Основа вот этого поселения были жители Твери, которых сюда...
1: А почему Твери?
0: Ну, так получилось, сюда решили переселить ткачей именно из этого волжского города, они себе образовали костяк слободы, потом к ним многие их родственники продолжали подтягиваться еще в 17 веке. Постепенно эта хомовная слобода стала весьма влиятельным уголком ближнего Подмосковья, и мы потом с вами, когда пройдем по улице чуть дальше, по улице Льва Толстого, мы увидим само здание приказного двора хомовной слободы, то есть того здания административного, где находилось не только начальство, но и где складывался готовый товар, где проводились расчеты, где хранилась казна этой слободы. Само по себе наличие каменного двухэтажного здания для такой слободы было признаком богатства и успеха. Но, конечно, гораздо важнее для живших здесь ткачей, напомню вам, что само название «хомовники» происходит от древнего русского слова «хам», то есть льняная ткань.
1: Так вот, это может показаться странным, но для большинства людей, по-моему, слово «хам» имеет другое значение.
0: Но, тем не менее, в старину это было так. Но так или иначе, ткачам, жившим здесь в государевой хомовной слободе, нужна была церковь. И вот поэтому здесь в середине 17 века была заложена церковь, которая, ну, на мой взгляд, является эталоном стиля московского узорыча. Надо сказать, что хотя она много раз реставрировалась, но она никогда полностью не уничтожалась. Она сохранила подлинные детали своего узорочи, вот эти фигурные наличники, она сохранила изразцы. Давайте на них обратим особое внимание, потому что это и муравленные изразцы, вставленные по три штуки в каждый кокошник, это и многоцветные поливные изразцы в ширинках, то есть вот в этих квадратных нишах шатровой колокольни. Конечно, такого богатого убранства большинство московских храмов не удалось сохранить, даже если они его имели. Это чудо, чудо, вот, которое сейчас перед нашими глазами. Надо сказать, что в 1694 году в трапезной был освящен теплый предел с престолом в честь митрополита Алексея. Видимо, в связи с тем, что рядом, буквально по другую сторону дороги, располагались владения московского чудового монастыря. Позднее добавился еще один предел святителя Дмитрия Ростовского. Ну, а самое главное, конечно, святыня этого храма – это икона Божьей Матери Спорученицы Грешных, в честь которой Дмитровский предел был переименован, переосвящен в честь соответствующей иконы Божьей Матери. Икона эта связана с храмом таким образом, что сюда в XIX веке был принесен список этого чудотворного образа, когда один из монахов Никола Одринского монастыря Орловской губернии приехал в Москву для того, чтобы сделать ризу для чудотворного образа. Он остановился здесь у одного из местных домовладельцев, полковника Базыскула, и вот в благодарность ему за гостеприимство он пожертвовал список чудотворной иконы. Этот список потом попал в церковь, прославился многочисленными исцелениями, чудесами, и ради этого списка чудотворной иконы и сейчас в храм в хомовнике приходят многочисленные паломники со всей Москвы, и не только.
1: А мы с вами, Игорь, давайте продолжим наш путь по Хамовной Слободе, по улице Льва Толстого, как я понимаю, мы идем дальше.
0: Да, и вот мы здесь с вами подходим к тем самым палатам Хамовного двора, замечательному памятнику русской гражданской светской архитектуры 17 века. Они сейчас смотрятся очень импозантно, хотя их окружают более высокие здания. Надо сказать, что вот эта связь Слободы Хамовнической с ткацким производством в России не прервалась и в Петровское время. В 1718 году Петр I передает право здесь изготовлять льняные и иные ткани иностранцу Иоанну Тамесу, который налаживает здесь производство действительно всеевропейского уровня. Самое крупное ткацкое производство в Москве, которое занималось не только производством тканей на продажу, тканей, скажем так, бытовых, но и паруса, и обмундирование для армии российской. Это все была тогда фабрика Тамеса. К сожалению, фабрика эта к середине 18 века разорилась, и, собственно, частично потом территория этой фабрики вошла в Хамовнические казармы, которые расположены рядом, здесь, собственно, дальше по Комсомольскому проспекту. Но, тем не менее, производство здесь не исчезло полностью. И в середине 19 века здесь появляется предприимчивый французский подданный Клод Жиро, который открывает в Москве фабрику по производству шелковых тканей. И эта фабрика, то, что мы с вами видим сейчас с правой стороны от нас, конечно, это теперь перестроенное здание, это офисный центр, называется он «Красная Роза», но в основе своей он имеет вот ту самую шелковую фабрику Жиро, а в советское время, в угоду новой моде, фабрику эту в честь Розы Люксембург назвали «Красная Роза». Производство это существовало здесь до 90-х годов прошлого века, фабрика сейчас выведена за пределы Москвы, а здесь разместился бизнес-центр. Но вот интересно, что об этой фабрике писал когда-то Лев Николаевич Толстой. Против дома, в котором я живу, писал Лев Николаевич, фабрика шелковых изделий, устроенная последнему совершенствованному приему механики. Я слышу непрестанный грохот машины, знаю, что это значит этот грохот, потому что был там. 3000 женщин стоят за протяжении 12 часов за станками среди оглушительного шума и производят шелковые материи. Действительно, Лев Николаевич слышал этот шум и видел, как они работают, мастерицы шелковых этих производств. Делов дальше по этому переулку можно пройти и побывать в городской усадьбе Льва Николаевича в Хамовниках. В этом доме, который купил Лев Николаевич в 1882 году за 27 тысяч рублей, он провел 19 зим до 1901 года. Собственно говоря, более 100 произведений писатель написаны здесь, в этом переулке, который и унаследовал в результате его имя.
1: Ну что ж, спасибо большое, Игорь. Мы сегодня посмотрели вместе с вами Хамовники, Хамовную Слободу. Игорь Горькавый, преподаватель истории, историк, москвовед, был вместе с нами. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите Москву, будьте здоровы.
0: Всего доброго.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Багрова. Бабушка и тетушка встретили нас на крыльце. Они с восклицаниями и, как мне показалось, со слезами обнимались и целовались с моим отцом и матерью, а потом и нас с сестрой перецеловали. Я ту же минуту, однако, почувствовал, что они не так были ласковы с нами, как другие городские дамы, иногда приезжавшие к нам. Бабушка была старая, очень толстая женщина, одетая точно в такой же шушун и также повязанная платком, как наша нянька Агафья. А тетушка была точно в такой же кофте и юбке, как наша Параша. Я сейчас заметил, что они вообще как-то совсем не то, что моя мать или наши уфимские гости. К дедушке сначала вошел отец и потом мать. А нас с сестрицей оставили одних в зале. Мать успела сказать нам, чтобы мы были смирны, никуда по комнатам не ходили и не говорили громко. Такое приказание вместе с недостаточно ласковым приемом так нас смутило, что мы оробели и молча сидели на стуле совершенно одни, потому что нянька Агафья ушла в коридор, где окружили ее горничные девки и дворовые бабы. Так прошло немало времени. Наконец вышла мать и спросила: «Где же ваша нянька?» Агафья выскочила из коридора, уверяя, что только сию минуту отошла от нас, между тем, как мы с самого прихода в залу ее и не видали, а слышали только бормотание и шушуканье в коридоре. Мать взяла нас обоих за руки и ввела в горницу дедушки. Он лежал совсем раздетый в постели. Седая борода отросла у него чуть не на вершок, и он показался мне очень страшен. «Здравствуйте, внучек и внучка», — сказал он, протянув нам руку. Мать шепнула, чтобы мы ее поцеловали. «Не разгляжу теперь», — продолжал дедушка, жмурясь и накрыв глаза рукою. «На кого похож Сережа? Когда я его видел, он еще ни на кого не походил. А Надежда, кажется, похожа на мать». Завтра, бог даст, не встану ли как-нибудь с постели. Дети чать с дороги кушать хотят. Покормите же их. Ну, ступайте, улаживайтесь на новом гнезде. Мы все вышли. В гостиной ожидал нас самовар. Бабушка хотела напоить нас чаем с густыми жирными сливками и сдобными кренделями, чего, конечно, нам хотелось. Но мать сказала, что она сливок и жирного нам не дает, и что мы чай пьем постный, а вместо сдобных кренделей просила дать обыкновенного белого хлеба.
2: «Ну, так ты нам скажи, невестушка, — говорила бабушка, — что твои детки едят и чего не едят, а то ведь я не знаю». «Чем их потчевать? Мы ведь люди деревенские, и ваших городских порядков не знаем».
1: Тетушка подхватила, что сестрица сама будет распоряжаться, и пусть повар Степан к ней приходит и спрашивает, что нужно приготовить. Хотя я и не понимал тогда тайной музыки этих слов, но я тут же почувствовал что-то чужое и недоброхотное. Мать отвечала очень почтительно, что напрасно бабушка и сестрица беспокоятся о нашем кушании, и что одного куриного супа будет всегда для нас достаточно, что она потому не дает мне молока, что была напугана моей долговременной болезнью, а что возле меня и сестра привыкла пить постный чай». Потом бабушка предложила моей матери выбрать для своего помещения одну из двух комнат. Или залу, или гостиную. Мать отвечала, что она желала бы занять гостиную, но боится, чтобы не было беспокойства сестрицы от такого близкого соседства с маленькими детьми. Тетушка возразила, что стена глухая, без двери, и потому слышно не будет, и мы заняли гостиную. С нами была железная двойная кровать, которая вся развинчивалась и разбиралась. Ефрем с Федором сейчас ее собрали и поставили, а Параша повесила очень красивый, не знаю из какой материи, кажется, кисейный занавес. Знаю только, что на нем были такие прекрасные букеты цветов, что я много лет спустя находил большое удовольствие их рассматривать». На окошке повесили такие же гардины, и комната вдруг получила совсем другой вид, так что у меня на сердце стало веселее. Дорожные сундуки также притащили в гостиную и покрыли ковром. Я не забыл своего ящичка с камешками, а также своих книг, и все это разложил в углу на столике. Перед ужином отец с матерью ходили к дедушке и остались у него посидеть». Нас также хотели было сводить к нему проститься, но бабушка сказала, что не надо его беспокоить и что детям пора спать. Оставшись одни в новом своем гнезде, мы с сестрицей принялись болтать. Я сказал одни, потому что нянька опять ушла и, стоя за дверьми, опять принялась с кем-то шептаться. Я сообщил моей сестрице, что мне не весело в Багрове, что я боюсь дедушки, что мне хочется опять в карету, опять в дорогу и много тому подобного. Но сестрица, плохо понимая меня, уже дремала и говорила такой вздор, что я смеялся. Наконец сон одолел ее, я позвал няню, и она уложила мою сестру спать на одной кровати с матерью, где и мне приготовлено было местечко. Отцу же послали на канапе. Я тоже лег. Мне было сначала грустно, потом стало скучно, и я заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но, проснувшись, увидел при свете лампады, теплившейся перед образом, что отец лежит на своем канапе, а мать сидит подле него и плачет. Мать долго говорила в полголоса, иногда почти шепотом, и я не мог расслышать в связи всех ее речей, хотя старался как можно вслушиваться. Сон отлетел от моих глаз, и слова матери: «Как я их оставлю? На кого? Я умру с тоски. Никакой доктор мне не поможет». А также слова отца: «Матушка, побереги ты себя, ведь ты захвораешь. Ты непременно завтра сляжешь в постель». Слова, схваченные моим детским напряженным слухом на лету между многими другими, встревожили, испугали меня. Мысль остаться в Багрове одним с сестрой, без отца и матери, хотя была не новую для меня, но как будто до сих пор непонимаемую, она вдруг поразила меня таким ужасом, что я на минуту потерял способность слышать и соображать слышанное, и потому многих разговоров не понял, хотя и мог бы понять». Наконец мать, по усильным просьбам отца, согласилась лечь в постель. Она помолилась Богу, перекрестила нас с сестрой и легла. Я притворился спящим, но в самом деле заснул уже тогда, когда заснула моя мать. Оправдалась с предсказанием моего отца. Проснувшись, я увидел, что он и Параша хлопотали около моей матери. Она очень захворала. У ней разлилась желчь и била лихорадка. Она и прежде бывала нездорова, но всегда на ногах, а теперь была так слаба, что не могла встать с постели. Я никогда еще не видал ее так больною. Страх и тоска овладели мной. Я уже понимал, что мои слезы огорчат больную, и что это будет ей вредно, и плакал потихоньку, завернувшись в широкие полы занавеса за высоким изголовьем кровати. Отец увидел это и, погрозя пальцем, указал на мать. Я кивнул и потряс головой в знак того, что понимаю, в чем дело, и не встревожу больную. Отец ходил к дедушке и, воротясь, сказал, что ему лучше и что он хочет встать. В зале тетушка разливала чай. Няня позвала меня туда, но я не хотел отойти ни на шаг от матери, и отец, боясь, чтобы я не расплакался, если станут принуждать меня, сам принес мне чаю и постный крендель, точно такой, какие присылали нам в Уфу из Багрова. Мы с сестрой, да и все, очень их любили, но теперь крендель не пошел мне в горло. И чтоб не принуждали меня есть, я спрятал его под огромный пуховик, на котором лежала мать. Я слышал в беспрестанно растворяемую дверь, как весело болтала моя сестрица с бабушкой и тетушкой, и мне было отчего-то досадно на нее. Я слышал, как повели ее к дедушке, и почувствовал, что сейчас придут за мной, Предчувствие исполнилось ту же минуту. Тетушка прибежала, говоря, что дедушка меня спрашивает. Отец громко сказал: «Сережа, ступай к дедушке». Мать тихо подозвала меня к себе, разгладила мои волосы, пристально посмотрела на мои покрасневшие глаза, поцеловала меня в лоб и сказала на ухо: «Будь умен и ласков с дедушкой». И глаза ее наполнились слезами. Каково же было мне идти? Отец остался с матерью, а тетушка повела меня за руку. Видно, много страданий и страха выражалось на моем лице, потому что тетушка, остановившись в лакейской, приласкала меня и сказала: «Не бойся, Сережа, дедушка тебя не укусит». Я едва мог удерживать слезы, готовые хлынуть из глаз, и робко переступил порог дедушкиной горницы. Он сидел на кожаных, старинных, каких-то диковинных креслах, везде по краям, унизанных медными шишечками. Как это странно! Эти кресла и медные шишечки прежде всего кинулись мне в глаза, привлекли мое внимание и как будто рассеяли и немного ободрили меня. Дедушка был в халате, на коленях у него сидела сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил ее на пол и ласково сказал: «Подойди-ка ко мне, Сережа», и протянул руку. Я поцеловал ее. «Что это у тебя глаза красные? Ты никак плакал. Да и теперь хочешь плакать? Видно, ты боишься и не любишь дедушку». «Маменька больна», — сказал я, собрав все силы, чтобы не заплакать. Тут бабушка и тетушка принялись рассказывать, что я ужасть как привязан к матери, что не отхожу от нее ни на пять, и что она уже меня так приучила. Говорили много в этом роде, но дедушка как будто и не слушал их, а сам так пристально и добродушно смотрел на меня, что робость моя стала проходить.
2: «Знаете ли, на кого похож Сережа?» — громко и весело сказал он. «Он весь в дядю Григория Петровича».
1: С этими словами он взял меня, посадил к себе на колени, погладил, поцеловал и сказал:
2: «Не плачь, Сережа, мать выздоровеет, ведь это не смертное».
1: И начал меня расспрашивать очень много и очень долго об Уфе и о том, что я там делал, о дороге и прочее. Я ободрился и разговорился, особенно о книжках и о дороге. Дедушка слушал меня внимательно, приветливо улыбался, наконец сказал, как-то значительно посмотря на бабушку и тетушку:
2: «Это хорошо, что ты мать любишь. Она ходила за тобой, не щадя живота. Ступай к ней. Только не шуми, не беспокой ее и не плачь».
1: Я отвечал, что маменька не увидит, что я спрячусь в полок, когда захочется плакать. Поцеловал руку у дедушки и побежал к матери. Сестрица осталась. Мать как будто испугалась, услыхав мои скорые шаги, но, увидав мое радостное лицо, сама обрадовалась. Я поспешил рассказать с малейшими подробностями мое пребывание у дедушки, и кожаные кресла с медными шишечками также не были забыты. Отец и даже мать не могли не улыбаться, слушая мое горячее и обстоятельное описание кресел. «Слава Богу», — сказала мать, — «я вижу, что ты дедушке понравился. Он добрый, ты должен любить его». Я отвечал, что люблю, и, пожалуй, сейчас опять пойду к нему. Но мать возразила, что этого не нужно, и попросила отца сейчас пойти к дедушке и посидеть у него. Ей хотелось знать, что он станет говорить обо мне и об сестрице. Хотя я, по-видимому, был доволен приемом дедушки, но все мне казалось, что он не так обрадовался мне, как я ожидал, судя по рассказам. Я спросил об этом мать, она отвечала, что дедушка теперь нездоров, что ему не до нас, а потому он и не ласков. Вместе с парашей я стал хлопотать и ухаживать около больной, подавая ей какое-то лекарство, которое она сделала по бухану, и питье из клюквы. Она попросила было лимонов, но ей отвечали, что их даже не видывали. «Как я глупа», — сказала мать, как будто про себя, и спросила клюквы. Параша сейчас принесла целую полоскательную чашку, прибавя, что клюквы у них много. Им каждый год по первому зимнему пути по целому возу привозят ее из Старого Багрова. Потом мать приказала привязать к своей голове черного хлеба с уксусом, который мне так нравился, что я понемножку клал его себе в рот. Потом она захотела как будто уснуть и заставила меня читать. Я сейчас принялся за детское чтение, и в самом деле мать заснула и спала целый час. Я видел в окошко, что сестрица гуляла с нянькой Агафьей по саду между разросшимися старыми необыкновенной величины кустами смородины и барбариса, каких я ни прежде, ни после не видывал. Я заметил, как выпархивали из них птички с красно-желтыми хвостиками. Заметил, что из одного такого куста выпрыгнула пестрая кошка. И мне очень захотелось туда. Как только мать проснулась и сказала, что ей немного получше, вошел отец. Я сейчас попросился гулять в сад вместе с сестрой. Мать позволила, приказав мне не подходить к реке, чего именно я желал, потому что отец часто разговаривал со мной о своем любезном Бугуруслане, и мне хотелось посмотреть на него поближе». В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов. Особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большую частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками. Все это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью, ну и прочее. Вдобавок ко всему, везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли капром. Наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты. Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась. Нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей и несчастных елок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река или речка, которая вдруг поворачивала налево и, таким образом, составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад. Едва мы успели его обойти и осмотреть, едва успели переговорить с сестрицей, которая с помощью няньки рассказала мне, что дедушка долго продержал ее, очень ласкал и, наконец, послал гулять в сад, как прибежал Евсеич и позвал нас обедать». В это время, то есть часу в 12, мы обыкновенно завтракали, а обедали часу в 3. Но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он сидит уже за столом. Мы поспешили в дом и вошли в залу. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо против себя. А как высоких детских кресел с нами не было, то подложили под нас кучу подушек. И я смеялся, как высоко сидела моя сестрица, хотя сам сидел немного пониже. Я вспомнил, что, воротившись из саду, не был у матери, и стал проситься сходить к ней. Но отец, сидевший подле меня, шепнул мне, чтобы я перестал проситься и что я схожу после обеда. Он сказал эти слова таким строгим голосом, какого я никогда не слыхивал. И я замолчал. Дедушка хотел нас кормить разными своими кушаньями, но бабушка остановила его, сказав, что Софья Николаевна ничего такого детям не дает и что для них приготовлен суп. Дедушка поморщился и сказал: «Ну, так пусть отец кормит их, как знает». Сам он и вся семья ели постно, и дедушка, несмотря на то, что первый день, как встал с постели, кушал ботвинью, рыбу, раки, кашу с каким-то постным молоком и грибы. Запах постного масла бросился мне в нос, и я сказал: «Как нехорошо пахнет!» Отец дернул меня за рукав и опять шепнул мне, чтобы я не смел этого говорить. Но дедушка слышал мои слова и сказал: «Брат, какой ты неженка!» Бабушка и тетушка улыбнулись, а мой отец покраснел. После обеда дедушка зашел к моей матери, которая лежала в постели, и ничего в этот день не ела. Посидев немного, он пошел почевать, и вот, наконец, мы остались одни, то есть отец с матерью и мы с сестрицей. Тут я узнал, что дедушка приходил к нам перед обедом и, увидя, как в самом деле больна моя мать, очень сожалел об ней и советовал ехать немедленно в Оренбург, хотя прежде, что было мне известно из разговоров отца с матерью, он называл эту поездку причудами и пустою тратою денег, потому что не верил докторам. Мать отвечала ему, как мне рассказывали, что теперешняя ее болезнь – дело случайное, что она скоро пройдет, и что для поездки в Оренбург ей нужно несколько времени оправиться. Снова поразила меня мысль об разлуке с матерью и отцом. Оставаться нам одним с сестрицей в Багрове на целый месяц казалось мне так страшно, что я сам не знал, чего желать». Я вспомнил, как сам просил еще в Уфе мою мать ехать поскорее лечиться, но слова, слышанные мною в прошедшую ночь «Я умру с тоски, никакой доктор мне не поможет», поколебали во мне уверенность, что мать воротится из Оренбурга здоровую. Все это я объяснял ей и отцу, как умел, сопровождая свои объяснения слезами. Но для матери моей нетрудно было уверить меня во всем, что ей угодно, и совершенно успокоить. И я скоро, несмотря на страх разлуки, стал желать только одного – скорейшего отъезда маменьки в Оренбург, где непременно вылечит ее доктор». С этих пор я заметил, что мать сделалась осторожна и не говорила при мне ничего такого, что могло бы меня встревожить или испугать. А если и говорила, то так тихо, что я ничего не мог расслышать. Она заставляла меня доли обыкновенного читать, играть с сестрицей и гулять с Евсеичем. Даже отпускала с отцом на мельницу и на остров. Пруд и остров очень мне нравились, но, конечно, не так, как бы понравились в другое время, и как горячо полюбил я их впоследствии. Через несколько дней мать встала с постели, ее лихорадка и желчь прошли, но она еще больше похудела, и глаза ее пожелтели. Скоро я заметил, что стали решительно сбираться в Оренбург, и что сам дедушка торопил отъездом, потому что путь был не близкий. Один раз мать при мне говорила ему, что боится обременить матушку и сестрицу присмотром за детьми, боится обеспокоить его, если кто-нибудь из детей захворает. Но дедушка возразил, и как будто с сердцем, что это все пустяки, что ведь дети не чужие, и что кому же, как не родной бабушке и тетке, присмотреть за ними. Мать говорила, что нянька у нас неблагонадежная, и что уход за мной она поручает Ефрему, очень доброму и усердному человеку, и что он будет со мной ходить гулять». Дедушка отвечал, «Ну что же, хорошо. Ефрем доброй породы, а не то, пожалуй, я дам тебе свою Аксютку ходить за детьми». Мать отклонила такое милостивое предложение под разными предлогами. Она знала, что Аксинья недобрая. Дедушка с неудовольствием промолвил, «Ну, как хочешь. Я ведь со своей Аксюткой не навязываюсь». Слышал я также, как моя мать просила и молила со слезами бабушку и тетушку не оставить нас, присмотреть за нами, не кормить постным кушаньем и в случае нездоровья не лечить обыкновенными их лекарствами, гарлемскими каплями и эссенцией долгой жизни, которыми они лечили всех и стариков, и младенцев от всех болезней». Бабушка и тетушка, которые были недовольны, что мы остаемся у них на руках и даже не скрывали этого, обещали, покоряясь воле дедушки, что будут смотреть за нами неусыпно и выполнять все просьбы моей матери. На всякий случай мать оставила некоторые лекарства из своей аптеки и даже написала, как и когда их употреблять, если кто-нибудь из нас захворает». Это было поручено тетушке Татьяне Степанне, которая все-таки была подобрее других и не могла не чувствовать жалости к слезам больной матери, впервые расстающейся с маленькими детьми. Все это время до отъезда матери Я находился в тревожном состоянии и даже в борьбе с самим собою. Видя мать бледную, худую и слабую, я желал только одного, чтобы она ехала поскорее к доктору. Но как только я или оставался один, или хотя и с другими, но не видал перед собою матери, тоска от приближающейся разлуки и страх остаться с дедушкой, бабушкой и тетушкой, которые не были так ласковы к нам, как мне хотелось, не любили или так мало любили нас, что мое сердце к ним не лежало, овладевали мной, и мое воображение, развитое не по летам, вдруг представляло мне такие страшные картины, что я бросал все, чем тогда занимался, книжки, камешки, оставлял даже гуляние по саду и прибегал к матери, как безумный, в тоске и страхе. Несколько раз готов я был броситься к ней на шею и просить, чтобы она не ездила или взяла нас с собою, но больное ее лицо заставляло меня опомниться, и желание, чтобы она ехала лечиться, всегда побеждало мою тоску и страх. Я не понимаю теперь, отчего отец и мать решились оставить нас в Багрове. Они ехали в той же карете, и мы точно так же могли бы поместиться в ней. Но мать никогда не имела этого намерения, и еще в Уфе сказала мне, что ни под каким видом не может нас взять с собою, что она должна ехать одна с отцом. Это намерение ни разу не поколебалось и в Багрове, и я вполне верил в невозможность переменить его. Через неделю, которая, несмотря на мою печаль и мучительные тревоги, необыкновенно скоро прошла для меня, отец и мать уехали. При прощании я уже не умел совладеть с собою, и мы оба с сестрой плакали и рыдали. Мать также. Когда карета съехала со двора и пропала из моих глаз, я пришел в выступление, бросился с крыльца и побежал догонять карету с криком «Маменька, воротись!». Этого никто не ожидал, и потому не вдруг могли меня остановить. Я успел перебежать через двор и выбежать на улицу. Евсеич первый догнал меня, за ним бежало множество народа. Он схватил меня и, крепко держа на руках, принес домой. Дедушка с бабушкой стояли на крыльце, а тетушка шла к нам навстречу. Она стала уговаривать и ласкать меня, но я ничего не слышал. Кричал, плакал и старался вырваться из крепких рук Евсеича. Когда он зашел на крыльцо, поставил меня на ноги перед дедушкой, дедушка сердито крикнул: «Перестань реветь! О чем плачешь? Мать воротится, не останется жить в Оренбурге!» И я присмирел. Дедушка пошел в свою горницу, и я слышал, как бабушка, идя за ним, говорила: «Вот, батюшка, сам видишь, много будет нам хлопот. Дети очень избалованы». Тетушка взяла меня за руку и повела в гостиную, то есть в нашу спальную комнату. Милая моя сестрица, держась за другую мою руку и сама, обливаясь тихими слезами, говорила: «Не плачь, братец, не плачь». Когда мы вошли в гостиную, я увидел кровать, на которой мы обыкновенно спали вместе с матерью, я бросился на постель и снова принялся громко рыдать. Тетушка Евсеич и нянька Агафья употребляла все усилия, чтобы успокоить меня книжками, штуфами, игрушками и разговорами. Евсеич попробовал остановить мои слезы рассказами о дороге, о Деме, об ужении и рыбаках, но все было напрасно. Только утомившись от слез и рыдания, я, наконец, сам не знаю как, заснул.
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Петровками» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Петровки, пост легкий летний. Горкин называет апостольский Петро Павлов. Потому и постимся из уважения.
2: Как так не понимаешь?
1: Самые первые апостолы, Петра то Павел, за христомученический конец приняли.
2: А вот Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли.
1: Не учи людей Христову слову.
2: Апостол-то Петр говорит им: я креста не боюсь, а на него молюсь. Только распните меня вниз головой.
1: Почему вниз головой?
2: А вот я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на кресте. У язычников так полагается на кресте распинать. Я хочу за него муки принять. Вниз меня головой распните. А те и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся из уважения.
1: А апостола Павла главку ему мечом, а? Почему?
2: Ихний царь не велел.
1: Не то чтобы добрый был, а закон такой.
2: Апостол Павел римский язычник был, покуда не просветился.
1: Да какой был то, самый лютый. Все старался кого бы казнить за Христово слово. И пошел он во град Дамасский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, ослепил его страшный свет. И слышит он из того света глас: «Савл, Савл, почто гонишь меня? Не сможешь ты супротив меня. Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп со свету того. И постиг истинную веру, крестился и тут прозрел. Святые молились за него. С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом и стал Христа проповедовать.
2: А по пачпорта все будто язычник ихний,
1: а у римских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот и постимся петровками из уважения.
3: Петровками у нас не строго, и пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдает строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна, банная стражиха, та и петровками говеет, к заутренним и вечерним ходит. Горкин тоже говел бы, да летнее время, делов много, подряды, стройки. Ну, рождественским постом отговеет, да великим постом два раза обязательно. На дачу мы не поедем на Воробьевку, мамаша не здоровится. Горкин мне пошептал на приставание с дачей: «Скоро, может, махонький братец, а то сестрица у тебя будет. Вот и не нанимали дачу».
2: Папашенька обещался на то лето в Ранцове дачу нанять.
3: Там и ягода всякая, и грибов что, и карасики в прудах. Приеду к тебе, карасиков обучу ловить.
2: «Да чего нам с тобой на дачу? У нас Москва-река под рукой.
3: Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погулять. Белье вот повезут полоскать. Харчиков захватим, на травке посидим, закусим, цветочков-желтиков насбираем, свербочки пожуем и рыбки живой прихватим у Дениса. У него всегда в садке держится про запас. И вот выдался денек, жаркий-жаркий, не облачко на небе. Вот бы на Москва реку-то, а сестрица Соня как на грех басню задала выучить». Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринки все собрать. Да еще валай кота выучить, большущую. Но басня-то пустяки. Я ее за час выучил отлично. Совочка даже не поверила: врешь-врешь. Я ей ответил без запинки. А она: врешь-врешь, ты ее и раньше, должно быть, знал. И опять за свое. изволь все до бисеринки. Хотел половой щеткой сразу, а она, учительница какая, нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеринке соберешь. Учись терпению. И вдруг, сбирай смелок, на дачу с тобой едем, кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать смолу. Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли от старости, пожалуй. Я знаю, что это не на дачу, а на Москва-реку полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уж отпросил меня. Сонечка говорит, ну уж беги, лентяюшка, бей баклуши. Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом стращают, а до него еще года два. А за 2-то года все и помереть успеют, Горкин говорит. Под навесом запрягают старика смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах, но до Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо. Жалко татарину под нож отдать. И все-таки заслуженный. Сколько всякого материальцу перевозил на стройки. И в Писании сказано «скота миловать». А на Москва-реке теперь живая дача. Воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли. Гуляй, лежи на травке, и огонек можно разложить, будушники не загрозятся. Горкин в майской поделочке кричит молодцам выносить белье.

0: По улице сапожники мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая, плотничи наша куда лучше. Как можно? Плотник и купальни ставит, и дачи строит, при живом дереве всегда на воле, и сравнений никакого нет. А инструмент взять? Пила, тупорик, струбцинка, и рубанки тебе, и фуганки, и шершебель. Не сравнять никак. Сапожник на липке весь век живет, а плотник — вольная птица. Нонче он тут, а завтра под Коломну ушел, и со всяким народом сходишься, как можно. А то старинный хором ломать в именьях, чего только не увидишь, не услышишь. Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз на Крымок, мимо наших бань по Крымскому валу. А вон уж и мост синеет, сквозной, железный, а тут и портомойни. Слева за глухим забором огромный мещанский сад. Тянет прохладой, травкой, березой, ветлами. Воздух-то какой легкий. Птички поют, выводят свои коленца. Зяблики, щеголки, чижи, фити-фити-фью. Чулки-чулки-паголенки. Кукушка вот только не кукует. По зорькам и соловьи поют, а кукушка статья особая. Годов тому 20, и кукушки тут куковали. А теперь беспокойно, к Воробьевке уж стали подаваться. Тут кукушки не удержатся, говорит Горкин. Нелюдимая она птица, характерная. У каждой птицы свое обычае. Малинка вот, самая наша плотницкая. Стук любит и пилу рубанок. Тонкую стружку в гнездышко таскает. И скворец вовсе дворовый. Дрозд. Какой дроздок? Черный березовик не любит шуму. Его слушать ступай к нескучному. Березы любит. Чего только не знает Горкин. Человек старинный, заповедный. Едем высоко по валу. По обе стороны внизу зеленые огороды, конца не видно. Направо наша водокачка воду дает с Москва-реки. Ночью тут жуть, глухой-то глухой пустырь. Застраивается помаленьку, теперь не особо страшно. А вот кукушки, когда водились, тут к ночи не ходи.
1: А что, разденут?
0: Это что разденут? А то душегуб под мостом водились, чего только тут не было.
1: Он будку моста, Васильев будушник там живет. Он человек законный.
0: А вот годов 20 тому Зубарев тут жил-сторожил. Вот и приехали.
1: Да покатить про Зубарева, распорядиться надо.
0: Смола рад. Травку видал, скатывает и весело под горку. Портомойщик Денис, ловкий солдат, сбрасывает корзины, стаскивает и Машу с Глашей. Они непутевые визжат, известно, городские, набалованные. Ну, они своим делом займутся, а мы своим. Река, раздолье, вольной водицей пахнет, и рыбкой пахнет, и смолой от лодок, и белым песочком москворецким. Налево веселая даль зеленая, нескучная Воробьевка. Москва-река вся горит на солнце, колко глазам отряби, защуришься и нюхаешь, и дышишь всеми-то струйками, и желтиками, и травкой, и свербикой со щевельком, и мокрыми плотами смолкой, и бельецом, и согревшимся бережком песочком, и лодками, и всем раздольем. Да того хорошо, не знаешь, что и делать, с Москва-рекой поздороваться. Сидим на корточках с Горкиным, мучим голову. Кормилица наша, Москва-река, говорит Горкин, ласково зачерпывая пригоршней. Все-то исплавали с папашенькой. И под Звенигородом, и под Можайском самая сторона лесная. Медведи попадаются, и до Коломны спускались, и плоты с барками гоняли, сводили рощи, и сколько разов тонули, и всего видано. Подрастешь вот, погоним с тобой плоты. Дышит, будто Москва-река. Качаются наши лодочки, стрела, ласточка, юла, рыбка, поплескивает об них, бабы белье полощут, светит.

0: Кружится под водой, будто серебрецо, раковинка-речнушка. Говорят, живая к берегу не подходит, а как отживет, обязательно ее выплеснет. Живет на самой наглыбе где-то. Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи.
1: «Я мырять хорошо умею», — говорит Денис, присаживаясь с нами. «Смолой от него пахнет и водочкой. А лицо у него коричневое, как кожа, и все-таки он такой красивый. Быстро у него глаза, мне нравится. В самый глубь мырял. Речнушек этих, и все-то дышут. Так вот, крышечки подымают, и раки по ним ходят, усатые, будто мужья у них. И рыбка, понятно, всякая. А я утопленницу искал. Портнишечка с бабьего городка купалась. Там вон, ну, супросив хамовников, вон пожарный каланча где. Глыбка тама, дна не достать. Мырнул, и вижу зеленым зеленый свет. И лежит сталть на зеленом на песочке белое тело, ну, белым-то белое разбелое, как живая, вся в своем образе природном, спит будто. А вкруг ее все речнушки эти дышут, крышечки подымают. Ну, да чего ж хорошо, будто рады, песни ей будто свои поют, крылышки махают. Обрадовался я ей, как родной сестрице. Под плечико ее прихватил, вымахнул. Ну, вовсе другая уж, на живом цвету. Синяя-рассиняя, утоплое тело. Там все другое свое. Я реку знаю, там у них свои разговоры. Верно, выплескивает речнушку, как отживет. Как мы все равно своих хороним, а они выплескивают. Серебрится Москва-река, молчит, что у ней там на глыбе, и что за кудрявыми воробьевыми горами. Поехать бы с Горкиным и Денисом на стреле далеко-далеко, в лесную сторону, на самый-то конец Москва-реки. Все бы узнали, и все разговоры ихние, чего никто не знает.
0: А еще чего хорошенько скажи.
1: Я все на реке много знаю. Как человеку утопнуть, дня за три еще раки наваливаются. На медне у нас писарь с Первоградской больницы утоп. Так за три дня рака навалилась. На огонек ночью наползли. Весь песок черным черный. Я сот пять насбирал. За пять солкачей в трактир продал. К пиву их подают. Вода свое знает. А речнушки эти, у них своя примета. К холодам и не понять, куда денутся. Опущусь, где бы я речнушки, ни разъединой. А вода непогоду чует. Мутнеть за неделю еще начнет. И рыба, шабаш, брать бросает. Уклейка балует только. Там у них свой порядок. Рассказывает нам, и все на портомой не глядит. За выручкой следит. У него сторожка на берегу, удочки, наметки, верши, всякая снасть. И рыбка всегда живая на дне, в садочке живорыбном. Глаша с Машей белье полощут, и все хохочут. Ноги у них белые-белые, чист молочные, говорит Денис. На белые булочки все, балованные. А что, Михаил Панкратович, с конторщиком-то у Маши не вышло дело? А тебе какая забота? Ну, не вышло. 500 приданого желает.
2: 500? А сопляк сам. За меня пошла, в шелках бы ее водил. А не то, что 500 сот.
1: Припас шелки-то. Делает наживной шелки. На одном раке могу на любое платьице, коль задастся. А коль не задастся. Новочонка-то у тебя задастся.
2: Новочонка мы тогда по боку. Поговорили бы, Михаил Панкратович. Крестный ей. Лец намекал ей, и пить брошу. Ну, рыбку ловить бросить не могу. Все-то меня корит, шут, речной бродяга. Это что, на реке ночную? Характер мой такой, не могу. А так остепенюсь, за рог дам.
1: Глядит на меня Денис, ковыряет в песочке палочкой.
0: Это она выпьемши меня видала, пошумел я. А я брошу. Поговорите, Михаил Панкратович. Мне жалко Дениса.
1: Смирный он такой стал, виноватый будто. И говорю: «Поговори, голубчик Горкин». Горкин не отвечает, бородку подтягивает только. «Как остепенюсь, папашенька мне обещали, к Ялскому мосту взять. Там больше лодочек, доходишка от гуляющих больше набежит. Поговорили бы, Михаил Панкратович. Уж к 32 скоро. По степени бы как приглядел, а не верткую. Маша хорошая наша, худого не скажу. Да набалована она, с ней тебе трудно будет, и не поседа ты». «Я потише буду, Михаил Панкратович», — вздыхает Денис. «Поговори, Горкин, прошу его. Они будут в домике жить, и у них детки разведутся, и мы в гости будем к ним приезжать». Денис схватывает меня, колет усами щечку. «Пойдем, покажу тебе, кто у меня живет-то». Он входит со мной в Москва-реку, идет в воде по колено. У большого камня, который называется Валун-камень, он останавливается и шепчет: «Гляди в воду, сейчас отмутится. Белый песочек видно, и вот длинные черные прутики шевелятся под камнем. Что такое? Не желаешь вылазить? Ладно». Он нашаривает под камнем, посадив меня на плечо, и достает огромного рака. Черным-то черного не видано никогда. «Это старшой у них. Никогда его не беспокою. Давно тут проживает. Такая у меня примета. Уйдет мой рак, и мне нечего тут жить ждать. Не выходит мне счастье, значит. А покуда гожу, может, и сладится мое дело». И сажает рака под валун камень. Я слышу знакомую песенку. Поет Маша тоненьким голоском: «На серебряной реке, на золотом песочке мы подтягиваем с Денисом долго девы молодой, я стерег следочки». «Эх, — говорит Денис, — следочки!» Выносят меня на портомойку. Несет мимо нагнувшиеся Маши, схватывает отжатое белье, шлепает жгутом Машу по спине и кричит: «Следочки!» И она шлепает Дениса, он пригибается со мной и приговаривает: «А ну еще! А ну!» И Глаша, и другие принимаются хлестать нас. Денис кричит: «Ребенка зашибете!» И бежит со мной по плотам. Горкин кричит сердито: «Чего драка ломаешь? Да еще с дитей! Времени знаешь!» А мне не больно, а весело. Денис просит прощения и все говорит: «Поговорите ей, Михаил Панкратович, мочи моей нет, душа иссохлась». Горкин не отвечает. Денис приносит из домика гармонию и начинает играть. «Я знаю это, не велят Маше за реченьку ходить, не велят Маше молодчика любить». Хорошо играет. Горкину даже нравится. Маша кричит с плотов в смехе: «А ну, сыграй любимость свою! Вспомни, вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь!» И все хохочет. И Глаша хохочет, и все бабы. Денис кладет гармонию и идет собирать выручку. А мы с Горкиным закусываем хлебцем с зеленым луком. «Каким с тобой сваты? Не наше это дело. И не хозяйственный, и солдат отлетный. И вочонкой балуется. Человек необстоятельный. Рыболов уж известно, непоседливый. Пирожка-то не очень я с морковью-то уважаю. Да, прежде любил. А как угостил нас с Василием Васильевичем Зубарев-Бутушник, у моста-то жил. С той поры и глядеть не могу. С морковью-то с души воротит. А вот, такое было дело страшное. Это как разбой тут шел. Душегубы под мостом водились, мост тогда деревянный был. Да долго рассказывать. Думаю, скоро собираться надо. Берецот вон кончили полоскать, и дело меня ждет. Ну что ты пристал, скажи-то, скажи. Ну, у Зубарева чай пили с порогом, с морковью пирог был. А у него в подполье мертвое тело лежало. Богатого огородника Воробьевского с душегубами теми убил-уграбил. А мы, не знавши-то ничего, над ним пировали. Как раз в именины его, Зубарева-то, Алексея Божья человека, в марте месяце. Чуть не силом затащил к себе. Возили ледок у нас тут. Еще помню, морозик был. Ну и закусывали пирожком с морковью. С кровью будто. Вышло-то так. О, после того не ем с морковью. Ну что ты неотвязный какой? Ну, было. Ну, сыщик Ребров, гроза на воров был. Все дело раскрыл. Ух ты, как раскрывал. Да все тебе рассказывать и дня не хватит. Ну, судили. Думаю, вот приедем. Смола отдохнул на травке. Денис сваливает на полог тяжелые корзины с бельем, подсаживает Машу, шепчет ей что-то на ухо, она отвертывается Глаше и все-то хохочет глупое. Жалко с Москва-рекой прощаться, со всем раздольем, со всем, что на ней и в ней, и там, далеко, за Воробьевкой, за Можайском. Чего там не видано, не слыхано. Смола наелся травы, не хочет стронуться, да еще в горку надо. Тянет его Денис, а он не с места. С ним тоже надо умеючи. Горки начинает его оглаживать. Денис уходит. Я вижу, как бродит он по воде, словно чего-то ищет. Маш кричит ему: «Нас что ж не провожаешь?» «А вот годи провожу», — отвечает Денис реки. Смола сворачивает на травку и останавливается. Подходит Денис, кричит Маше: «Вот тебе жених!» И что-то швыряет ей. Она с визгом валится на белье, черное что-то падает на дорогу, в пыли я вижу большого рака. Как он возится по пыли, и слышно даже, как хлопает он шейкой. Горкин велит Денису заворотить смолу, сердится. «Возьми себе поиграть», — говорит мне Денис и завертывает рака в большой лопух. «Ушел мой рак, и мне уходить надо. Возьму расчет, Михаил Панкратович, пойду под Можайск на барке». Говорит он не своим голосом, будто он заболел. «А нас с Машухой не прихватишь?» — смеется Глаша. «Как же нам без тебя-то?» Маша не говорит, сердится будто на Дениса. За рак сердится. «А мне так жалко, что рак ушел. Не будет теперь Денису счастья». Денис подпирает полог плечом и смола трогает. Я говорю Денису: «Возьми рака, пусти под валун камень». Он берет рака, смотрит на меня как-то непонятно и говорит уже веселей: «Пустить, а? Ну ладно, пущу на счастье. Только мы двое про рака знаем». «Прощевайте», — говорит он и смотрит, как мы ползем. Маша кричит: «Не скучай, найду тебе невесту. В подполье нас живет, корочку жует, хвостиком крутит, все ночки кутит, как раз по тебе, и все хохочет». А смеяться над человеком не кутится. «Он и тот запой пропадает», — говорит Егоркин. «Надо тоже понимать про человека. А дражнить нечего. Погодь, принц тебе посватаем». Маша молчит, глядит на Москва-реку, где Денис, а он все глядит, как мы уползаем в горку. Вот уж и дача кончилась, гремит по камням полог, едут извозчики, а Денис все стоит и смотрит.
3: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Петровками» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читала Екатерина Краснобаева. Запись предоставлена издательством «Ладан».

0: Светлое радио. Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Читает Павел Конышев. Продолжение.
1: «Спешу подослать вам к прежде сказанному и еще несколько строк все о том же. У тех, которые, получив благодать, не дали ей воздействовать в себе, а заморили, на суде Божьем сначала отнимут дар благодати, а потом ввергнут их во тьму кромешную. Это Спаситель открыл в притче о мнасах. Всем рабам дано по мнасу. Благодать равно всем дается. Но один на этот мнас приобрел других 10, другой 5, третий – ничего. Завернул, говорит, в платок и положил. Это значит, что первый больше всех потрудился над тем, чтобы проникнуться благодатью. Второй – в половину против него, а третий – пренебрег даром, нисколько не заботился возгреть в себе благодать. Награда потом воздана, соответственно, трудам по облагодатствованию или внутреннему просветлению себя под действием благодати. Последний ничего не сделал по сей части. У него взяли и то, что так щедродательно вручено было в начале. Видите, как дело-то идет и чем кончается? Мы, крещеные, все получили мнас, благодать Святого Духа. Сия благодать, как я уже поминал, сначала одна действует в нас, пока мы еще не пришли в возраст. Когда же приходим в возраст, то она, хотя также во всякое время готова действовать в нас, но не действует, а ожидает, пока мы свободно и самоохотно склонимся к ней, сами восхощем ее вседействие в нас и взыщем его. Как только взыщем, она тотчас начинает опять свое в нас дело, возбуждая, направляя и укрепляя нас. Проникновение в нас благодатью спеется по мере взыскания нашего и труда по сему взысканию. А если не взыщем и не станем трудиться именно для сей цели и всем смысле, то она не станет одна действовать в нас против воли нашей, как бы насильственно. Бог дал человеку свободу и не хочет нарушать ее, не хочет против воли входить в него и действовать в нем. Захочет человек сам себя предать действию Божию самоохотно, тогда и Бог благодатью Своею начинает действовать в нем. Если бы все зависело от Бога, то в одно мгновение все стали бы святы, одно мановение Божие, и все бы изменились. Но таков уж закон, что человеку надо самому восхотеть и взыскать, и тогда благодать уж не бросит его, лишь бы только он прибыл верен ей. Припомните притчу Спасителя о сокровище, сокрытом на поле, и о человеке, ищущем драгоценных бисеров. Один увидел в поле десятину, на коей зарыто сокровище. Пошел, все свое продал и купил десятину ту. Конечно, он вырыл потом сокровище и разбогател, хоть об этом не помянуто. Это поле или десятина есть душа наша. Сокровище, сокрытое в ней, есть благодать, через святое крещение в нее вложенное. Что увидел в сокровище человек притчи, этим означается момент, когда сознает христианин, что в нем сокрыта такая драгоценность, ни с чем не сравнимая, благодать Святаго Духа. Продал все. Это значит, всем пожертвовал, что имел. что дорого было для него, чтобы только достать то сокровище, возбудить и привести в явь сокрытую в нем благодать. Другой купец был торговавший драгоценными камнями. Узнал он, что где-то есть алмаз, которому равного ничего нет, но которому цены в том месте, где он находился, не знали. Это я от себя дополняю. Желая его приобрести, и этот тоже все свое продал и купил его. И, конечно, разбогател. И этот драгоценный бисер есть образ благодати Божией в нас сокрытой и неведомой нам, пока не сознаем того. Кто сознает, тот вместе убеждается, что ничего нет драгоценнее ее. Потому с полным самоотвержением все бросает и устремляется на возгрение и воспламенение в себе благодати. Из этих притчей вы видите, что именно ожидается от нас. Ожидается, чтобы мы, во-первых, сознали присутствие в себе дара благодати, во-вторых, уразумели драгоценность ее для нас, столь великую, что она дороже жизни, так что без нее и жизнь не жизнь. В-третьих, возжелали всем желанием усвоить себе сию благодать, а себя ей, или, что тоже, проникнуться ею во всем своем естестве, просветиться и осветиться. В-четвертых, решились самым делом достигнуть сего, и затем, в-пятых, привели сию решимость в исполнение, оставив все или отрешив сердце свое от всего и все его предав вседействию Божией благодати. Когда совершается в нас сии пять актов, тогда полагается начало внутреннему перерождению нашему, после которого, если неослабно будем продолжать действовать в том же духе, внутреннее перерождение и озарение будут возрастать быстро или медленно, судя по нашему труду, а главное – по самозабвению и самоотвержению. Помните, что я говорил вам о той гувернантке, что круто поворотила? Вот у нее все это совершилось. Начавши, она уже не озиралась вспять, а все дальше и дальше, выше и выше забирала. И дошла до огненного возгрения благодати. Благодать Божия не смотрит на то, каков кто был до возжелания ее, а ждет только этого возжелания. И тотчас начинает свое дело, как у Екатерины, великомученицы чистой, так и у Марии Египетской, бывшей до того неисправною. Сколько есть текущих сим путем у нас в России знатных и незнатных, и мужчин, и женщин, и вдовиц, и девиц. Блаженные и преблаженные души. Блаженный Августин долго был удерживаем в узах жизни недуховной, хотя знал и о духовной и желал ее. Что же помогло ему разорвать сии узы? Слышанный им рассказ о просиянии благодатью святого Антония Великого, человека неученого и из простого звания. Услышав это, он воззвал: «Се, простецы упреждают нас, оставляя нас позади со всей нашей ученостью и всем значением среди людей». И с этой минуты переломил себя и с жаром пошел тем же путем, каким тек святой Антоний. «Мы же с вами как? Отнекиваться будем или отлагать день за днем? Благослови вас, Господи, своим просветительным благословением». И еще не все сказано. В дополнение к тому берусь написать еще кое-что. Понуждает важность предмета, о коем была речь. Лучезарность души к которую проникает Божия благодать, всю, как огонь железа, есть состояние привлекательное. Слыша о нем, всякий готов рвануться желанием достигнуть его. Предполагаю, у вас подобный порыв. Но порыв, хоть и означает, что душа умеет избирать лучшее, но не выражает всего, что по сему случаю требуется. Можно рвануться и стать. Из порыва ничего и не выйдет. Нет, не порыв один здесь нужен, а здравое рассмотрение дела и образование решимости, твердой и неуклонной, при сознании всех трудов, препятствий, неприятностей, кои ожидают впереди, с мужественным воодушевлением стоять против них до положения живота. Взыскание того, чтобы проникло все наше существо, Божия благодать, есть то же, что взыскание Царствия Божия или возревнование о спасении души, или возлюбление и избрание единого на потребу. Разные именования и выражения, дело же одно. Я взял такую сторону, которая нагляднее. Как ни назови, предмет сам по себе есть превожделеннейший, потому нельзя не желать его. Кого ни спроси. Хочешь в рай, в Царство Небесное? Духом ответит: хочу, хочу. Но скажи ему потом: ну так то и то делай. И руки опустились. В рай хочется, а потрудиться ради того не всегда достает охоты. Я веду речь к тому, что не возжелать только надобно, но и твердую возыметь решимость непременно достигнуть возжеланного и начать самым делом труды по сему достижению. Чтобы вам яснее это было, расскажу вам все, как обыкновенно желание восходит до решимости. Много бывает предметов, о которых мы думаем, и дел, которые задумываем. Но подумаем и забываем. Это значит, что к ним душа не прилегла. Душа не прилегла, и память о них пропала. То памятно, к чему душа приляжет. Душа приляжет, я разумею, предмет нам понравился. Пусть понравился предмет, нам приятно о нем думать или держать его в мысли, представлять себе. Но он может не возбуждать еще желание иметь его, а если это дело, сделать его. Говорим: хороша вещь или хорошо дело, но нам-то что до них? Полюбоваться ими любуемся, но чтобы потянуться за ними или к ним, не видим позыва. Чтобы пожелать чего, надобно, чтобы желаемое имело ближайшее к нам лично отношение, было бы для нас или полезно, или необходимо, или уж так понравилось, что без него скучно и горько жить. Когда в каком деле или в какой вещи видятся такие стороны, то желание их мы удержать не можем, оно образуется неизбежно. Положим, возжелали. Будто все уже этим и сделано? Нет еще. Мало ли желания остается неисполненными от недостатка энергии или напряжения сил к исполнению их? Чтобы желание исполнилось, надо возвести его в непременное намерение или решимость. Надо, чтобы душа так в себе сказала: «Во что бы то ни стало, достану такую-то вещь или сделаю такое-то дело». Когда это слово произнесется в душе, то вслед за ним начинаются соображения, как привести в дело то, что решено. Обдумание средств, придумание благоприятных обстоятельств времени и места, предугадывание препятствий и обозначение мер к устранению их и возможное обозрение всего хода дела с начала до конца. Когда все это обозначится в душе, она является в вполне готовой на дело. Все готово к делу, но дела-то еще нет. Его надо начать, продолжать с постоянством, терпением и соответственным усердием, пока дойдет до конца. Все доселе прописанное похоже на то, как у вас, например, лесопильная машина приготовлена к пилению. Пары разведены, дерево подведено, и все налажено как следует. Остается только пустить в ход, и работа началась. Это пустить в ход – венец всех прежних приготовлений. И будто ничего не прибавляет к деланию, а сделание дела все от него зависит. Точно так и в переходе желания в решимость и дело. Когда решимость созрела, и все придумано к деланию, остается еще самонужнейший акт, в коем вся сила – начать делать. Подумаешь, что же тут трудного, когда все уже готово? А между тем, это самый трудный шаг. Все до решимости происходило внутри. Теперь наше внутреннее дело, умное, должно вступить в среду событий и течь наряду с другими. Сделай только первый шаг, а там уже сама обстановка, в какую вступит начавший дело, начнет его подталкивать. Делать и делать в начатом духе и порядке. Так вот вам вся процедура дела. Говорю же все сие для того, чтобы указать, что еще остается вам доделать в себе, чтобы желание, которым вы рванулись на дело Божие, перешло в дело. Чтобы ваше желание не было пустоцветом, надо довести его сначала до решимости, не быстролетной, а тяжеловесной, обдуманной, крепкой, разумной и, главное, безвозвратной. А затем приступить к делу. Первое все должно совершиться внутри собственным размышлением, с молитвенным к Богу обращением, а в разумлении и просветлении ума относительно этого столь необходимого предмета. А второе для вас будет нетрудно, судя по тем порядкам, какие ведутся у вас дома. Господь да благословит вас и да благословит совершиться внутри вас прописанному сформированию.
0: Вы слушали фрагменты из книги святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Читал Павел Конышев. Продолжение следует. Воскресное чтение на радио «Вера».

0: Воскресное чтение на радио «Вера». Вы слушаете фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает Владимир Козичев.
1: Как поборать нерадение. Чтобы не впасть тебе в бедственное зло нерадения, которое пресечет твое течение к совершенству и предаст тебя в руки врагов твоих, надлежит тебе бегать всякого рода пытливости, разведывание, что там, что здесь, праздношатайство, разговоров пустых, глазерство, всякого прилепления к чему-либо земному и всякого произвольно делания или что хочу делания, совсем не подходящего к твоему состоянию, а напротив, должно тебе всячески понуждать себя к охотному и скорому исполнению всякого доброго руководства и всякого повеления настоятелей твоих и духовных отцов, и делать всякое дело в то время и таким образом, как им желательно. Ко всякому делу, которое имеешь делать, отнюдь не замешкивай приступать, потому что первое недолгое мешканье приводит тебя ко второму, более долгому, а второе к третьему, еще более долгому, и так далее. От этого дело начинается слишком поздно и не поспевает в свое время или совсем оставляется как обременительное. Вкусив однажды сладости неделания, начнешь ты любить его и желать паче делания. А удовлетворяя это желание, дойдешь ты мало-помалу до навыка не делать или до лености, в которой страсть ничего не делания до того овладевает тобою, что ты даже и сознавать перестанешь, как это ни с чем не сообразно и преступно. Разве только когда, отяготившись самою этой леностью, опять со всем усердием возьмешься за дела свои. Тогда со стыдом увидишь, как был ты нерадив пред этим и сколько пропустил должных дел ради пустого и бесполезного «что хочу» делания. Это нерадение, начавшись чуть заметно, проникает во все и ядом своим поражает не только волю, вселяя в нее отвращение от всякого рода труда и от всякого духовного делания и послушания, но ослепляет и ум, не давая ему узреть всю неразумность и лживость помышлений, на коих держится такое настроение воли, не допуская его представить сознанию те здравые суждения, которые были бы сильны подвигнуть эту разленившуюся волю, сколь можно скорее и со всем усердием исполнить должное дело, не отлагая его до другого времени. Ибо недовольно делать дела скоро, но должно каждое дело делать в свое ему время, какое требуется по свойству его, и со всем вниманием и тщанием, чтобы оно явилось в возможном совершенстве. Слушай, что написано. «Проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением». И такой беде подвергаешь ты себя, потому что ленишься подумать о достоинстве и цене предлежащего тебе дела, чтобы побудить себя сделать его в свое время и с такой решимостью, которая развеивала бы всякие навеваемые леностью помыслы о сопряженных с ним трудностях, чтобы отклонить тебя от него. Да не отходит уба от мысли твоей убеждения, что одно возношение ума к Богу и одно смиренное коленопреклонение во славу и честь Бога несравненно более ценно, нежели все сокровища мира. И что всякий раз, как прогнав нерадение, понудим мы себя с отчаянием совершать свое должное дело, ангелы на небесах готовят нам венец славной победы. И что, напротив, для нерадивых не только нет у Бога венцов, но что он мало-помалу берет обратно от них те дары, которые дал прежде за усердное прежде служение ему, а, наконец, лишит их и царствия своего, если пребудут в нерадении». Как в притче о званых на вечер и поленившихся прийти, сказал: «Глаголю вам, яко не един мужей тех званых вкусит моя вечери». Такова участь нерадивых. Тем же, которые тщаливы и нудят себя без сожаления на всякое доброе дело, Господь умножает свои благодатные дары здесь и готовит вечно блаженную жизнь в Царстве Своем Небесном. Как сказал: «Царствие Божие нудится, и ножницы восхищают е. Если злой помысел, усиливаясь ввергнуть тебя в нерадение, станет представлять тебе, что для стяжания добродетели, которые возлюбил ты и возжелал иметь, неизбежно тебе поднять величайший труд, и притом многие дни, что враги твои сильны и многочисленны, а ты один и немощен, что тебе надлежит сделать много и притом великих дел, чтобы достигнуть такой цели». Если, говорю, помысел нерадения станет представлять тебе все такое, не слушай его. Напротив, так представляй себе дело, что, конечно, надо делать тебе дела, но немного, что и трудно надлежит тебе поднять, но очень малый и немногие дни, что и врагов встретишь, но немного, а только одного какого, и этот хоть против одного тебя и силен был бы, но при помощи Божией, которая всегда присуща тебе ради великого твоего на нее упования, ты несравненно сильнее его. Если будешь так поступать, то нерадение начнет отступать от тебя. Вместо же него, под действием благих помышлений и чувств, начнет входить в тебя мало-помалу тщеливая о всем должном ревность и завладеет, наконец, всеми силами души твоей и тела твоего». Таким же образом поступай и в отношении к молитве. Если для совершения какого-либо последования службы требуется, положим, час молитвенного труда, и это кажется тяжелым для твоей лености, то ты, приступая к сему, не думай, что тебе придется час стоять, а воображай, что это продолжится какую-нибудь четверть часа, и незаметно простоишь, молитвословствуя эту четверть. Простоявши же сие, скажи себе: «Простоим еще четверточку. Это немного, как видишь». Потом то же самое сделай для третьей и четвертой четверти. И кончишь таким образом это дело служения молитвенного, не заметив трудности и тяготы. Если же иной раз в продолжении сего случится почувствовать такую обременительность, что она мешает и самой молитве, то оставь на время молитвословие, и потом опять, спустя немного, берись за него и докончи недоконченное. Так же поступай и в отношении к рукоделию и к делам послушания твоего. Покажется тебе, что таких дел много, ты и мятежься, и готов руки опустить. Но ты не думай об этом множестве дел, а, скрепя сердце, берись за первое предлежащее и делай его со всем усердием, как бы других совсем не было, и сделаешь его спокойно. Потом таким же образом поступи и в отношении к другим делам, и все переделаешь спокойно, без смятения и хлопотливости. Так и во всем поступай и ведай, что если ты не возьмешься за разум и не станешь так поборать чувств при трудности и обременительности, какие представляет тебе враг, от предлежащих тебе должных дел, то нерадение совсем наконец одолеет тебя». Так что ты не только, когда будет предлежать тебе какой-либо труд, но и когда еще он далеко впереди видится, будешь чувствовать, как будто у тебя гора на плечах. Будешь тяготиться тем и мучиться, подобно невольникам в безвыходном невольничестве состоящим. Так и во время покоя не будешь ты иметь покоя, и без дел будешь чувствовать себя обремененным делами». Ведай также, чадо мое, что эта болезнь лености и нерадения ядом своим невидимо мало-помалу растлевает не только начальные и малые еще корни, из которых могли со временем произрасти навыки добродетельные, но и те, которые давно уже углубились и служат основой всех порядков доброй жизни. Как червь мало-помалу истачивает дерево, так она, продолжаясь, нечувствительно снедает и истребляет самые нервы духовной жизни. Посредством ее дьявол умеет расстилать сети и тенеты искушений для всякого человека, что с особенной заботой и лукавой хитростью старается он устроять для ревнителей о духовной жизни, зная, что ленивый и нерадивый удобно поддается похотям и падает, как написано: «В похотях есть всяк праздный». Будь же всегда бдителен, молись, и доброе держи тщание о добром, как подобает мужественному борцу. Руки бы мужественных в прилежании. Не сиди, сложа руки, отлагая шитие себе брачного хитона до того момента, когда надо будет в полном благоукрашении исходить в сретении грядущему жениху, Христу Господу. Напоминай себе каждый день, что ныне в наших руках, а завтра в руках Божьих, и что давший тебе утро не связал себя через то обещанием, что даст и вечер. Потому отнюдь не слушай дьявола, когда он будет тебе нашептывать: «Отдай мне ныне, а Богу отдашь завтра». Нет-нет, все часы жизни твоей проводи так, чтобы это было благоугодно Богу. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого, и что за каждую минуту сего часа ты должен будешь отдать самый подробный отчет. Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь. Считай потерянным тот день, в который хоть и делал добрые дела, но не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий. Кончаю мои тебе об этом уроки, повторяя апостольскую заповедь: «Подвязайся добрым подвигом всегда». Ибо нередко бывало, что один час ревностного труда стяжевал рай, как и напротив, один час нерадения лишал его. Будь усерден, если желаешь засвидетельствовать, сколь твердо пред Богом упование спасения твоего. Иже бо надеется на Господа, в прилежании будет. Глава 21. Об управлении и добром пользовании внешними чувствами. Многодумным и непрерывным подвигом у ревнителей благочестия должны быть строгое управление и доброе направление употребления внешних наших пяти чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Сердце наше непрестанно жаждет и ищет утех и наслаждений. Ему следовало бы находить их внутренним порядком, содержа и нося в себе того, по образу коего создан человек, самый источник всякого утешения. Но когда в падении отпали мы от Бога себя ради, то не удержались и в себе, они спали в плоть, через нее вышли вовне, и там начали искать себе радости и утех». Проводниками и руководителями всем стали наши чувства. Через них душа исходит вовне, вкушает вещи, подлежащие испытанию каждого чувства, и теми, кои услаждают сии чувства, услаждается сама, и из совокупности их составляет себе круг утех и наслаждений, во вкушении коих полагает свое первое благо. Порядок таким образом извратился. Вместо Бога внутри сердце ищет сластей вне и ими довольствуется. Внявшие гласу Божию, покайтесь, каются и полагают себе законом восстановить в себе первоначальный порядок жизни, то есть возвратиться от вне внутрь и из внутрь к Богу, чтобы жить в нем и им, и всем иметь свое первое благо и в себе носить источник утешений. Восстановление такого порядка, хотя воспринимается сильным желанием и твердой решимостью, достигается, однако ж, не вдруг. Решившемуся на сие предлежит долгий труд борения с прежними навыками утешать и услаждать и ублажать себя, пока они отпадут и заменятся другими по роду новой жизни. И вот здесь-то большое значение имеют управление и пользование внешними чувствами. Каждое чувство имеет свой круг предметов, приятных и неприятных. Приятными услаждается душа, и привыкший к сему образует в себе похотение к ним. От каждого чувства внедряется таким образом в душу несколько похотений или склонностей и пристрастий. Они все кроются в душе и молчат, когда нет поводов к возбуждению их. Возбуждаются же они иногда помыслами о предметах их, но главным и сильнейшим образом тем, если предметы их предстоят чувствам и испытываются ими. Всем случае похотение к ним восстает неудержимо, и в том, кто не положил еще поддаваться ему, рождает грех. Грех же содеян, рождает смерть. И исполняется на нем пророческое слово: «Вниди смерть сквозь окна ваши», то есть сквозь чувства, кои суть окна души для сообщения с внешним миром. А в том, кто положил, поднимает брань, небезопасную от падения. Потому для сего последнего должно быть неотложным законом так управлять и пользоваться чувствами, чтоб через них не возбуждались чувственные похотения, а напротив, получались такие впечатления, которые подавляли бы их и возбуждали противоположные им чувства. Видишь, братья, в какую опасность могут поставить тебя чувства твои? Внимай убо себе и умудряйся предотвращать ее. Всячески старайся не попускать им блуждать туда и сюда, как хотят, и не обращай их на вкушение одних чувственных сластей, а напротив, обращай к тому, что добро или полезно, или нужно. И если доселе иной раз чувства твои прорывались к чувственным наслаждениям, то отныне всевозможно подвизайся обуздывать их и от увлечений возвращать назад. Добре управляй ими, так чтоб, где прежде порабощались они суетными и душевредными удовольствиями, там, после сего, от каждой твари и от каждого предмета воспринимали душеполезные впечатления и их выносили в душу. Такие впечатления, возрождая в душе духовные помыслы, будут собирать ее в себя саму, а на крыльях умного созерцания возносить к зрению Бога и словословию Его, как говорит блаженный Августин: «Сколько ни есть в мире тварей, все они ведут беседу с мужами благочестивыми на языке немом, правда и молчаливом, но тем не менее многодейственным и для них удобно мысленным и удобно понимаемым. Отсего воспринимают они благие и благоговейные помышления и подвигаются на пламеннейшую любовь к Богу. Это и ты можешь делать следующим образом. Когда внешним твоим чувствам предстоит какой-либо чувственный предмет, видимый ли, или слышимый, или обоняемый, или вкушаемый, или осязаемый, отдели в помысле своем то, что есть в нем чувственного и вещественного, от того, что есть в нем от творческого Духа Божеского. И помысли, что невозможно, чтобы он сам от себя имел свое бытие и все другое, что есть в нем, но что все это есть в нем дело Бога, который невидимою силою своею дает ему это бытие

видимое в тварях, суть не что иное, как слабое отражение и тень беспредельных Божиих совершенств. Такими помышлениями упражняй ум свой при виде всякой твари, и привыкнешь, смотря на видимые вещи, не останавливаться вниманием на одной их внешности, но проникать внутрь, к тому, что в них есть божественного, к невидимой, сокровенной их умозрительной красоте. Вследствие сего, все, что есть в вещах внешне привлекательного для твоей чувственной стороны, будет бесследно миновать твое внимание и чувства, и только одно внутреннее их содержание овладевать будет умом твоим, возбуждая и питая в нем духовные созерцания и подвигая на словословие Господа. Так, смотря на четыре стихии – огонь, воздух, воду и землю – помышляя об их существе, силе и действии в великом утешении духовном, воззовешь тогда к Верховному Создателю их, так их устроившему. Боже великий, сила безмерная и действо превожделенное! Радуюсь и веселюсь, что Ты един еси начало и причина всякой тварной сущности, силы и действа. Воззрев на небо и световые тела небесные, солнце, луну и звезды, и помышляя, что свет свой и свое блещение получили они от Бога, воскликнешь: «Свете паче всякого света светлейший, от коего создан всякий свет вещественный и невещественный, свете предивный, первый предмет радования ангелов и упоения блаженных, в неуклонное созерцание которого изумленно погружаются очи херувимов, и в сравнении с коим все чувственные светы кажутся тьмою глубокою. Славословлю и превозношу Тебя, свете истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Сподоби меня всегда умно зреть и Тебя, да радуется полной радостью сердце мое». Также, смотря на дерева, травы и другие разные растения, и зря умом, как они живут, питаются, растут и отражают от себя подобное себе, и что не от себя самих имеют они жизнь и все другое, что есть в них, но от творческого духа, которого ты не видишь и который один животворит их, так можешь воззвать. Вот где истинная жизнь, от которой, в которой и которую живет, питается и множится все. О живоносное услаждение сердца моего! Подобным образом и при воззрении на неразумных животных можешь ты вознестись умом своим к Богу, давшему им чувство и силу двигаться с места на место, и сказать: «О первый всяческих движителю, который, все приводя в движение, сам в себе пребываешь недвижим! Сколь радуюсь я и веселюсь о сей преподвижности твоей и твоем твердом тождепребывании!» Смотря же на себя самого или на других людей и помышляя, что тебе одному дано высокое положение, что ты один из всех живых на земле существ, одарен разумом и служишь точкой единения и союза вещественных и невещественных тварей, подвигнись на словословие и благодарение Творца своего и Бога и скажи: «О присущная Троице, Отче, Сыне и Души Святый! Буди преблагословенна вовеки! Сколько долженствую я благодарить Тебя всегда, не только за то, что Ты создал меня из земли и поставил царем над всеми неземными тварями, не только за то, что Ты по естеству почтил меня образом своим, разумом, словом, живым телом, но за то наипаче, что даровал мне силу свободным произволением моим соделываться подобным Тебе посредством добродетелей, чтоб через то вечно иметь Тебя в себе и блаженствовать в Тебе. Обращаюсь теперь к каждому из пяти чувств в частности и говорю Тебе: видя красоту и благообразие тварей, отделяй умом своим то, что видишь, от духовного значения их,
которого не видишь,

0: И помыслив, что вся эта благообразная красота, внешне видная, есть дело невидимого и всекраснейшего творческого духа, в коем причина всякой такой внешней красоты, скажи, преисполнен быв радованием, «Се обильные потоки из несозданного источника, се всеоросительный дождь от безмерного моря всякого блага, как обрадован я в недрах сердца моего, помышляя о неизреченной красоте Творца моего, начале и причине всякой созданной красоты». Какою сладостью духовную преисполнен бываю, когда держу на уме мысль о неизглаголенной и недомыслимой красоте Бога моего, в коей начало всякой красоты. Когда слышишь какой-либо приятный голос или гармонию таких голосов и пений, обратись умом своим к Богу и скажи: «Гармония гармоний, Господи мой! Как радуюсь я о беспредельных совершенствах Твоих, кои все, сосредоточиваясь в Тебе, в преестественной гармонии, и потом отражаясь в сонмах ангелов на небесах и в неисчислимых созданиях под небесами, составляет одну невообразимо стройную симфонию. И еще, когда придет, Господи мой, час, услышать мне ушами сердца моего сладчайший глас Твой, говорящий: «Мир мой даю Тебе, мир от страстей». Яко глас Твой сладок, как поет невеста в песнях песней. Если случится Тебе обонять мира некое или цвета какого благовония, перейди мыслью от этого внешнего благоухания к сокровенному благоуханию Духа Святаго и скажи: «Все ухание цвета оного, всеблагоуханного и мира оного неистощимого, которое излилось на все творения Божии, как поется в песнях песней, аз цвет польний и крин удольный, и еще мира излиянное имя Твое». Все распространение источного благоухания, которое пребогато источает божественные свои отдыхания на все от высших, чистейших ангелов до последних тварей, и все благоухает. Так некогда Исаак, обоняя воню своего Иакова, сказал: «Се воня сына моего, яко воня нивы исполнены, юже благослови Господь». Опять, когда ешь или пьешь, помысли, что это Бог дает всему съедобному приятный для нас вкус, и им единым услаждаясь, скажи: «Радуйся, душа моя, что тогда, как вне Бога нет для тебя никакого удовлетворения, нет никакой сладости и утешения, ты, познав Его и к Нему прилепившись, в Нем едином можешь находить всякое услаждение». Как приглашает тебя к сему Давид, говоря: «Вкусите и видите, яко благ Господь». И как Соломон удостоверяет в истине сего, сказав: «Плод его сладок в гортани моем». Также, когда простираешь руки свои, чтобы сделать какое дело, приводи на мысль, что Бог, даровавший тебе силу и способность действовать, есть первая причина всякого движения. Ты же – ничто иное, как живое орудие в руках Его, и, вознесшись к Нему помыслом, скажи: «Какую радость испытываю я внутри себя, Вышний Боже всяческих, помышляя, что я без Тебя не могу сделать никакого дела, и что Ты еси первый и начальный действователь во всяком деле». А когда в других увидишь доброту или мудрость, или правду, или другие какие добродетели – то и всем случае, отделяя от всего видимого невидимое, скажи к Богу твоему: «О пребогатое сокровище всякой добродетели! Сколь велика для меня радость ведать и видеть, что всякое добро исходит от Тебя единого, и что всякое наше добро в сравнении с Твоими божественными совершенствами – ничто! Благодарю Тебя, Боже мой, за сие и за всякое другое добро, какое творишь Ты ближнему моему. Но помяни, благодетелю наш, и о моей собственной нищете, и о великой моей недостаточности во всякой добродетели. И скажу вообще, всякий раз, как почувствуешь в творениях Божиих, что привлекательное и услаждающее, не останавливайся вниманием на них одних, но, минуя их, перейди помыслом своим к Богу и скажи: «Если творения твои, Боже мой, так прекрасны, так радостотворны и усладительны, сколь же безмерно прекрасен, сколь безмерно радостотворен и сколь безмерно сладостен ты сам, творче всяческих. Если будешь так поступать, возлюбленный мой, то можешь и посредством пяти своих чувств научиться боговедению, восходя всегда умом своим от тварей к Творцу, так что бытие и благоустроение всего сотворенного будет для тебя книгой богословия, и ты, находясь еще в всем чувственном мире, соделаешься причастным ведения, свойственного премирному миру. Ибо воистину весь мир и вся природа есть не что иное, как орган некий, в коем под видимостью невидимо пребывает присущим сам устроитель и художник всего, действуя и видимо проявляя художество свое, или в видимом и вещественном предоставляя взору разумных тварей невидимые и невещественные свои совершенства и действия. Потому, с одной стороны, премудрый Соломон говорит, что от величия красоты созданий возводительно боготворец их узревается, а с другой, блаженный Павел удостоверяет, что невидимое Божие, его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. В мире Божием, с одной стороны, поставлены все творения Божии, премудро устроенные, с другой — люди, обогащенные разумною силою, с той целью, чтобы они разумною силою своей, рассматривая творения и узревая в создании и устроении их беспредельную премудрость, восходили к познанию и созерцанию предвечного и ипостасного слова, им же вся быша. И мы, естественно, из действий познаем действующего, так что следует только право и здраво рассудить, чтобы в творении обрести веру и в созданном узреть Создателя Бога.
1: Вы слушали фрагменты из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читал Владимир Козичев. Продолжение следует.
2: Запись предоставлена студией «Феофания».
1: Воскресное чтение на радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера,
7: надежда,
4: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Сад во время зимы. Читает Юрий Куклачев.
1: В тихую погоду, в солнечные ясные дни выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом. Кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1978 год. Все-таки добрым быть проще, чем злым. И, может быть, это одна из граней доверчивости к жизни. Доверие, доверчивость – это ведь через людей передается, значит, в общении с другими. Доверие не просто к жизни, а к людям, которые с тобой рядом. Завоевать доверие тяжело, но так легче жить, когда ты отвоевал кусочек пространства для того, чтобы и творилось легче, и жилось свободнее. Человек расцветает, он становится умнее, он хочет показать лучшее, что есть в нем. Ему рассказывать легче. Я это по себе замечал. Насколько приятнее работать, когда на тебя смотрит не насупленный взгляд, а добрый. В тебе что-то раскрывается, и хочется отдать такому человеку во сто крат больше. Меня окружало в жизни много доверчивых людей. Я никогда не забуду доброе лицо, добрые глаза Виталия Доронина, с которым я снимался в фильме «Дорога». Я, наверное, как ты сейчас, чего-то не умел, но я там из себя выходил, фантазировал, а Доронин поддерживал, и действительно, иногда снимали, как я предлагал. А это прекрасно. Прекрасно не только на сцене, на съемочной площадке, но и в жизни. Всегда на ласку отвечают лаской. На добро отвечают добром. И было бы прекрасно, если бы в человеке будили доброе, призывали к доброму, говорили о добром.

0: Радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мученья за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Сергей Нилус. Отрывок из книги «Святыня под спудом». Вами же выбранный человек начнет брать взятки, судить пристрастно, а вы приметесь его бронить, осуждать, да сердиться на него. А кто виноват? Вы сами. Потому что ленились служить, тогда как имеете все средства к тому, чтобы удержаться от каких бы то ни было незаконных доходов. Ведь вас не соблазнит мшелоимство.
2: Мшелоимство. От старославянского «мшел», что означает «корысть». Так называют одну из разновидностей сребролюбия, то есть пристрастие к деньгам, греховную склонность к приобретению вещей. Мшелоимство может проявляться в получении взяток вещами и разного рода болезненном накопительстве. Пример мшелоимства показал Николай Васильевич Гоголь в романе «Мертвые души» в образе помещицы Коробочки. В современном мире мшелоимство распространилось в форме шопоголизма, непреодолимого желания покупать что-либо без необходимости ради удовольствия от самого процесса покупки. Одолеть мшелоимство можно, развивая в себе добродетели, противоположные ему – милосердие к нуждающимся, щедрость, бескорыстие.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Часто задают вопрос, когда опьянение становится грехом. Церковь не запрещает употребление горячительных напитков, но злоупотребление алкоголем считается грехом. У апостола Павла в первом послании к Коринфянам написано, что пьяница Царство Божьего не наследует. В послании к римлянам также читаем: «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Во всем важна мера. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Не вино плохо, но неумеренность порочна. Вино есть дар Божий, а неумеренность – изобретение дьявола».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: милосердия.
1: Жители Валахии, южной области на территории современной Румынии, пребывали в растерянности и недоумении. Господарь Константин Брынковяну, их новый правитель, задумал перенести столицу. О том, что вместо небольшого города Тырговиште, более 100 лет бывшего центром государства, столицей может стать Бухарест, слухи поползли сразу, как только молодой господарь взошел на трон в октябре 1688 года. И вот теперь они подтвердились официально. Господарь в указе объявил, что Бухарест станет новым стольным градом Валахии. Это решение Константина Брынковяну многим валашцам тогда показалось странной блажью. Но дальновидный Брынковяну отлично знал, что делал. Константин хотел не просто править своим народом, а просвещать его. И с этой точки зрения торговый и ремесленный Тырговиште на роль духовного центра страны не совсем подходил. Другое дело Бухарест. Там были сосредоточены крупные монастыри, там жили известные ученые, богословы, историки и летописцы. Там печатались и оттуда расходились по всей стране богослужебные и святоотеческие книги. Правда, сам Бухарест, казалось, робел перед столь серьезной ответственностью. Городские власти боялись, что не смогут должным образом держать марку столицы. Но господарь вовсе не собирался пускать новый стольный град в свободное плавание. Константин Брынковяну намеревался развивать город, которому суждено было стать духовным и просветительским центром страны. Первым делом он лично проинспектировал академию, знаменитое учебное заведение, располагавшееся в Бухарестском монастыре Святого Саввы. Найдя, что многое можно изменить и улучшить, господарь выделил на это солидную денежную сумму и стал постоянным попечителем академии. По ее образцу Брынковяну открыл школы еще в нескольких монастырях Бухареста – Святого Георгия, Коцля и других. Господарь позаботился, чтобы во всех этих школах были первоклассные библиотеки, доступные не только для монахов и студентов, но и для всех, умеющих читать. Одна из самых крупных библиотек открылась в монастыре Хорезу, который в 1690-м заложил Константин Брынковяну. Господарь щедро жертвовал на его строительство, не скупясь на самых лучших мастеров. Как, впрочем, и в другой обители, построенной Константином вскоре после Хорезу, монастыре Римнику-Серот. В Бухаресте Брынковяну построил еще несколько церквей, а в Тырговиште, который господарь вовсе не оставил своим попечением, пусть даже и лишив столичного статуса, по указу Константина были заново расписаны 2 храма – Димитриевский и Господарский. Забота Брынковяну о божьих храмах выходила и за пределы Валахии. Он постоянно направлял пожертвования в храмы Иерусалима и Константинополя, в монастырь святой Екатерины на Синае и на святую гору Афон. Годы правления Константина Брынковяну называют эпохой расцвета церковной жизни, науки и архитектуры. Однако она оборвалась в одночасье, так же стремительно, как и началась. Турки, которым формально подчинялись тогда валашские господари, по ложному доносу завистников Константина заключили Брынковяну в тюрьму и под страхом смерти принуждали христианского правителя принять ислам. Но Константин не поддавался на угрозы и вскоре был жестоко казнен. Румынская православная церковь прославила Константина Брынковяну в лике святых мучеников, а Бухарест, для которого святой господарь не жалел своего доброго и щедрого сердца, по-прежнему, спустя более 300 лет, остается столицей православной Румынии.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1932 год. Мы с братом Сережей очень остро чувствовали, когда дух мира покидал семью. Молчание родителей, их мрачные лица, слезы мамы, вздохи папы — это глубоко огорчало нас с Сережей, и мы с ним много и горько плакали. Скандалов при нас не было, но папа замыкался в себе, был грустный, просил без конца у мамы прощения, а она отмахивалась и плакала. Что происходило между ними, мы не понимали. С возрастом мы стали догадываться, что отец стремился к святости, а его аскетическая жизнь была не под силу его супруги. Но тогда причина ссор не доходила до нашего разума. Мы плакали и требовали мира. Это горе было причиной, научившей меня молиться о мире в семье жарко, настойчиво и неотступно. И до чего же было радостно, когда я видела, что Господь услышал мою молитву. Мы заставали папочку и мамочку, сидящими рядом на кушетке, прильнувшими друг к другу, со счастливой улыбкой и веселым взглядом. Мы ликовали, Сережа хлопал в ладоши, прыгал, а брат Коля важно говорил, а я знал, что помирится. Он не переживал из-за ссор, видно, был умнее нас и понимал, что недоразумение между родителями происходит от лишней ревности папы ко спасению души, сталкивающейся с горячей заботой любящей мамы, заботой ее о здоровье нашего отца.
0: Голоса

Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Спускаюсь глубоко в разум свой и нахожу в нем евреев, преграждающих путь тебе, светоносный царь мой. Весь мир наполнили они сказками о бегстве своем из царства фараонова, в плену же которого остались. И вот рассмотрел я всех обитателей ума моего и воскликнул в отчаянии: «Это не я, и не Бог мой, и не царство Бога моего». Все это образы и отголоски земные. Чувства мои беспечные впустили их в душу мою, и нагромоздились они в ней. А где же я? Где царь мой и Бог мой? Где царство царя моего? Неужели в землю обетованную перенесли вы с собой царство египетское? И в град царя моего принесете всю грязь нильскую? Как же горька пища ума моего, коли питается он тем только, чем чувства питают его. Отпечатки внешнего и образа земного, тени теней, размеров ужасающего, где мало света, там выросли пугающие огромные тени. Неужели это мой ум? И открыл я, что весь труд разума моего лишь созидание призрачных зданий из призрачных теней. И снова я рассмотрел поле ума своего, где с быстротой паучьей строились и рушились замки из теней, призрачней паутины, и опечалился, и держал совет с собою. Невозможна игра теней, если нет света. Не разум ли мой свет этот? Не уменьшатся ли тени, если увеличится свет разума? Но и разум мой не одна ли только бессильная тень разума Божия? Тяжко мне, если ум мой, расставшись с телом, останется в вечности один со страшным плетением своим. И повторил я в одиночестве разуму своему: «Сейчас, когда я ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не обоняю, ничего не вкушаю, ничего не касаюсь, что сейчас наполняет тебя, если не призрачная игра теней и воспоминание о том, что ты слышал, видел, обонял, вкушал, касался? Все то, что ушло в прошлое, изменилось, исказилось, распалось, умерло. Отчего не похоронить тебя раз и навсегда мертвецов и не бежать, оставив их? Отчего замер ты, словно кладбище, на котором пляшут тени мертвых и которое ожидает новых мертвецов? Как горний Иерусалим, град царя моего, превратился в царство мертвых и свалку мира. Царь мой, слышу шепот твой таинственный и понимаю, вижу свет твой и разумею. И когда понимаю и разумею, радость наполняет слезами глаза мои и восклицаю: спасение мое в Господе моем. Он свет разума моего, которому был я сторожем нерадивым и дал пришельцам проникнуть и помрачить свет царский. Поможет мне Господь, когда признаю, что нет другого помощника. Изгоню тьму и пришельцев темных из ума моего. Пусть тьма кружит вокруг разума моего, но да не внидет в град царя света».

0: Вера. Антон Чехов, архиерей. Читает Нонна Гришаева.
1: Была Пасха. В городе было 42 церкви и 6 монастырей. Гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух. Птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно. Колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника. На главной улице после полудня началось катание на рысаках. Одним словом, было весело.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Заметки о русском». 1980 год. Как-то приезжала ко мне в Комарово молодая переводчица из Франции. Она переводит две мои книги. Естественно, что у Франсуазы много затруднений. Как передать разные ласкательные, уменьшительные оттенки, всю ту вибрацию чувств, которая так хорошо отражена в русском фольклоре в отношении людей и природы. Приветливость у нас часто выражается в таких словах: родненький, родименький, сынок, бабушка. Франсуаза вспыхивает. А вот что это значит. Я на улице спросила одну пожилую женщину, как найти нужную мне улицу, а она сказала мне: «Доченька». Вот именно, Франсуаза. Она хотела обратиться к вам ласково. Значит, она хотела сказать, что я могла бы быть ее дочерью. Но разве она не заметила, что я иностранка? Я рассмеялся. Конечно же, она заметила. Но она именно потому и назвала вас доченькой, что вы иностранка, чужая в этом городе. Вы же ее спросили, как пройти куда-то. Ах, Франсуаза заинтересована. Я продолжаю. Если вы иностранка, значит, одна в Ленинграде. Пожилая женщина, называя вас доченькой, не хотела непременно сказать, что вы ее дочь. Она называла вас так потому, что у вас есть мать или была мать. И именно этим она вас приласкала.

Значит, я живу, пусть не кончится этот свет.

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею, но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Над Афоном светило яркое солнце. Монах Паисий вышел за калитку своей маленькой хижины кельи и, приложив руку к глазам, смотрел на дорогу. Сегодня к нему должен был приехать молодой человек из Афин. Накануне отец Паисий получил от него письмо, в котором тот очень просил о встрече. Гости к отцу Паисию приезжали часто. Монах с радостью их принимал, угощал сладким лукумом, беседовал, старался помочь советом. Одного только не любил. Когда его начинали хвалить, превозносить и выставлять чуть ли не святым. Те, кто часто приезжал к отцу Паисию, знали об этом и старались скрывать свои чувства. Нынешний гость был на Афоне впервые. Монах заметил его издалека и приветливо помахал рукой. Он пригласил молодого человека войти, усадил его, напоил чаем. Наконец пришло время разговора. «Отец, я столько слышал о вас. Вы просто не представляете, как вас почитают люди, как святого». Отец Паисий нахмурился и негромко кашлянул, желая переменить тему. Но гость продолжал в том же духе. Тогда монах поднялся и с улыбкой сказал: «Пойдем-ка, я тебе покажу одну интересную вещь». Похлопывая молодого человека по плечу, он вывел его за калитку и указал на дорогу, по которой тот только что пришел. «Видишь, там у поворота что-то блестит, так ярко, прямо как золото. Сбегай, узнай, что это такое». Заинтересованный парень послушно ушел. Но когда он вернулся, на лице его было недоумение. «Отец, да там просто консервная банка валяется. Солнце на нее светит, и она сверкает, словно золотая», — сказал он. Отец Паисий засмеялся. «Вот и я, как эта консервная банка. Издалека всем кажется, что я какой-то особенный. А ты посмотри на меня. Но какой я святой! Смиренный, избегающий славы и считающий гордость корнем всех грехов, отец Паисий заслужил огромную людскую любовь, потому что никогда не превозносился и всегда говорил: «Гордость – это генеральный штаб всех страстей. Если мы справимся с гордостью, мы поразим и все страсти, и в сердце придут смирение и любовь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Некоторые люди редко ходят в храм, потому что считают, что молиться можно и дома. То и дело слышишь о таких людей, что им не нужны посредники при беседе с Богом, что Богу не в душе и ходить никуда не надо. Почему нужен храм? Потому что вне храма причаститься можно только тяжело больному человеку, пригласив священника домой или в больницу. Зачем до этого доводить? Зачем ждать тяжелой болезни, чтобы принять святые дары? А еще хочу поделиться с вами мудрыми словами преподобного Макария Оптинского. О церковной же молитве знайте, что она выше домашней вашей молитвы, ибо она возносится от целого собора людей, в числе которых может много есть чистейших молитв, от смиренных сердец к Богу приносимых, которые Он приемлет, как кадила благовонная, с которыми и ваши, хотя немощные и ничтожные, приемлются.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Дежкин карагод», 1897 год, Курская область. Бывало, сидит моя мать за прялкой и поет тихо, а у самой слезы. Пела она для себя, уходила в печаль песни, а я, бывало, выбегу на полянку в вешний день, осмотрюсь кругом на Божий мир, и нахлынет вдруг на душу пресветлая радость и зальет сердце счастьем. И не знаешь, откуда такое счастье взялось, кого благодарить, какими словами. Душа возликует, и сама зальешься радостной песней. А слушают только цветики травы, светлый простор, да птицы щебечут точно наперегонки славе Бога, того деятеля радости, кто наполнил всю вселенную такой красотой.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ноябрьским вечером 1880 года в доме самарских купцов Курлиных закончился ужин, и хозяин, Константин Иванович, отправился к себе в кабинет просматривать вечерние газеты. Его жена, Варвара Акимовна, устроилась в гостиной с книгой. Однако чтение не шло. Отрываясь от страниц, женщина то и дело погружалась в собственные мысли, которые тоже уже стали для нее привычным делом. Варвара Курлина думала о том, какое счастье иметь детей, и как грустно, что Бог не наградил их с мужем этой радостью. Внезапно Варвара Акимовна совершенно отчетливо услышала за окном крик младенца. Женщина вздрогнула, решив, что ей почудилось. Но громкий плач вскоре повторился, и на этот раз до слуха Курлиной донеслись два голоса. Из своего кабинета спустился Константин Иванович. «Ты слышишь, Варя?» – взволнованно спросил он жену. Она кивнула, и супруги, не сговариваясь, поспешили к выходу. В дом ворвался холодный воздух ноябрьских сумерек. На крыльце, отчаянно голося, лежали два маленьких копошащихся свертка. Так в семье Курлиных появились двое сыновей – Миша и Коля. А через 5 лет история повторилась. В 1885 году к порогу курлинского особняка подкинули девочку, которую Варвара Акимовна и Константин Иванович тоже без раздумий взяли к себе. «Услышал Господь наши молитвы», – радовались супруги. Те, кто оставил маленьких подкидышей у крыльца дома Курлиных, наверняка знали, что известные самарские купцы не только богаты, но и милосердны. В городе они были известны как щедрые покровители бедных и, в особенности, сирот. Варвара Акимовна на протяжении многих лет помогала Мариинскому детскому приюту и Николаевскому сиротскому дому. Константин Иванович, часто по делам бывавший в столице, состоял попечителем Санкт-Петербургского приюта принца Альденбургского. Забота о детях, лишенных родительской опеки, была важной частью жизни супругов. Неудивительно, что подкидышей они восприняли как дар Божий и считали своими. Щедрость и милосердие были отличительной чертой

0: часовне святителя Алексея, митрополита Московского. Через год, в сентябре 1891-го, Георгий Курлин приобрел большой двухэтажный особняк с садом на улице Преображенской, провел в здании капитальный ремонт и устроил в нем училище-приют для слепых детей. Супруга Георгия, Мария Захаровна, в 1895 году пожертвовала Самарскому обществу поощрения образования 13 тысяч рублей, на которые были учреждены стипендии для бедных учащихся и неимущих студентов. Доброе сердце родителей унаследовал сын Георгия Ивановича и Марии Захаровны, Александр. Он взял опеку над городскими детскими приютами, которым помогал и деньгами, а кроме того, как человек, имеющий авторитет и влияние, способствовал в решении разного рода хозяйственных проблем. Будучи членом губернского попечительства о тюрьмах, Александр Курлин немало делал для улучшения содержания узников, в частности, обеспечивал за собственный счет регулярную поставку провизии в самарские тюрьмы. Октябрьская революция разбросала некогда сплоченную династию Курлиных по всему земному шару. Потомков их сегодня можно отыскать в Соединенных Штатах Америки, в Англии и даже в Австралии. А в Самаре трепетно хранят память о людях, умевших жить не только для себя, но и ради других. В 1995 году в сохранившемся до наших дней доме одного из представителей этого славного рода был открыт музей-усадьба Курлиных.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего, Бог весть, ты жил и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В каждый из дней Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, Православная Церковь молитвенно вспоминает последние события из земной жизни Иисуса Христа. Так, в Великий Четверг, в четверг Страстной недели, большинство песнопений, звучащих во время богослужения, рассказывает нам о Тайной Вечере, последней трапезе Спасителя со Своими учениками. Христос вместе с апостолами пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Иудейскую Пасху, торжество в память об освобождении древних евреев из египетского плена. Обязательной частью праздника была трапеза, во время которой читались отрывки из Писания, посвященные событию исхода из Египта. Спаситель, понимая, что скоро его ждет расставание с апостолами, использовал пасхальную вечерю, чтобы установить на ней таинство Евхаристии. Спаситель благословил хлеб и чашу с вином. Внешне хлеб и вино остались прежними, но изменилась их сущность. Они таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. Проникновенно о духовном значении последней трапезы Христа рассказывает песнопение «Вечери Твоя тайная днесь». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Вечери Твоя днесь» звучит в православных храмах на литургии Великого Четверга. Звучит в особенный момент, когда священник переносит хлеб и чашу с вином в алтарь, где они будут впоследствии освящены и станут телом и кровью Христовыми. Хор в это время поет такие слова: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзанье Ти дам як Иуда, но як разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем». В переводе на русский язык эти слова значат следующее: «Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей тайной вечери. Я врагам Твоим не открою тайны и не дам Тебе такого поцелуя, как Иуда, но как разбойник, покаявшийся на кресте, верую в Тебя и говорю Тебе, вспомни меня, Господи, в Твоем царстве». Песнопение говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Первое – это то, что литургия – особое богослужение, которое возвращает нас на тайную вечерю, делает нас ее участниками наравне с апостолами. Еще одним важным моментом является то, что на Тайной Вечере присутствовал Иуда, и он даже причастился. Но участие в таинстве не принесло ему пользы. Лжеапостол уже предал Христа в своем сердце и принимал тело и кровь Спасителя лицемерно.
1: Молитвословие «Вечери Твоя тайная днесь» звучит в православных храмах не только в Великий Четверг. Священник на каждой литургии перед началом причащения прихожан громко произносит его вслух. Так он призывает людей ответственно относиться к участию в Евхаристии, помнить о том, что литургия переносит нас на Тайную Вечерю. Разделить трапезу со Христом могут только люди, имеющие, как благоразумный разбойник, покаяние перед Богом. Давайте послушаем песнопение «Вечери Твоя тайная днесь» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Как-то раз святой Амвросий и его спутники были приняты на ночлег в дом богатого человека. Видя там несметные богатства, святитель спросил: «Испытывал ли хоть раз этот человек в жизни страдания и скорбь?» «Нет, никогда», — ответил богач. «Мои богатства постоянно увеличиваются. Мои нивы приносят обильный урожай. Я не испытываю никакой боли и даже не знаю, что такое болезнь». Тогда святой Амвросий заплакал и сказал своим спутникам: «Готовьте повозки и поскорее уедем отсюда, потому что этого человека никогда не посещал Бог».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На неуклюжих колесах тела странствует душа моя по миру соблазнов и обмана, пытаясь неповоротливостью и массивностью своей доказать свою значительность. Господи, как боязливо прилепилась душа моя к колесам бренным. В ослеплении своем думает, что если сорвется с колес, падет еще ниже. Будто ни в одном прахе пребывают и тот, что у дерева, и тот, что под деревом. В страхе и неведении всецело предалась душа моя телу, лишь бы дольше и медленнее оно несло ее по дороге, в конце которой неизбежная смерть. Господство свое и реальность свою единственную телу душа моя уступила. Уступила из страха и неведения. Уступила слепому зеркало, а слепой разбил его в куски. Вспомни рождение свое, душа моя. Была ты как луч солнечный, а тело твое как свет месяца. Была ты чистой и прозрачной, как свет солнечный, а колеса твои быстрыми, как свет. Знала ты, что в тебе ценность, а не в колесах, что колеса — тень твоя. Страха ты не знала, ибо прозорлива была и видела себя на крыльях силы и бессмертия. Колеса неуклюжие, на которых влачишься ныне, по своей воле, по своему страху и неведению сотворила себе. Не тебя, какой ты сделалась, не тело твоего, каким ты его сделала, Господь сотворить не желал, чтобы спастись от полумрака, в который желания тебя ввергли, погружалась ты в густой мрак, пока не помрачилась совсем и не отяжелела, и не выкроила себе наряд по мерке своей, и предала все достоинство свое рубищу бесформенному, лишь бы от страха тебя укрыла. Вручила ты бытие свое тому, кто не мог сохранить его и все потеряла, и сама, как и тело твое, стала призрачной и пугающей тенью. Ибо бытие святыня, и только задумают вынести его на продажу, покидает она и купца, и продающего, и одинаково удаляется от них. Потому, душа моя, не только бытие телесных одежд твоих отрицал великий мудрец индийский, но и твое бытие, душа моя. Но если Бог сойдет в тебя и родится в тебе, обрадуешь ты печального мудреца индийского, сидящего на лотосе в раздумьях. Ибо вернешь ты утраченное бытие. Поистине, все бытие в Боге. И нет вне Бога бытия даже зерно горчичное. Вот вижу в тебе уголок один, словно освещенную свечою пещеру в огромной, мраком окутанной горе. Чем дольше смотрю я на свет в тебе сокрытый, тем более напоминает он мне исконную девственную красоту твою, душа моя. От созерцания моего разрастается свет, и все яснее проступает в нем чудный лик девический, словно солнечный луч, облеченный в свет месяца. В нем спасение твое, душа моя трепещущая, в нем жизнь твоя, все остальное — гибель. Если бы только ты могла раздуть этот малый свет в огромный факел и внести его в мои ум и сердце, воспряни, душа моя, и не отрывай взгляда своего от пещеры, где обитает девица малая. Сей из пещеры этой придет избавление твое. В ней хранится сила нерастраченная, нетронутая красота и бессмертие непроданное. Вне пещеры, вне души моей, где дева рождает Бога, все, вместе с колесами неповоротливыми тела моего, тень и прах.

0: Радио «Вера». Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1925 год. Калужская область. Город Козельск. Оптинского батюшку Никона сестры спросили в духовной беседе, как готовиться к смерти. И вот что он ответил. «Надо думать так, что только этот день дан тебе. Нельзя надеяться на завтрашний. Каждому грешнику обещано прощение, если покаяться, но никому не обещан завтрашний день. Прочтите в третьем томе Игнатия Брянчанинова. Пусть никто не говорит из вас, теперь поживу как-нибудь, а вот перейду в другую квартиру, устроюсь, тогда и буду молиться. Но разве можно ожидать, что завтра ты будешь жив? Помни всегда, се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. Прошу вас, дети мои, спасайтесь».
0: Голоса.

Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий ехал в Афины. В салоне автомобиля, на котором рано утром его забрал с Афона один старый знакомый, было душно. Отец Паисий тяжело переносил долгую дорогу и обычно ехал с открытым окном. Зная об этом, водитель предусмотрительно опустил стекло. Но сегодня в машине, кроме монаха и водителя, ехал еще один пассажир. Обеспокоенный тем, что он может почувствовать себя некомфортно, отец Паисий спросил: «Вам не холодно? Я-то привык так ездить, но все-таки в окно сильно дует». «Нет, батюшка, что вы, все в порядке», – заверил монаха пассажир. Однако вскоре отец Паисий заметил, что попутчик застегнул пиджак на все пуговицы и стал поеживаться от холода.
2: «Послушайте, так дело не пойдет», – обратился к нему монах. «Вы же замерзли, а молчите. Давайте сделаем так. Сейчас закроем окно, а если мне станет нехорошо, я об этом сразу скажу, и мы снова его откроем. А потом вы, как только почувствуете, что замерзаете, тоже сразу, без всяких церемоний, об этом скажете. Будем проще друг с другом. А то так, не дай бог, кто-нибудь из нас точно приедет в Афины больным». Так они и поступили. На протяжении всего оставшегося пути, если кому-то становилось некомфортно, он без стеснения говорил об этом другим, и проблему тут же решали. В итоге путешествие для всех завершилось благополучно. «Нужно общаться друг с другом просто и открыто», настаивал святой афонский старец Паисий Святогорец, который сам всегда был прост и открыт для тысяч приходящих к нему за советом людей. «Когда человек искренне высказывает то, что чувствует, он и сам ощущает себя свободно и облегчает жизнь другим».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Из советов святых отцов о преодолении блудного греха ясно, что нужно много трудиться, молиться и избегать провокационных ситуаций. И если поступать так, то падения наши будут случаться все реже. Без помощи Божьей невозможно справиться с такой напастью. Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Кассиана Римлянина. Болезнь блуда вместе с укрощением тела и сокрушением сердца имеют нужду и в уединении, и удалении от людей, чтобы можно было прийти в состояние совершенного здоровья. Как страдающим известную болезнь полезно, чтобы вредная пища и на глаза не приносилась, чтобы по поводу взгляда на нее не родилось у них смертоносное желание, так и для удаления болезни похотливости весьма полезны покой и уединение, чтобы больная душа, не тревожимая разными образами, восходя к более чистому созерцанию, легче могла совершенно истребить возбуждение похоти.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников генерала Антона Деникина. 1889 год. Польша. У меня по русскому языку в аттестате, выданном Владславским училищем, значится четверка. Как-то раз, еще в четвертом классе, инспектор Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта «Куда как упорен в труде человек! Чего он не сможет, лишь было б терпенье, да разум, да воля, да божье хотенье!» Под последней фразой, объяснил нам инспектор, поэт разумел удачу. А я свое сочинение закончил словами «И, конечно, божье хотенье!» Неудача, как судят иные, а именно «Божье хотенье». Недаром мудрая русская пословица учит «без Бога не до порога». За такую мою дерзость поставили мне тогда тройку. И с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Настоятель Павловского собора Гатчины, небольшого города недалеко от Санкт-Петербурга, священник Владимир Славинский, был не на шутку огорчен. Дело, которому он отдавал так много времени и сил, об устроении которого так горячо молился Пресвятой Богородице, никак не складывалось. В Гатчине проживало немало тех, кто никак не мог устроиться в жизни. Нищих коллег, беспризорных сирот, безработных отцов семейств, горьких пьяниц. Вот уже 10 лет, с 1852 года, Славинский служил настоятелем Павловского собора и был хорошо знаком со многими горемыками, нуждающимися в скорой помощи и милосердии. Каждому из них отец Владимир испытывал горячее сочувствие. Неоднократно он помогал в меру своих сил и средств тем, кто испытывал особо горькую нужду. Однако этого всякий раз оказывалось недостаточно. Перед праздником Пасхи 1862 года священник обратился к своим прихожанам с призывом собрать посильные пожертвования в пользу бедных и неимущих Гатчины. Хотя многие живо откликнулись на просьбу батюшки, собранной суммы хватило лишь на прокормление 80 нищих и помощь 40 самым бедным семействам. Это было лишь каплей в море, требовались средства гораздо большие. Необходимой суммы у Славинского не было, однако он по-прежнему уповал на Бога. И помощь не замедлила. Пришло крупное пожертвование от императрицы Марии Федоровны, которая покрыла все самые насущные потребности гатчинских бедняков. Через 4 года отец Владимир решил создать попечительство для помощи обездоленным при Павловском соборе. Вербное воскресенье, 20 марта, батюшка призвал своих прихожан жертвовать средства на создаваемое попечительство. Подписной лист сразу стал заполняться. Люди жертвовали по мере своих сил. И после Пасхи, 4 апреля 1866 года, попечительство начало свою работу. Почти сразу все его участники столкнулись с прежней проблемой. Стало очевидно, что количество нуждающихся в помощи слишком велико, и всем им помочь нет возможности. Поэтому решили, что необходимо решить хотя бы самые неотложные проблемы. Прежде всего, нашли пристанище для 30 больных и увечных стариков. Затем открыли приют для 25 сирот. И, наконец, поместили в частной школе 10 детей бедных родителей с платой в 30 рублей за их обучение. Спустя 6 лет попечительство было преобразовано в Гатчинское благотворительное общество. По желанию его основателя, священника Владимира Славинского, в уставе общества основными целями указывались презрение немощных бедняков и обучение детей. Благодаря покровительству Марии Федоровны удалось существенно увеличить размер пожертвований. И вскоре Гатчинское благотворительное общество приобрело двухэтажный дом. После отделки и ремонта в здании был переведен детский приют. Отдельную комнату выделили для проживания 3 немощных старушек. В дальнейшем это послужило основанием женской богадельни. Через 25 лет после своего основания священником Владимиром Славинским Гатчинское благотворительное общество содержало детский приют, 2 школы, мужскую и женскую богадельню, кормило в бесплатной столовой около 30 человек и выделяло ежемесячное пособие нуждающимся от 1 до 2 рублей. Также несколько сотен малоимущих жителей Гатчины получали денежные пособия к Рождеству и Пасхе от 1 до 5 рублей. Императрица Мария Федоровна продолжала активно участвовать в финансировании благотворительного общества Гатчины. Ежегодно священник Владимир приезжал к августейшей покровительнице и получал от нее не менее 500 рублей пожертвований. Протоиерей Владимир Славинский всю жизнь заботился не о себе, а о других, следуя христианской заповеди, прозвучавшей в первом послании апостола Иоанна: «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шаховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзай и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесем приводяй, и лествица высокая, юж яков виде, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, адамового звания, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которой древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
1: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Да преклонится небо и поднимется земля, когда отверзает уста свои разум предвечный, рожденный в пещере души моей от Духа Святого и Пречистой Девы. Слова его живой росой падают на прах кладбищенский, и из праха прорастают цветы и зелень. Отвергнутые миром и мир отвергнувшие спешат ему навстречу, а возлюбившие мир в ужасе бегут от него. Я и Отец одно, прежде человека аз есмь, так глаголит мудрость, рожденная тобой в девственности, душа моя. Слушай и разумей вечность свою в прахе времени потерянную. Всякая душа, творящая волю Отца Небесного, может называться матерью мудрости Божией. Так говорит мудрость Божия от Духа Святого, рожденная в тебе, душа моя. Аз есмь живот и воскресение мертвых. Прерывающий связь со мной прерывает связь с жизнью и становится словно облако дыма несть, в котором ни света, ни влаги. Вы, живыми себя считающие,